0: поддержки компаний Capri Capital, GCM Grosvenor, Groove at Annenberg Foundation, MacArthur Foundation, The Prime Group и Tavani Foundation. Компания United, глобальный авиапартнер Международного дня джаза, представила авиаперевозки и дополнительную поддержку артистам и преподавателям. В 2011 году Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО официально объявила 30 апреля Международным днем джаза, чтобы подчеркнуть роль джаза в объединении людей во всех уголках мира. Международным днем джаза руководит генеральный директор ЮНЕСКО, сегодня это Халед Аль-Энани, и легендарный джазовый пианист и композитор Херби Хэнкок, являющийся послом доброй воли ЮНЕСКО по межкультурному диалогу. Институт джаза Херби Хэнкока является ведущей некоммерческой организацией, отвечающей за планирование, продвижение и проведение этого ежегодного мероприятия. Международный день джаза превратился в глобальное движение, ежегодно охватывающее более миллиарда человек, благодаря выступлениям, образовательным программам, инициативам по работе с общественностью, радио, телевидению, онлайн-трансляциям, а также электронным, печатным и социальным СМИ. Напомню, что об этом рассказали в ЮНЕСКО. Каждый понедельник в 3:50 UTC в нашем эфире звучит еженедельный обзор происходившего в ЮНЕСКО или при участии ЮНЕСКО. Полностью расписание всех выпусков на сайте wrn.world. Вы слушаете «Калейдоскоп Всемирной радиосети», а сейчас прозвучавший на прошлой неделе материал наших коллег из Братиславы о музыкальном фольклоре, традиционно связанном с празднованием весны 1 мая.
1: 1 мая в Словакии традиционно ассоциируется с празднованием весны, возведением майских шестов и народной культурой. Музыкальный фольклор в этот день включает живую народную музыку, пение и танцы, которые дополняют первомайские торжества. Волынка – это традиционный словацкий музыкальный инструмент, имеющий глубокие корни в словацкой народной культуре. И с 2015 года культура волынщиков в Словакии внесена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В контексте фольклорных весенних праздников, изготовления майских шестов и первомайских парадов волынщики выступают в традиционных музыкальных и культурных программах.
2: Профессор Бернард Гарай – словацкий музыковед, преподаватель университета. Его научные работы посвящены этномузыкологии, этноорганологии, исследованию словацких народных музыкальных инструментов и ансамблевой инструментальной музыки. Он также изучает словацкую народную музыку в межэтническом контексте Центральной Европы и трансформацию традиционной музыки в Словакии. Будучи волынщиком из семьи с давними традициями игры на волынке, он уделяет особое внимание словацкой волынке и является автором многих книг, одна из которых «Волынка и традиции игры на волынке в Словакии», изданная в 1995 году.
1: Действительно, волынка была практически первым инструментом, который я услышал в детстве. Даже тогда это было довольно необычно, потому что волынщиков было немного, но по совпадению, почти все в моей семье играли на волынке. Это значит, что для нас это была настоящая традиция, и она передавалась из поколения в поколение. Мой отец, мой дед и мой прадед – все они играли на волынке. Эта традиция продолжается непрерывно с середины 19 века. Я иногда с гордостью говорю, что это поистине старейшая семья волынщиков, которая есть не только в Словакии, но, возможно, и в соседних странах.
2: Почему традиция игры на волынке так хорошо сохранилась именно в этом поселке Велькалегота? Откуда вы родом?
1: Вероятно, я не смогу дать исчерпывающий ответ. Это может быть совпадением, или это могло быть связано с географически замкнутой средой, потому что, несмотря на то, что это субрегион, расположенный недалеко от Нова Баня, Златой Муравцы и Жарновицы, в таком воображаемом треугольнике, транспортная инфраструктура там, например, была очень запущена. Автобусное сообщение было только из Нова Баня, а другая сторона была просто непроходима. Думаю, это было вызвано и тем, что микрорегион окружен горами, хотя, конечно, сегодня ситуация совершенно иная. Однако феномены древней культуры будто законсервировались там, по моему мнению, именно по названным мной причинам.

0: Ваш отец был и волынщиком, и мастером по изготовлению музыкальных инструментов, поэтому образец для подражания находился прямо в семье, непосредственно в лице вашего папы.
1: Ano, bolo to tak. Nakoniec musím povedať, že ja si nepamätám debatu v rodine.
2: Да, так и было. Наконец я должен сказать, что я даже не помню ни одного общего семейного разговора, центральной темой которого не были бы волынки и воспоминания об игре на них. Ведь волынщики из того региона в прошлом были практически полупрофессиональными музыкантами. Зимой они специально ездили играть на карнавалы и различные другие торжества, на свадьбы, например. Они могли исполнять музыку на свадьбах от начала до конца. Сегодня это кажется невероятным. Волынщикам былых времен приходилось со всем этим справляться.
0: Затем вы переехали всей семьей и жили в Златоморавце, где вы изучали игру на кларнете в музыкальной школе.
1: Кларнет и аккордеон. Я мам, то классическое гудобное взделание.
2: Я изучал игру на кларнете и аккордеоне. У меня классическое музыкальное образование, однако, как и любой подросток, сначала я долгое время играл, например, на гитаре, потому что это лучше привлекало внимание девушек. Им это казалось интереснее, чем, скажем, игра на волынке. По-настоящему я увлекся волынкой в университете, когда много лет играл в фольклорном ансамбле «Понитран». Но сначала я пришел туда как цимбалист. Только после примерно 10 лет игры мы начали исполнять репертуар для волынки, и с тех пор он остается неотъемлемой частью нашего репертуара. Когда мы решили начать возрождать репертуар для волынки, у меня возникло ощущение, что он затронул души других музыкантов, и тогда я осознал его важность. Сравнительно поздно, когда мне было уже 23-24 года. После окончания университета я поступил в Институт музыковедения и начал работать над диссертацией на тему игры на волынке, и к тому времени меня полностью захватило это искусство. И умом, и сердцем.
0: Как в то время изучалась такая дисциплина, как этномузыкология? Вы были из Нитрянского региона, и тогдашний педагогический факультет находился недалеко от вашего места жительства. Вы также могли поехать учиться в Бистрицу или в Братиславу.
2: Это отличный вопрос, но ответ на него несколько сложен, потому что исключительно область этномузыкологии до сих пор нигде в Словакии не изучается. Ее можно изучать, скажем, на основе музыковедения, с помощью специалиста по народной музыке или традиционной музыке. Или же, как сегодня в нашем институте, областью исследования является этнология, и мы создаем специализацию в этом конкретном направлении этномузыкологии. Таким образом, это всегда некая комбинация, всегда с какой-нибудь близкой дисциплиной.
0: Итак, вы изучали музыку. В то время в Нитре была возможна педагогическая направленность музыкального образования. В сочетании с чем?
2: В то время было всего два варианта. Только сочетание словацкого языка и музыкального образования, и сочетание русского языка и музыкального образования. Узнав, что на специализацию русского языка почти никто не поступает, я пришел за три дня до вступительных экзаменов, чтобы сказать, что меня чрезвычайно интересует русский язык. И, кстати, ни разу об этом не пожалел, потому что благодаря русскому языку я познакомился и с другими языками, которыми сейчас активно владею.
0: Профессор Бернат Гарай также выполняет на международном конкурсе фольклорных записей Гран-при Светозара Страчина роль председателя экспертного жюри. Будучи ведущим этномузыкологом кафедры этнологии и фольклористики Университета Константина Философа в Нитре, он возглавляет международное жюри, оценивающее качество фольклорной музыки в радиозаписях. Однако об этом конкурсе мы поговорим в другой программе. А пока профессор рассказал нам о том, как он когда-то попал на словацкое радио.
1: Меня с Розласом, говоря с нами о минулости, спаяло о много вяз активит.
2: Раньше я был связан со словацким радио гораздо большим количеством дел, чем сегодня, потому что у нас здесь было много записей с фольклорным ансамблем «Понитран», а также целая серия записей с оркестром народных инструментов в качестве солиста или просто в составе небольшого ансамбля. Кроме того, были времена, когда я был внештатным сотрудником радио, и я был автором целого ряда профессиональных программ, которые транслировались здесь. Так что эта среда мне очень хорошо знакома.
0: В сегодняшней радиопрограмме еще успеем рассказать о том, как профессор Гарай после многих лет работы в Институте музыковедения в Братиславе принял приглашение от Университета Константина Философа в Нитре, где во многом, благодаря его вкладу, начало развиваться направление этномузыкологии.
1: Это была такая визва, которая пришла померно якобы спонтанно.
2: По сути, у меня была довольно хорошая позиция и перспективы в Институте музыковедения в Братиславе. У меня не было оснований полагать, что я не смогу здесь продолжать. продолжит свою профессиональную карьеру. Однако ко мне обратился коллега, покойный Милан Лещак, из Института этнологии в Нитре. В том же университете был человек, чрезвычайно увлеченный традиционной народной культурой, профессор Либа. Таким образом, мне представляется,

0: либо в танце, либо в народной музыке, либо в изобразительном искусстве и так далее, что, в принципе, сохранилось до наших дней. Это такое маленькое чудо. И, как я уже сказал, меня очень-очень впечатлило то, что у меня была возможность создать эти отдельные дисциплины. Но в то же время, конечно, я не хотел отрываться от Института музыковедения в Братиславе. Поэтому много лет я работал в таком режиме, что половину времени проводил здесь, а половину в Нитре.
1: Дискуссия с профессором Гараем могла бы длиться часами, ведь в современном мире нечасто встретишь человека, настолько увлеченного народным искусством и с мальчишеским блеском в глазах, рассказывающим об этом. По его словам, фольклор и, конечно же, музыкальный фольклор по-прежнему вдохновляет как в Словакии, так и во всем мире достаточно большое количество людей, посвятивших себя ему не только в плане слушания, но и в плане интерпретации. Есть люди, которые хотят творчески работать с фольклором, и это является большим источником вдохновения для Бернарда Гарая.

Материал Международного радио Словакии. Новые сюжеты из Братиславы на волнах Всемирной радиосети ежедневно в 16:30 по всемирному времени. Подробное расписание смотрите на сайте wrn.world. Мы продолжаем калейдоскоп Всемирной радиосети сюжетом из наших архивов, который впервые вышел в эфир в мае 2012 года. Речь пойдет о робототехнике.

Будущее, в котором роботы начнут облегчать нашу жизнь, уже рядом. Это доказывают румынские молодые люди, интересующиеся робототехникой, которые участвуют в многочисленных конкурсах в области с разными изобретениями. Десятки студентов математического и информатического факультета университета имени Бабеш-Бойой в Клуж-Напоке недавно представили в рамках робототехнической выставки разные модели умных роботов. Среди самых интересных и оригинальных изобретений числится робот, убирающий бытовой мусор, и робот, который моет окна. Организаторы конкурса под названием UBBBots 2012 «День умных роботов» подчеркнули в первую очередь полезность их изобретений.

цели робота EcoSorter разыскивать бытовой мусор. Сразу как это происходит, он анализирует предмет по его контуру и определяет, если он из пластмассы или металла. В зависимости от материала, робот поднимает предметы и складывает их в подходящий контейнер. Он способен делать это действие до бесконечности. Один из членов команды, разрабатывающая этот робот, Овидию Пырву, надеется, что хотя бы несколько компаний общественного благоустройства заинтересуются этим изобретением. Это робот, который может перемещаться. Мы его спроектировали именно так, чтобы он мог перемещаться внутри определенного периметра. Но эту функцию можно расширить. Это воспитательный проект, и нам очень хотелось бы расширить его рамки, но мы требуем очень серьезное финансирование для лучших компонентов. Пока у нас нет этого финансирования. Было бы идеально, чтобы наш проект был сразу применен на практике компаниями общественного благоустройства, и мы хотели бы сотрудничать с как можно большим количеством компаний. Студенты объяснили нам, что их роботы являются прототипами, то есть первый вариант их начальных идей, который должен развиваться. Дело в том, что этот этап подразумевает существование партнерства между факультетами и компаниями, желающими инвестировать в такую идею и желающие оказать необходимую техническую и финансовую поддержку. 5 лет спустя, с начала организации этого конкурса, очень мало компаний реально заинтересовались прототипами, и ни одна из них не пошла до конца. Конечно, радует то, что в таких условиях студенты еще интересуются робототехникой и продолжают изобретать новые модели. У микрофона Овидю Пырву. Вначале я решил изучать этот предмет по выбору. Я почти ничего не знал об этом, но меня все равно все очень интересовало, и после построения этого робота, и после того, как я прочитал несколько статей на эту тему, я еще больше полюбил робототехнику. В данный момент я интересуюсь этим предметом, и мне хотелось бы продолжить свою деятельность и специализироваться в этом направлении. SkyWasher – робот, изобретенный для мойки окон, особенно высоких зданий. Робот способен мыть окна очень тонкими движениями и неудобно в узких и непостижимых помещениях. Его можно корректировать и настраивать для любых. Влад Кристия – один из членов команды, изобретевший этот робот. Мы создали маленького робота, который должен мыть окна. Его спроектировала команда из 4 студентов факультета математики и информатики. Он состоит из 2 частей. Он приближается к окнам на лету и стирает их. На данный момент он пока еще только стирает окна, а не моет их, но в будущем мы надеемся реализовать и функцию мойки окон. Мы решили создать такой робот, потому что высотные стеклянные здания, которые мы рассматривали, очень сложно мыть. Обычно такие окна моют промышленные альпинисты, часто ставя свою жизнь в опасность. Таким образом, нам пришла в голову мысль сделать все это автоматически без помощи людей.

Можно сказать, что уже сбывается пророчество ученых, согласно которому вскоре общество больше не будет нуждаться в человеческих операторах. Овидию Пырвулеску, однако, придерживается другого мнения. С моей точки зрения, с этими идеями немного преувеличивается. Насколько я знаю и из того, что я изучал до сих пор, мы способны изобретать умных роботов, но они не превосходят человеческий ум. Так что сейчас я считаю, что это невозможно, и что такая мысль смешная и детская. Может быть, в будущем она превратится в реальность, кто знает, но, честно говоря, я в этом сомневаюсь.

Робототехника – университетская специализация, которая сейчас очень в моде среди молодых людей, любителей компьютеров. Очень интересный молодой человек, например, Корнел Амарий, который в 17 лет уже получил международное признание за свои оригинальные изобретения. Он изобрел аппарат, обнаруживающий алкоголь в организме, робот для инвалидов и робот, который может найти пострадавших после землетрясения. Несмотря на свой гениальный ум, Корнел Амарий не интересуется только роботами и программированием, но и гитарой, плаванием, фотографированием, как все молодые люди такого возраста. Разница в том, что он иногда превращает свои хобби в рекордные достижения. Вы только послушайте его слова и представьте, какой темп его жизни. Я упомяну, что занимался 10 лет плаванием, 6 лет водным поло. Я занимался и картингом, и верховой ездой. Конечно, я иногда чувствую усталость. Дело в том, что я решил всегда заниматься тем, что мне нравится. Я очень активный человек, мне нравится все время чем-то заниматься. Я не люблю терять время зря.

0: В мае состоится в Бухаресте 10-й международный конкурс информатических проектов «Инфоматрикс». В нем ежегодно участвуют ученики и студенты технических университетов. Каждый приходит IT-программой, умными софтами и самыми интересными и необычными роботами. Цель этого конкурса – поощрение инициативы молодых людей в этих областях, стимулирование их воображения и ума в направлении изобретения технологических инноваций, которые могут помочь настоящему обществу продвигаться и измениться к лучшему.
1: Материал Интеррадио Румынии, впервые прозвучавший в нашем эфире 14 лет назад. Напомню, что каждую среду в 20 часов по всемирному времени мы предлагаем вашему вниманию сюжеты, прозвучавшие в эфире Всемирной радиосети в разные годы в прошлом. Полностью расписание на сайте wrn.world. Этот выпуск «Калейдоскопа» подошел к концу. Слушайте Всемирную радиосеть, и вы узнаете много интересного. Счастливо! Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Уважаемые слушатели, с 18 ноября в течение недели мы тестируем новую частоту на коротких волнах. Слушайте нас с 17 до 20 часов по всемирному времени на частоте 9820 кГц в диапазоне 31 метра. Ждем ваших сообщений о слышимости. А сейчас в эфире еженедельный радиожурнал из Праги, вышедший в эфир накануне вечером. Московское время 3 часа 30 минут.

0: В эфире русская служба радио Прага, международное вещание чешского радио, Radio Prague International.
1: Здравствуйте, сегодня среда, 6 мая, в Праге ясно, плюс 16. Вы слушаете подкаст «30 минут о Чехии». Из студии на Виноградской улице вас приветствует Катерина Испурвит. Чешский блогер вещает из Волгограда, получая деньги от России сегодня.
2: Я даже не могу сказать, в какой мере на его видение мира, на его видение истории России и Советского Союза повлияла та же кремлевская пропаганда, которая транслировалась через российское посольство, русский дом.
1: Пока Чехия занимает высокую строчку в рейтинге свободы СМИ, но надолго ли?
3: Ухудшение свободы прессы в мире является частью более широкого глобального тренда, связанного с трансформацией политических систем и ослаблением демократических институтов.
1: Чешская экспедиция изучала в узбекской пустыне забытый канал, который строили узники сталинского ГУЛАГа.
4: Мы прибыли в город Нукус, столица Каракалпакстана. Там мы уже знали, куда ездить и где искать следы лагерей ГУЛАГа.
1: Уже в следующем году на МКС может отправиться чешский астронавт Алеш Свобода. А 5 мая Чехия отметила 81-ю годовщину начала Пражского восстания.
5: Говорит Прага! На Прагу наступают со всех сторон немецкие танки, артиллерия и пехотные части. Праге нужна помощь.
1: Об этом в подкасте «30 минут о Чехии». 27-летний муниципальный депутат из Плезеня от партии СПД Якуб Зиба более 4 лет живет в России, где снимает видео о своей жизни. Он учится в университете Волгограда, женился, купил квартиру. Маргарита Симонян, вы не доплачиваете чешскому блогеру, считает журналистка Vox.pod Кристина Вайнбендер, которая выяснила, что Зиба получает деньги от медиахолдинга «Россия сегодня». Итак, наш сегодняшний герой – это Якуб Зиба. Чем он вас заинтересовал? Почему потратили время и что вы о нем узнали?
2: Если честно, я слежу за Якубом Зибой уже, в принципе, 4 года.
1: Хотя ему 27 лет.
2: Я его воспринимаю как очень хорошего знакомого, потому что уже 4 года я за ним слежу. Он в 22-м году начал вести свой блог в Телеграме и в Ютьюбе и начал рассказывать о своей жизни. И действительно, там нет открытой политической агенды, скажем так. Он действительно часто рассказывает такие, скажем, лайфстайловые вещи по поводу своей каждодневной жизни, как он описывает свой блог «Это Россия из первых рук», и он это постоянно повторяет, показывая, что действительно в отличие от СМИ и от журналистов, которые постоянно врут, а мы, блогеры, вот, мы очень аутентичные, мы рассказываем о России без прикрас, но она такая прекрасная, что так получается, что она всегда очень замечательная, красивая, и нет в ней ничего плохого, о чем бы можно было бы просто рассказать чешскому и, в принципе, и словацкому читателю и зрителю, потому что я заметила, что действительно чешская публика читает его блог и смотрит его блог, ну и много комментариев там на словацком языке, то есть благодаря подобности языков, в принципе, он охватывает как чешскую, так и словацкую аудиторию. И словацкая аудитория достаточно активна. То есть вот он нашел такую нишу. Что действительно интересно у господина Зибы, то, что он одновременно является политиком, и это вызывает очень много эмоций, потому что одновременно он ведет очень позитивный блог о России, он высказывается в поддержку Путина, то есть мы не можем сказать, что это пропаганда, что это провоенная пропаганда, но это мягкая пропаганда. То есть, естественно, для читателя, который читает о том, какие замечательные цены в России, насколько доступно жилье в России, естественно, это не связано напрямую с политикой. Но, тем не менее, как мы знаем, лично это политическое, и, в принципе, оно все ведет к тому, что действительно Владимиру Путину, по мнению Якуба Зибы, удалось построить общество, которое счастливо, самодостаточно и живет в этом пузыре своего русского мира, который, в принципе, Зиба очень сильно восхваляет в своем блоге.
1: Разъясните, пожалуйста, такой момент. Как он может оставаться, как я понимаю, действующим депутатом городского совета Плезения и одновременно жить в другой стране?
2: В принципе, это хороший вопрос. Но, судя по всему, он не нарушает никаких законов. Из тех информаций, которые у меня имеются, действительно не существует возможность, как его отстранить от этой функции. То есть нужно подождать до конца его избирательного срока. В принципе, господин Зиба не получает какую-то огромную зарплату. Он получает около 40 тысяч, насколько я знаю, в год. Ну, это достаточно скромная сумма.
1: Но он что-то делает.
2: Ну, и он, в принципе, ничего за это и не делает. Насколько я поняла из высказывания его коллег, то он, в принципе, не появляется на их совещаниях, на их встречах, он даже не подключается онлайн. То есть мы видим, что в Чехию он посещает достаточно мало.
1: Что касается вида на жительство господина Зибы, в прошлом году он заявил, что хочет получить российское гражданство. Он как-то комментировал то, что если он получит российское гражданство, во-первых, он должен будет встать на воинство, учет, а во-вторых, он может попасть на фронт.
2: Если честно, он не комментировал, но я бы хотела услышать этот комментарий. Я не хочу звучать как людоедка, но, естественно, это первая мысль, которая приходит в голову. Он парень, не, он не женщина. То есть, как бы, воинский учет его ждет.
1: И есть примеры, когда чехи попадали на фронт.
2: Именно. Он, в принципе, не будет особо спешить, Якуб Зиба не будет особо спешить с получением гражданства именно с этой точки зрения, поэтому я думаю, он получит какой-то вид по МЖ, и, в принципе, этим какое-то время ограничится и подождет, когда кончится война и мобилизация, и на этом все кончится. Я думаю, что, несмотря на то, что он регулярно публикует шамана и все, ну, в принципе, вот шаман замечательный пример того, как человек может быть суперпатриотический, но, в принципе, я вообще себе не могу представить шамана, который идет. Ну, и я думаю, что та же ситуация у Зибы, я не думаю, что он хочет стать солдатом. Самое опасное действие или самая опасная вещь, которую он сделал, и поэтому он ее скрывал, это как раз сотрудничество с холдингом «Россия сегодня», потому что «Россия сегодня» находится на санкционном списке, и в этом санкционном режиме, даже если человек предоставляет свой труд этому холдингу, это расценивается как нарушение санкций.
1: За год Чехия во Всемирном индексе свободы прессы опустилась на одну строчку, заняв 11 место. По сообщению организации «Репортеры без границ», которая проводит это ежегодное исследование, свобода СМИ в настоящее время находится на самом низком уровне за последние 25 лет. Что влияет на свободу прессы в Чехии и каковы ее перспективы, объясняет Ольга Васенкевич.
0: Тема дня.
3: Согласно индексу свободы прессы, в более чем половине из 180 исследованных стран положение медиа оценивается как сложное или очень серьезное. Одной из ключевых причин является распространение ограничительных законов, ухудшающих условия работы журналистов. По словам социолога медиа и профессора политической коммуникации Васова Штетке, нынешнее ухудшение не является внезапным. Это результат длительных тенденций. В отчете особенно подчеркивается резкое ухудшение правовой среды для журналистов. Государства по всему миру все чаще прибегают к рестриктивному законодательству, которое ограничивает, а иногда и криминализирует журналистскую деятельность. Нередко такие меры принимаются под предлогом защиты национальной безопасности, однако на практике они ведут к ограничению доступа к информации. Кроме того, увеличивается количество судебных исков против СМИ, как со стороны государственных структур, так и частных компаний. Оценка свободы прессы основывается на 5 ключевых показателях – экономическом, правовом, политическом, социальном и уровне безопасности. В текущем году наиболее заметное ухудшение зафиксировано именно в правовой сфере. Это, по мнению экспертов, связано с более широкими общественными и политическими изменениями, включая общее снижение качества демократии в мире и усиление авторитарных и нелиберальных политических сил. Показательным примером являются Соединенные Штаты Америки, где зафиксировано существенное падение в рейтинге с 57 на 64 место. Таким образом, страна оказалась в группе государств с проблемной ситуацией в сфере свободы СМИ. Среди причин называются действия администрации президента Дональда Трампа, включая давление на СМИ, ограничение доступа к государственным данным, прекращение финансирования общественных медиа и использование государственных институтов для воздействия на частные СМИ. Что касается Чешской Республики, то в 2024 году она занимала 17 место, в прошлом году поднялась на 10 позицию, а в этом году снова опустилась на одну строчку. При этом рейтинг оценивает ситуацию по состоянию на февраль 2026 года. Вопрос к Вацлаву Штетке. Как вы оцениваете ситуацию в Чехии на данный момент?
6: Так, když se podíváme ten žebříček, tak ta pozice Česka je v něm poměrně...
1: Если посмотреть на этот рейтинг, то позиция Чехии в нем довольно благоприятная и показывает, что состояние свободы СМИ в 2025 году, которое отражает данная оценка, в целом является удовлетворительным. Это свидетельствует о том, что в Чехии существуют относительно хорошие общие условия для работы журналистов, прежде всего благодаря стабильной институциональной среде. В то же время в отчете указывается на определенные риски, такие как ухудшение политической обстановки и растущее давление на СМИ, как в форме вербального давления со стороны политиков, так и экономического давления.
3: Отвечает в эфире чешского радио Васлав Штетка. Индекс оценивает данные за период с февраля 2025 по февраль 2026 года. Поэтому в рамках чешского контекста не отражено, например, предложение об отмене концессионных сборов за общественные СМИ, чешское телевидение и чешское радио. Если посмотреть на 5 индикаторов, которые используют «Репортеры без границ» – экономические, правовые, безопасность, политические и социальные условия – то с этой точки зрения довольно интересно, как будет оценен готовящийся новый закон о статусе общественных СМИ в Чехии.
6: Ну так то будет действительно заинтересно следовать, как уже ты заметила, так...
1: Как уже было сказано, текущий рейтинг отражает ситуацию за 2025 год или до февраля текущего года. Поэтому в нем еще не учитываются очень острые дискуссии о реформе финансирования общественных медиа. И именно здесь есть основания для беспокойства. Предполагаемое изменение финансирования, переход от концессионных сборов к финансированию из государственного бюджета может повысить риски. Это, в частности, может отразиться на ухудшении отдельных индикаторов, особенно политического. Причина в том, что такая реформа потенциально увеличивает возможность вмешательства государственной власти в работу общественных СМИ. Дополнительным фактором риска может стать возможное радикальное сокращение бюджета обеих общественных медиакомпаний, если такие предложения будут реализованы.
6: Обоих институций, так как это в современной době навраховано.
3: Подытоживает социолог медиа и профессор политической коммуникации Вацлав Штетка. По данным «Репортеров без границ», свобода прессы в Чешской Республике обеспечивается относительной безопасностью журналистов, независимостью государственных СМИ и разнообразием медиарынка. Однако он остается уязвимым к политическим циклам и высокой концентрации на рынке. Проблемой являются и политические атаки на средства массовой информации и журналистов, подрывающие доверие. В целом эксперты сходятся во мнении, что ухудшение свободы прессы в мире является частью более широкого глобального тренда, связанного с трансформацией политических систем и ослаблением демократических институтов.
1: В апреле этого года команда чешского проекта «ГУЛАГ-СИЗЕТ» – это исследователи советских репрессий и защитники прав человека – отправилась в Узбекистан. Цель экспедиции – изучение руин так называемого главного туркменского канала, масштабной незавершенной стройки ГУЛАГа начала 50-х. С основателем проекта «ГУЛАГ-СИЗЭТ» Штепаном Черноушиком беседовал Антон Каймаков.
7: В городе Тахиаташ исследователям удалось локализировать место расположения одного из исправительно-трудовых лагерей. Участники экспедиции детально задокументировали единственный уцелевший лагерный барак, руины других построек и само русло канала. Кроме того, им удалось записать уникальные воспоминания жителей этого района, который почти 50 лет хранил в памяти точное описание лагеря, прежде не делясь этими воспоминаниями ни с кем. Идея экспедиции родилась в сентябре 2025 года, когда основатель ГУЛАГ-СИЗЭТ Штепан Черноушек отправился в регион на разведку. Местные жители подтвердили, остатки канала сохранились, но точное расположение лагерей оставалось загадкой. Стало ясно, что нужен глубокий поиск с участием узбекских историков. Так началась апрельская миссия под названием «Мертвый канал».

Проект, утвержденный советским правительством в 1950 году, стал одним из самых амбициозных и чудовищных воплощений великого плана преобразования природы и так называемых «великих строек коммунизма». Основной движущей силой этой стройки века стали заключенные ГУЛАГа, для которых в 1950 году был создан специальный лагерный комплекс. По разным оценкам, из 10 тысяч рабочих более половины составляли узники лагерей. Несмотря на планы по использованию тысяч грузовиков, бульдозеров и экскаваторов, реальность была иной. Первые 7 километров канала, единственное, что успели построить, заключенные прокладывали вручную. С помощью примитивных инструментов в условиях экстремального климата пустыни они вгрызались в землю, пытаясь реализовать утопическую мечту, отмечает Степан Чернушек. Сразу после смерти Сталина в марте 1953 года Лаврентий Берия распорядился прекратить работы. Стройка была признана экономически непосильной и технически непродуманной. Большинство объектов забросили, а заключенных амнистировали или перевели на другие точки. На территорию Туркменистана канал так и не зашел, оставшись в узбекском Каракалпакстане, стане неоконченным торсом и немым символом сталинской мегаломании.

0: Мы прибыли в город Нукус, столица Калпакстана. Там мы уже знали, куда собираться, куда ездить и где искать следы лагерей ГУЛАГа, потому что эта тема исследования следов лагерей ГУЛАГа – это то, с чего началась вообще наша организация «ГУЛАГ.СИЗ». Из экспедиции к заброшенным лагерям ГУЛАГа в Сибири где-то 15 лет назад, даже 16-17. И так и все продолжалось. Потом другие темы, истории Чехов в ГУЛАГе и прочее, прочее. И сейчас я рад, что мы опять идем к корням, к просто к полевым исследованиям, экспедициям заброшенных мест, где находятся следы лагерей.
1: Рассказывает основатель проекта ГУЛАГ-СИЗЭТ Степан Чернушек.
2: Ты говоришь, 15 лет этим занимаешься. Неужели еще, так сказать, остались белые пятна в твоей карте в этой теме?
0: Их очень много, этих белых пятен. У меня много еще было планов по России съездить, на Колыму, в сторону Сахалина, где строили туннель под морем, и еще очень много мест там, которые совершенно не изучены, поскольку этой темой исследования, может сказать, археология и лагерей ГУЛАГа практически пока никто не занимался. И когда начинали, то уже это исследование было невозможно в России, к сожалению. Но оно, вот эта тема становится, сейчас никуда не уходит. Есть археологи из города Плзень чешского, из философского факультета университета Плзеньского, и они исследуют тему лагерей чехословацких коммунистических 50-х годов. То есть большая такая тема современной археологии мест заключений, нацистские лагеря разные в Южной Америке. И, конечно, тема ГУЛАГа тоже сейчас становится важной.
3: Уже в следующем году на МКС может отправиться чешский астронавт Алеш Свобода. Сейчас он завершил базовый полугодовой курс подготовки к полету. Один из этапов обучения прошел в нидерландском Нордвейке, в стенах крупнейшего научно-технологического центра ЭСТЕК Европейского космического агентства, рассказывает Антон Каймаков.
1: ЭСТЕК – инженерное сердце Европы. В гигантском комплексе, объединяющем 35 лабораторий и 3500 профессионалов, создается будущее космических программ. Здесь проектируют аппараты для изучения Вселенной и, прежде чем дать добро на запуск, проводят их испытания в огромных барокамерах, имитирующих условия открытого космоса. Последнюю неделю Алеш Свобода посвятил детальному изучению аппаратуры модуля «Колумбус» Европейского научного форпоста на Международной космической станции. Именно в лаборатории модуля «Колумбус» чешский астронавт, если полетит, будет осуществлять эксперименты, разработанные чешскими учеными. Орбитальные лаборатории МКС – это мультипрофильные площадки, оснащенные всем необходимым от центрифуг до боксов для биологических опытов. В то время как общая база универсальна, начинка каждого прибора уникальна и создается непосредственно в стране заказчики миссии. Чехия подготовила внушительный пакет из 13 научно-технологических инициатив. Особняком стоит проект «Канцер», реализуемый совместно с Масариковым онкологическим институтом и ведущими промышленными предприятиями. Его цель – глубокое изучение иммунитета для борьбы с опухолевыми заболеваниями. Не менее амбициозно выглядит и проект «Конрекс». Чешские ученые работают над созданием нанороботов. Этими микроскопическими частицами можно будет дистанционно управлять с помощью магнитных полей. Рассказывает летчик и будущий астронавт Алеш Свобода. За полгода подготовки в разных европейских центрах он освоил теорию от метеорологии до устройства созвездия, а также прошел проверку на прочность тренировки в гидролаборатории и испытания невесомостью на борту специального самолета. Далее будущий чешский астронавт будет включен в состав экипажа из 4 человек, который продолжит подготовку к полету на МКС уже в США, в Хьюстоне. В нидерландском Нордвейке пульсирует жизнь, интернационального научного сообщества. Здесь бок о бок трудятся эксперты из всех стран-членов ЕС. Местные лаборатории укомплектованы по последнему слову техники, обеспечивая идеальные условия для прорывных исследований и создания технологий будущего. Команда центра объединяет в себе лучшие умы Европы, от талантливых инженеров до опытных менеджеров. Все они работают ради единой цели – воплощения в жизнь самых фантастических космических миссий. В этой элите мировой науки заметную роль играют и чешские специалисты. В частности, они задействованы в подготовке амбициозной миссии ПЛАТО, чья задача – поиск планет, подобных Земле, в самых далеких уголках глубокого космоса. Центральным объектом миссии ПЛАТО станет спутник, которому предстоит отправиться в далекое путешествие на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли. Космический аппарат, внешне напоминающий массивный 4-метровый контейнер, проходит механические испытания на прочность, сопровождающиеся вибрациями и оглушительным гулом. Инженеры воссоздают колоссальные акустические и вибрационные нагрузки, которые зонд испытает при старте ракеты. За процессом внимательно следит инженер Матей Кобек. Его задача – гарантировать, что каждый компонент, созданный десятками компаний-подрядчиков, соответствует строжайшим стандартам. Работа идет в стерильных условиях. В чистой комнате Rosetta воздух в 10 раз чище, чем в обычном офисе, и обновляется 20 раз в час. Главная гордость зонда – его зрение. На одной из панелей расположены 26 сверхчувствительных камер, которые инженеры называют глазами миссии. Их характеристики поражают. Суммарное разрешение системы составляет 2 миллиарда пикселей. Это абсолютный рекорд в истории строительства спутников. Огромный массив данных, который будет собирать спутник, требует инновационного подхода к обработке. Чтобы не перегружать каналы связи, первичная фильтрация будет происходить прямо на борту. Система должна мгновенно идентифицировать ключевые звезды в поле зрения каждой камеры и отсекать лишние шумы, передавая на Землю только чистый сигнал. Несмотря на умную фильтрацию, объем информации остается колоссальным. Каждая из камер ПЛАТО соединена с персональным бортовым компьютером. Они будут анализировать данные как по отдельности, так и в рамках всей системы. Рассказывает чешский инженер миссии Матей Коубек, который уже более 3 лет работает в ЭСТЕК, крупнейшем технологическом центре Европейского космического агентства. Охотник за планетами должен отправиться на орбиту в начале следующего года.
3: 5 мая 1945 года со сражения за здание радио началось Пражское восстание. Мы знаем, что здание чешского радио стало центром боевых действий во время Пражского восстания мая 1945 года. Что же предшествовало боям на Виноградской улице? Ведь радио было частью структуры протектората. О днях, предшествующих этим трагическим событиям, рассказывает историк Томаш Якль.
4: Радио готовилось к окончанию войны, с одной стороны, официально, а с другой – тайно, нелегально. Официальная подготовка велась по приказу немцев, которые готовились к перемещению в Прагу линии фронта. Готовились бомбоубежища, средства для ликвидации последствий налетов. И эту подготовку нацистов использовали также работавшие нелегально, которые в разных частях Праги подготовили на случай блокирования здания радио, запасные студии, которые можно было использовать в ходе переворота.
3: Накануне восстания в здании радио начали менять таблички, надписи на которых были сделаны на немецком языке. Почему же это происходило?
4: 4 квітня протекторатное министерство доправи
1: 4 мая Министерство транспорта протектората разослало уведомление о прекращении действия немецкого языка как официального языка протектората, что было, конечно, положительно встречено чешским населением. И этот приказ начали исполнять очень быстро. С двуязычных табличек снимались или закрашивались немецкие части, и эта волна возвращения чешского языка не обошла стороной и чешское радио.
4: Волна почищения протекторату, самозрежно, не вигла ани разгласу.
3: Люди убирали немецкие надписи, вывешивали национальные флаги. В Праге началось ликование. Однако попытка коллаборационистского правительства протектората объявить о создании Чешско-Моравской республики потерпела поражение, поскольку отряд полиции, направленный в здание радио, чтобы передать его чешской стороне, столкнулся с сопротивлением со стороны немцев, и начался бой за радио.
5: Пане чешское войско, чешские четники, пите ихне до чешского разгласу, пите нам помощь. Пите нам ихнет на помощь, воламе всехни чехи.
3: Все на помощь, вызываем всех чехов, скорее. Мы призываем чешских полицейских, чешских военных, всех, все скорее к чешскому радио. Эти знаменитые слова, произнесенные диктором Сденеком Манчалой в утренней передаче 5 мая 1945 года, послужили сигналом к бою за радио. Здание являлось стратегическим объектом не только из-за своего местоположения в самом центре города, на Виноградской улице, но прежде всего благодаря возможности осуществления радиотрансляции, а информация для всех в протекторате Чехии и Моравии была необходима как воздух. На призывы о помощи на Винограды стекались жители восставшей Праги. Вот бои силами СС и вермахта идут уже в самом здании. Виноградская улица обстреливалась нацистскими снайперами, и сразу же начали гибнуть люди. Среди первых 12 павших оказалось 3 женщины. В 12 часов 33 минуты звучит новый призыв. Скорее к зданию радио. ССовцы хотят нас уничтожить. Бой шел за каждый этаж, каждую комнату. На следующий день, 6 мая, здание радио даже подверглось бомбардировке, поскольку для нацистов было принципиально важно остановить радиотрансляцию с призывами к восстанию.
6: Воламе чешко-словенские общани, аби ставили всюде на окраи Праги.
7: Мы призываем всех чехословацких граждан строить на окраинах Праги прежде всего у Браника противотанковые баррикады.
3: В ответ на призыв радио по всей Праге люди стали возводить баррикады, ставить заслоны на дорогах, чтобы не дать немцам получить подкрепление. Бомба, сброшенная на здание радио, была уничтожена проходная. Куски мрамора разлетелись по всей улице. На месте погибло 12 человек. Радио умолкло, поскольку аппаратура трансляции оказалась сильно поврежденной. Бои продолжались и 7 мая, когда у восставших начал иссякать запас патронов. Однако радио продолжало работать на запасной частоте 415,5 метров из района Страшницы.
8: There's Prague, there's Prague. Americans and English, help us. We need guns. There are too many Germans. Send us airplanes and tanks.
9: Говорит Прага, пребывание города Праги на все союзные армии. На Прагу наступают со всех сторон немецкие танки, артиллерия и пехотные части. Праге нужна помощь.
3: 8 мая снова бомбежка, во время которой погиб капитан Ярослав Заруба, руководивший обороной радио. 9 мая трансляция из здания на Виноградской улице была восстановлена. На этом мы завершаем программу русской службы «Радио Прага. 30 минут о Чехии». Заходите на наш сайт russki.radio.cz. А в студии до следующей среды с вами прощается Катерина Испурвит.
10: Вы слушали повтор еженедельного радиожурнала из Праги, который впервые прозвучал накануне вечером. Всемирная радиосеть продолжает вещание. От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world.
11: Ваши радиоприемники на волне всемирной радиосети. В Москве час ночи.

А сейчас предлагаем послушать немного музыки. 1939 год. Американский композитор Гарольд Арлен. Музыка из фильма Виктора Флеминга «Волшебник страны Оз».

Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и экс, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. Программу «Всемирной радиосети» продолжает повтор передач Международного радио Словакии, впервые вышедших в эфир накануне вечером. В Москве половина пятого утра.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Министр иностранных дел Юрай Бланар призвал использовать возможность майского перемирия между Россией и Украиной для деэскалации напряженности. Прекращение боевых действий означает прекращение бессмысленных убийств и разрушений с обеих сторон. Объявленные соглашения о прекращении огня создают пространство для продолжения мирных переговоров, поэтому необходимо использовать эту возможность. Я приветствую инициативы обеих сторон, надеюсь, что они будут соблюдены обеими сторонами, подчеркнул министр Бланар. Он также заявил, что словацкое правительство продолжает последовательно продвигать дипломатический диалог, мирные решения и соблюдение международного права. 5 мая Словакия получила финансовые средства в рамках 6 и 7 платежей согласно комплексному плану восстановления европейской экономики и устойчивого развития. Шестой платеж составляет более 590 миллионов евро, а седьмой – более 652 миллионов евро. Таким образом, Словакия уже получила более 5,2 миллиарда евро из общего объема выделенных средств в размере 6,4 миллиарда евро. Это является результатом упорной работы сотен специалистов и доказательством того, что Словакия способна выполнять свои обязательства на благо граждан, заявил министр образования Томаш Друкер. Министр здравоохранения Камил Шашко подтвердил, что средства из плана реконструкции, предназначенные для строительства военного госпиталя в Прешеве, не находятся под угрозой. Представители оппозиционных партий допускают, что Словакия может потерять почти 200 миллионов евро в связи с приостановкой строительства этого объекта. Камил Шашко утверждает, что все этапы строительного плана будут соблюдены. Строительство современной больницы должно быть завершено к 2027 году. Проект реализуется как стратегическая инвестиция. Строительство было приостановлено на прошлой неделе в связи с недостаточным качеством работ по несущим элементам конструкции. В настоящее время значительная часть территории Словакии затронута сильной засухой. Это связано с рекордно низким общим количеством осадков за последние 5 месяцев. Статистика подтверждает, что начиная с 1881 года, апрель текущего года стал месяцем с рекордно низким общим количеством осадков. Данный факт подтверждает Словацкий гидрометеорологический институт. В настоящее время мы наблюдаем экстремальную засуху почвы на 1/3 территории Словакии, сообщила климатолог Ливия Лабудова. В Братиславе были представлены итоги 34-го конкурса «Самые красивые книги Словакии». В престижную группу вошла книга «Земля» путешественника и фотографа Филиппа Кулисова, который стал признанным мастером в изображении природы. Это его 13-я книга. «Я очень ценю эту награду. В своей книге я представил фотографии из 170 стран, которые посетил. Я верю, что будущие поколения не воспримут мою книгу как свидетельство утраченного мира», — добавил автор. Словацкая почта выпускает новую почтовую марку под названием «Европа-2026» к 70-летию выпуска марок «Европа». Она приурочена к знаменательной годовщине филателистической инициативы, направленной на укрепление отношений между европейскими странами и продвижение идеи мира, сотрудничества и единства.
0: Тема дня.
2: Более 80% словацких домохозяйств отмечают увеличение ежемесячных расходов по сравнению с прошлым годом. 35% сообщают о значительном росте. Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса, проведенного агентством Ipsos на примере более 1000 респондентов. Согласно опросу, словацкие мужчины и женщины чаще всего заявляют об увеличении расходов на жизнь на 100 и даже 200 евро в месяц. Но трое из 10 теперь тратят как минимум на 200 евро. Больше. Большинство опрошенных, более 40%, ограничили продолжительность поездок в отпуск в рамках сокращения расходов, а более трети сократили покупки более дорогих товаров. Число тех, кому не пришлось ничего сокращать, уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Словаки ощущают рост цен на товары и услуги сильнее, чем их соседи в Чехии. Опрос, проведенный отдельно в обеих странах, показал, что 81% домохозяйств Словакии заявляет о ежегодном увеличении ежемесячных расходов. При этом 35% отмечают значительное увеличение. В Чехии 65% домохозяйств сообщили об увеличении расходов, но только 17% отметили значительное их увеличение. увеличение. 46% респондентов Словакии сообщили о небольшом росте расходов, 15% – о сохранении примерно прежнего уровня, а 300 заявили даже о сокращении расходов. Увеличение расходов наблюдается у многодетных семей, а молодые люди в возрасте до 26 лет упоминали о них реже. В целом большинство респондентов, примерно 4 из 10, говорили об увеличении ежемесячных расходов домохозяйств на 100-200 евро. Треть опрошенных сообщили, что расходы увеличились не менее чем на 100 евро. У 25% респондентов ежемесячные расходы взросли на 200-300 евро, а у каждого десятого более чем на 300 евро в месяц, сообщил аналитик HomeCredit Ярослав Ондрушек. Причиной роста стоимости жизни большинство людей видит общее повышение цен на все товары. Вторым фактором является рост цен на продукты питания, а третьим – на энергоносители. Затем следует рост цен на услуги и увеличение налогов. Согласно опросу, 3 из 10 домохозяйств потребовалось бы увеличение дохода на 200-300 евро в месяц, каждой четвертой семье – более чем на 300 евро. Еще 23% опрошенных нуждаются в дополнительных от 300 до 500 евро для покрытия возросших расходов, а десятой части семей необходимо как минимум увеличение доходов на 500 евро в месяц. Согласно результатам опроса, рост расходов на жизнь заставляет людей ограничивать себя в приобретении и находить новые формы экономии финансовых средств.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы подготовили для вас сюжеты, связанные и с нашей историей, и с днем сегодняшним. Первый гость программы – драматург Словацкой филармонии Юрай Бубнаш. В преддверии празднования Дня Победы над фашизмом в Большом концертном зале филармонии прозвучит 13-я симфония Дмитрия Шостаковича «Бабий Яр». Это музыкальное событие стало главной темой нашей беседы. А затем мы поговорим о балете и о моде. Балетная труппа Словацкого национального театра после длительного перерыва продемонстрирует свое искусство в Париже, Мекке высокой моды и классического танца. Представление называется «Фэшн-балет». Гость нашей программы – руководитель этой труппы Нина Полакова. Интересную актуальную информацию по нашей просьбе нам предоставила директор Словацкого института в Париже Янка Княжкова. Друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что ее темы вас заинтересовали, и предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио Словакия International.

0: преддверии одного из самых главных праздников – Дня Победы над фашизмом, мы приглашаем вас, друзья, в Словацкую филармонию. 7 и 8 мая Большой симфонический оркестр и хор Словацкой филармонии, а также солист Словацкого национального театра Йозеф Бенци исполнит 13-ю симфонию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича «Бабий Яр». Работу над симфонией Дмитрий Дмитриевич Шостакович начал в марте 1962 года. Основой текста стала поэма Евгения Евтушенко «Бабий Яр», написанная им в 1961 году. Первым о начале работ узнал сам поэт. Вот как он об этом вспоминал.
1: «Однажды мне позвонил Дмитрий Дмитриевич Шостакович и спросил меня относительно молодого, по сравнению с ним человека, разрешение написать музыку на мои стихи».
0: А вот что сам Шостакович говорил об этом произведении.
1: «Я написал сначала нечто вроде вокально-симфонической поэмы «Бабий Яр» на стихи Евгения Евтушенко. Потом у меня возникла мысль продолжить работу, воспользовавшись другими стихотворениями поэта. Сюжетной связи между этими стихотворениями нет, но я объединил их музыкально. Я писал именно симфонию, а не ряд отдельных музыкальных картин».
0: Закончив сочинение симфонии, Шостакович не только сыграл ее на рояле, но и спел ее Евтушенко. Первое исполнение симфонии состоялось в Москве в декабре 1962 года, второй раз в марте 1963 года в Минске. С 1966 года на исполнение симфонии «Бабий Яр» в СССР был наложен негласный запрет. Ну а что касается ее исполнения за рубежом, то в США 13-я симфония была впервые исполнена в январе 70-го года в Филадельфии, в Западной Европе в январе 1970 года в Риме. Ну а сейчас, друзья, давайте перенесемся в майскую Братиславу 2026 года. Мы в гостях у драматурга Словацкой филармонии Юрая Бубнаша.

0: Slovenská filharmónia mala určitý osobitý vzťah k Šostakovičovi počas celého svojho fungovania.
1: Словацкая филармония с большим уважением и любовью относится к наследию Дмитрия Шостаковича. В связи с этим я хочу выделить деятельность нашего выдающегося дирижера Владислава Словака. В течение 20 лет он возглавлял наш оркестр. Причем в репертуар оркестра Словацкой филармонии он включал произведения гениального Шостаковича. Необходимо отметить еще один факт. Владислав Словак до сих пор является нашим единственным дирижером, который с симфоническим оркестром Словацкого радио записал все симфонии Дмитрия Шостаковича.
2: В свое время сын Шостаковича, Максим, который был дирижером, также записал все симфонии своего отца. Поэтому мне было интересно узнать, удалось ли когда-либо словацким музыкантам встретиться на сцене с Максимом Шостаковичем.
0: Словацкая филармония мала ту честь учинковать...
1: В Словацкой филармонии выпала честь в 1976 году, то есть через два года после кончины композитора, выступать на фестивале, который проходил в австрийском Филахе. Именно тогда за дирижерским пультом стоял Максим Шостакович. Это было выступление, овеянное воспоминаниями, стало данью памяти одному из великих композиторов XX века. Наш оркестр тогда исполнил произведение Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
2: Каждый год в программу Словацкой филармонии включаются произведения Шостаковича. Регулярно гастролирующие в нашей стране оркестр, дирижеры, солисты также исполняют его произведения.
0: Дослова мы то звикнем называть, что мы имеем такой отворенный шостаковичевский цикл.
1: В нашей филармонии мы даже используем специальный термин – цикл Шостаковича. То есть во время каждого сезона в концерты мы включаем произведения этого композитора. Ведь он оставил после себя очень богатое разнообразное наследие. Поэтому публика может услышать игру пианистов, скрипачей, виолончелистов, голоса певцов. Например, во время международного фестиваля «Братиславские музыкальные торжества 2025» в исполнении гостей из-за рубежа также прозвучала музыка Шостаковича.
2: В нашей беседе я также попросила драматурга Юрая Бубнаша остановиться и на выдающихся успехах хора Словацкой филармонии.
0: Наш сбор, те свои квалиты светового сбору, уже наузе долгое десятилетие.
1: Наш хор уже на протяжении десятилетий считается одним из лучших коллективов Европы. Особо ценится исполнение хором русского репертуара. Например, благодаря участию в операх Мусоргского, Хованщина и Борис Годунов, хор выступал на сцене Венской оперы и филармонии. Было высоко отмечено его сотрудничество с оркестром Берлинской филармонии. Коллектив также приглашали для участия в знаменитом Зальцбургском фестивале. Во время выступления словацких певцов за дирижерским пультом неоднократно стояли Клаудио Аббадо, Кирилл Петренко и другие современные выдающиеся дирижеры.
0: К тимто делам са ради праве ай Шостакович, претоже его 13-та симфония Баби Яр, ктора е пре оркестер збор.
1: К такой группе русских композиторов относится и Дмитрий Шостакович. Его симфонию Баби Яр для оркестра, хора и солиста наш коллектив неоднократно исполнял не только в нашей стране, но и во время зарубежных гастролей. Например, на Канарских островах, во Франции, в Австрии. Это произведение связано с одной из самых трагических страниц истории 20-го столетия – геноцидом еврейского народа во время Второй мировой войны. Выдающееся произведение, созданное композитором и поэтом, заставляет нас задуматься о том, что произошло десятилетия назад. Мы и сейчас не должны забывать об этом. Поэтому Словацкая филармония в радостно-трагические майские дни, когда мы вновь отмечаем победу над фашизмом, включила в репертуар это произведение. 8 лет назад в Большом зале Словацкой филармонии 13-й симфонии дирижировал один из самых успешных словацких дирижеров Юрай Вальчуха. А у нас через несколько дней за пультом будет стоять чешский дирижер Томаш Нетопил. Что касается солиста, то в свое время эту партию исполнял Сергей Копчак. Его прекрасный бас звучал на лучших оперных сценах мира, в частности в Метрополитен опера, Ля Скала, Венской оперы. В марте 26 года мы услышим Йозефа Бенца, который был учеником Сергея Копчака. То есть мы являемся свидетелями своеобразной смены поколений.
0: Для меня, как драматурга, еще оставалась такая последняя отаска.
1: Будучи драматургом Словацкой филармонии, я должен был решить очень важную задачу, как составить программу такого концерта. Мы решили, что в первой части прозвучит последний 27-й концерт Вольфганга Амадея Моцарта для рояля и оркестра. Его исполнит прекрасный чешский пианист Ян Бартош. Через две недели эта программа прозвучит на фестивале «Кошицкая музыкальная весна».
2: Дорогие друзья, в эти майские дни мы рассказали вам о программе Словацкой филармонии, которая посвящена празднованию Дню Победы над фашизмом.
3: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.

0: Уважаемые друзья, сегодня мы подготовили для вас не совсем обычный сюжет. Артистов балета Словацкого национального театра ждут ответственные гастроли. Гастроли в Париже. Почему эти гастроли будут настоящим профессиональным испытанием для словацкой труппы? Безусловно, нужно напомнить о том, что традиции классического балета неразрывно связаны с Францией. Ведь именно в этой стране балет стал профессиональным. В течение столетий он восхищал и до сих пор восхищает ценителей этого жанра. Итак, накануне выступления словацких артистов я связалась с директором Словацкого культурного института в Париже Яной Княжковой, которая предоставила нам следующую информацию.
1: 19 мая артисты балета Словацкого национального театра представят уникальную постановку в Париже, которая получила название «Фэшн-балет», то есть «Балет и мода». Свое мастерство словацкие артисты продемонстрируют на сцене легендарного театра «Либер». Этот знаменитый частный театр был основан режиссером Андре Антуаном в Париже в 1887 году. Здание расположено в самом сердце театрального квартала столицы. И вот впервые за последние 40 лет наш театр получил возможность познакомить взыскательную французскую публику как с искусством наших танцовщиков, хореографов, композиторов, так и модельеров. Братиславский спектакль – это волшебное сочетание танца и костюмов. Он предназначен для всех, кто стремится увидеть на сцене подлинную красоту. Я хочу подчеркнуть и тот факт, что это представление получило большую популярность в Словакии. Французские зрители смогут увидеть несколько танцевальных миниатюр. Одна из них называется «Икар». Балетмейстер воплотил на сцене древнюю историю о герое, взлетевшем слишком высоко. Уверена, что публике понравится дуэт «Двое», основанный на контрасте женской и мужской энергии. Еще один дуэт, который представят братиславские гости, называется «Трепетное мгновение». Его авторы отмечают, что даже один момент может изменить жизнь человека. Для красочного финала труппа подготовила танцевальное шоу. Его название говорит само за себя – «Экстраваганса». Мы ожидаем, что к нам в гости придут более 900 любителей балетного искусства, что соответствует вместимости театра. Среди публики будут и профессионалы, и зарубежные гости, представители балетного сообщества, мэрии, международных организаций, включая ЮНЕСКО, дипломатического корпуса, а также наши соотечественники. Что касается этих гастролей, то инициатива их проведения исходила от Словацкого института в Париже. В апреле 2025 года мы обратились с этим предложением в Министерство культуры и к руководству Словацкого национального театра. В феврале 2026 года началась масштабная рекламная кампания, связанная с этим проектом. Сделано было много. Мы используем все современные и традиционные средства, социальные сети. Были напечатаны и постоянно распространяются плакаты, брошюры и тому подобное. На фасаде театра «Либер» помещены большие рекламные щиты, оповещающие публику о выступлении балета из Братиславы. А что касается программы вечера, то в самом начале мы поблагодарим наших французских гостей за возможность представить современное словацкое балетное искусство в Париже. В театральном фойе будет демонстрироваться проекция балетных постановок нашей ведущей балетной труппы. После представления пройдет прием для почетных гостей. Мы очень надеемся, что проект, тщательно нами подготовленный, станет достойной презентацией словацкого танцевального искусства во французской столице, а также продемонстрирует уникальность словацкой культуры.
0: И в заключение напомним, что мероприятие готовится Словацким институтом в Париже в сотрудничестве с балетом Словацкого национального театра, посольством Словацкой республики во Франции и Министерством культуры Словацкой республики. А сейчас предоставляем слово директору балетной труппы Словацкого национального театра Нине Полаковой.
2: Veľmi nás teší, že sme boli pozvaní ukázať naše umenie.
3: Мы очень рады, что балетную труппу Словацкого национального театра пригласили в Париж. Ведь во французской столице наш театр уже очень-очень давно не выступал. 19 мая 2026 года в театре Либр мы представим 4 оригинальных балетных номера. Их для спектакля «Фэшн-балет» создали словацкие хореографы. А что касается этих оригинальных двухактных балетов, то на протяжении нескольких театральных сезонов публика могла знакомиться с новыми работами отечественных хореографов и модельеров. Для Парижа мы подготовили 4 номера, то есть выбрали их уже из представленной в Братиславе продукции.
2: Počas našich troch nových ročníkov Fashion Ballet bolo vytvorených 12 nových pôvodných diel.
3: Уточню, что постановки Fashion Ballet мы подготовили в течение трех сезонов. В результате публика увидела 12 танцевальных номеров. Конечно, большое внимание уделялось костюмам, поэтому мы сотрудничали с самыми известными словацкими дизайнерами. Причем для многих номеров и музыку сочинили словацкие композиторы. Скажу откровенно, что мы гордимся тем фактом, что нам удалось объединить талантливых словацких мастеров. В результате появились уникальные балетные произведения.
2: Určite to bol veľmi, veľmi náročný oriešok. Snažili sme sa vybrať diela, ktoré sú pestré.
3: Признаюсь, что нам было трудно выбрать программу для Парижа. Мы стремились, чтобы она была разнообразной, чтобы свое мастерство продемонстрировали как можно больше балерин и танцовщиков, чтобы их костюмы произвели на публику соответствующее впечатление.
4: Думаю, что без преувеличения можно сказать, что парижская публика избалована. Ведь французская столица знаменита своим балетом, и, безусловно, парижские модельеры задают тон всему миру. Поэтому Словацкий национальный театр ждет огромное испытание. Об этом мы говорили с Ниной Полаковой.
2: Мы си ведоми тохто ризика, а власне тейто зотповедности.
3: Мы прекрасно понимаем, что нас ждет настоящее испытание, что на нас лежит огромная ответственность. Но я верю в успех. Я постоянно наблюдаю за тем, что происходит на мировой балетной сцене. Сравниваю мастерство балетных артистов, ведущих театров. Вижу, как растет исполнительский уровень нашей труппы. И, конечно, мы интенсивно готовимся к парижскому выступлению. Поэтому я с нетерпением жду этого вечера.
4: И в завершении нашей беседы я спросила Нину Полакову, художественного руководителя балетной труппы Словацкого национального театра, какой туалет она выбрала для себя в этот вечер. Предполагаю, что это будет работа словацкого модельера.
2: Так на то мыслим вполне на последнюю хвилю, чиже...
3: Признаюсь, что об этом я думаю меньше всего. Голова занята совсем другими мыслями. Однако спасибо за вопрос, за идею. Конечно, в такой вечер я могла бы представить работу словацкого модельера.
4: В этом сюжете, уважаемые друзья, мы рассказали вам о предстоящем выступлении балетной труппы Словацкого национального театра в Париже. Безусловно, мы подготовим новый сюжет, в котором расскажем, как все там прошло. Так что ждите! И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасно провести один из самых красивых месяцев года с наступающим великим праздником Победы. Слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа «Радио Словакия Интернешнл».
5: Наш адрес – «Радио Словакия Интернешнл», СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
6: Is a little different in our memories, but I'm an inhaler of honest feelings talk to me.

0: Вы слушали повтор передач Международного радио Словакии, впервые вышедших в эфир накануне вечером. Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети. Продолжаем вещание.
1: Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. «Он безумен, как заяц, бедный парень. Его нужно заковать в цепи, скажете вы. Я не сомневаюсь и с вами солидарен. Но кто же не безумен, скажите вы? Ведь мир – это великая психиатрическая больница. И все люди там безумны. Сошли с ума от удовольствия или безрассудства, или от страсти и боли стали бездумны». Элла Уиллер Уилкокс, американская поэтесса.
0: Всемирная радиосеть продолжает свои передачи. Вы слушаете нас на средних волнах 738 кГц. В Москве 5 часов утра.

0: Повторяем цикл передач.
1: «Болт» на волнах Всемирной радиосети. Программа «Болт», где можно поговорить о том всем без претензий на окончательную правоту. Начнем. Райский сад Хемингуэя, Эдемский сад. Райский сад Эрнеста Хемингуэя – это не типичный роман Хемингуэя. Роман, над которым он работал с 1946 по 1961 год, увидел свет только в 1986 году, спустя долгое время после смерти автора. В результате получилась работа, которая была тщательно отредактирована и собрана по кусочкам, так что мы на самом деле никогда не узнаем всего масштаба видения художника для этой книги. Кажется, у меня навязчивая идея, здоровая или нездоровая, я не уверен. На незаконченных романах некоторые из моих любимых писателей, таких как «Неуловимый замок Кафки» или интригующий «Сэндитон» Остин. Справедливости ради следует также сказать, что я далеко не эксперт по Хемингуэю, поскольку прочитал лишь несколько его рассказов, а также романы «Прощай, оружие» и «Восходит солнце». И совсем недавно перечитал «Старик и море». Хотя есть много более традиционных произведений Хемингуэя, которые я мог бы выбрать в качестве следующего чтения. «Праздник, который всегда с тобой», меня привлек его незавершенный шедевр «Эдемский сад». Я называю его так, потому что, хотя и чувствую, что в нем есть что рассказать, я считаю, что это произведение значительно опередило свое время. На самом деле, я почти уверен, что при жизни Хемингуэя эта книга никогда не была бы опубликована. «Райский сад», как и большинство произведений Эрнеста Хемингуэя, имеет тенденцию разделять читать. Роман о двойственности, он прямолинеен, но сбивает с толку. Красив, но неудобен, прост и в то же время заставляет задуматься. «Райский сад», окутан иллюзиями и нюансами, вызывает у меня противоречивое восприятие, в отличие от «Праздника, который всегда с тобой» или «Острова потоки», «Острова в океане». Хотя это радикальный отход от всего, что было раньше, это, пожалуй, самое близкое, что читатели могут получить, чтобы по-настоящему заглянуть в душу автора. «Райский сад», несмотря на название «Эдемский сад», лишен каких-либо прямых ссылок на Библию или Священное Писание. Конечно, большинство из нас знакомо с местом, через которого этот роман получил свое название. Иначе известный как рай, Эдем, он был утопией, построенной на незнании окружающего мира. Как только знаменитые первые мужчина и женщина, вошедшие в поговорку «Адам и Ева», вкусили от древа познания, их жизнь навсегда изменилась. Их понимание природы греха, или скорее того, как он воспринимался в более широком контексте, послужило их погибели. Наблюдая за путешествием трех главных героев романа «Эдемский сад», «Райский сад», постепенно начинаешь замечать параллели с библейской историей. «Райский сад» рассказывает историю нескольких месяцев из жизни молодой пары молодоженов, состоящей из Дэвида Борна, начинающего писателя, и его жены, дочери главы собственника трастового фонда. Действие романа происходит главным образом на французской ривьере в спокойные годы между двумя великими войнами. Дэвид и Кэтрин проводят свои дни в этой райской обстановке, едят, пьют вино, плавают и занимаются любовью. Париж погибал. Ели, пили, женились, веселились, а потом наступил потоп. Праздник, который всегда с тобой. Во всех своих увлечениях эта пара проявляет чрезмерность. Теперь, когда они занимались любовью, они ели, пили и снова занимались любовью. Это был очень простой мир. И он никогда не был по-настоящему счастлив ни в каком другом. Это богатый и свободный мир, где, кажется, монотонно пара может иметь все, что пожелает. Однако их совместная жизнь не такая уж блестящая, как может показаться на первый взгляд. Отношения между супругами накаляются. Например, из-за ревности Кэтрин к успехам своего мужа в писательстве и ко всем его газетным вырезкам. Как бы не ревновать к буквам и газетному шрифту, и газетным гранкам. Также есть разногласия по поводу самого текста, поскольку Кэтрин терпеть не может рассказы Дэвида об африканском шаманских сафари и приключениях с его отцом. Скорее, она хочет, чтобы он работал только над рассказом об их совместной жизни. Однако Кэтрин решает подстричься, чтобы больше походить на мужчину. «Видишь ли, — сказала она, — вот это сюрприз. Я девочка. Но теперь я тоже мальчик и могу делать все, что угодно, и что угодно, и что угодно, и что угодно». Поначалу выбор Кэтрин воспринимается ее мужем с юмором и игривостью. Гэрит на протяжении всего романа ведет себя крайне пассивно, отпуская остроумные колкости, чтобы скрыть свое беспокойство по поводу поведения жены. Кэтрин также вносит другие изменения, например, одевается больше по-мужски, когда выходит на улицу. Кроме того, за закрытыми дверями происходит действие, размывающей границы между полами. Кэтрин, которая иногда называет себя Питером, в их спальне обращается к Дэвиду как к девушке. Хотя Хемингуэй никогда не объясняет природу этого изменения в их сексуальной жизни, мы можем сделать некоторые предположения. Он закрыл глаза и почувствовал на себе ее длинную легкую тяжесть, ее груди прижались к нему, а губы к его губам. Он лежал и что-то почувствовал, а потом ее рука обняла его и стала опускаться все ниже. И он помогал ей своими руками, а потом снова лег в темноте и ни о чем не думал, а только чувствовал тяжесть и странность внутри. И она сказала: «Теперь ты не можешь сказать, кто есть кто, не так ли? А теперь, прежде чем кто-нибудь подумает, что это что-то из 50 оттенков серого, пожалуйста, поймите, что нам никогда конкретно не рассказывают о том, какие именно половые акты происходят. Конкретный стиль изложения Хемингуэя переходит в более расплывчатую область. Преображение Кэтрин продолжается, она подстригает волосы еще короче, красит их в серебристый цвет и постоянно загорает, чтобы сделать их как можно темнее. Дэвид начинает называть свою жену «дьяволица», возможно, имея в виду ее новую роль змеи Астыда злых искушений. Той самой змеи, которая предложила яблоко, а Ева предложила его Адаму. И они согласились уйти из рая. Кульминацией такого поведения становится то, что Кэтрин знакомит их с другой женщиной по имени Марита. Марита влюбляется и в Дэвида, и в Кэтрин, и это опасные отношения ускоряют безумие Кэтрин. Дэвид разрывается между враждебностью и любовью к двум женщинам и в конце концов находит поддержку в лице Мариты, которая в их отношениях играет скорее роль жены.
2: Нестабильность Кэтрин также усугубляется отказом ее мужа продолжать писать рассказ об их совместной жизни на французской Ривьере.
1: Вместо этого Дэвид решает написать о своем детстве в Африке со своим отцом, охотником на крупную дичь. Дэвид Борн, несомненно, олицетворяет самого автора, охотником на крупную дичь и хищников. На самом деле, многие отрывки относятся к писательскому ремеслу, в которых Хемингуэй рассказывает о своей собственной жизни, о своем собственном процессе через своего главного героя. В некоторых из самых необычных сцен Эдемского сада Дэвид запечатлевает себя в своем детстве, например, во время охоты на слонов со своим отцом. Когда они идут по следу животного, Дэвид понимает, насколько это ужасно охотиться на животных. Эти отрывки вызывают некоторое недоумение, учитывая, что Хемингуэй воображал себя охотником. Это еще более запутывает и усложняет образ Хемингуэя как писателя, охотника. Охотника и брутального традиционного гетеросексуального мужчины. Кульминация истории душераздирающая. Дэвид натыкается на смертельно раненое животное. Он не двигался, но его глаз был живым и смотрел на Дэвида. У него были очень длинные ресницы, и его глаз был самым живым существом, которое Дэвид когда-либо видел. Дэвиду удается написать эту трудную историю, и отрывки поражают своей достоверностью. История Дэвида – хорошая история. Возможно, главное в книге Хемингуэя не просто говорит нам, что Дэвид написал замечательную историю. Мы на самом деле получаем возможность почувствовать саму историю, а также трудные моменты, процесс, с помощью которого это было сделано. Через Дэвида Хемингуэй дает нам почувствовать, насколько на самом деле трудна писательская задача, а затем делится с нами плодами этого труда. Эти сцены поднимают ставки в Эдемском саду, показывая, насколько серьезен Дэвид, когда он неоднократно повторяет, что писательство – это самое важное. Для него это важнее любви и брака.
2: Это осознание позволяет кульминации деструктивного поведения Кэтрин поразить читателя в полную силу. У Эдемского сада есть несколько серьезных недостатков. Во-первых, в нем отсутствует четкая концовка. Заключительная глава больше похожа на запоздалую мысль, чем на естественное завершение событий. Хотя мне казалось, что счастливого исхода в этой ситуации не предвидится, мне бы очень хотелось, чтобы Дэвид раскрыл свою истинную сущность, а не прятался за маской юмора и пассивно-агрессивного поведения. Я бы хотел, чтобы Кэтрин нашла помощь в решении своих эмоциональных проблем и смогла осознать свою истинную сексуальность. Я также подумал, что третья главная героиня Марита была крайне недоразвита. Несмотря на свои недостатки, Эдемский сад – это богатая история, достойное прочтение на многих уровнях, как насыщенная эротикой, как важное произведение, затрагивающее проблемы андрогинов, трансгендеров, и как важный взгляд на самого Хемингуэя. Когда вы начинаете жить вне себя, это становится опасным. Вы читали эту книгу? Я хотел бы узнать ваши мысли. Дайте мне знать. И в целом, мне не нравятся рецензии, которые загружают контекст с самого начала. Переходите к книге. Верно, не так ли? Итак, вот небольшая рецензия на «Райский сад» Эрнеста Хемингуэя. Она более странная, чем большинство из того, что написал Хемингуэй. Книга «Райский сад» или «Эдемский сад» Эрнеста Хемингуэя. Поочередно приятная, неприятная, сбивающая с толку и прекрасная, чудесная и читабельная. Это очень-очень читабельно. Молодые люди или люди постарше, давайте без предубеждений. Читая Хемингуэя, не стоит отодвигать «Райский сад» на второй план в пользу его более известных произведений. И всем, кто мог бы списать Хемингуэя со счетов, как легкомысленного мачо-браваду, стоит обратить внимание на некоторые странные гендерные игры, которые предлагает этот роман. Итак, это рекомендация. Хорошо? Теперь перейдем к этому контексту, который, на мой взгляд, здесь важен. Видите ли, «Эдемский сад» – один из тех незаконченных романов, которые публикуются посмертно, составленные редакторами, издателями и другими книголюбами, которые играют большую роль, чем нам хотелось бы признавать, и в готовых книгах, которые мы получаем от ныне живущих авторов. По разным причинам – культурным, историческим и так далее – мы, кажется, склоняемся к идее уникального художественного гения, который лепит красоту и истину из грубых платоновских форм, доступных только ему или ей. Бедная измученная душа. Реальность того, как наши книги попадают к нам, гораздо более запутана. И редакторы, издатели, даже кафедры литературоведения в университетах оказывают большое влияние на этот процесс, который мы склонны игнорировать в угоду очарованию уникального художественного гения. Это увлекательный процесс, но в то же время и тревожный. Проблемы с редакторами усложняет наши идеалы в буквальном смысле. Стабильной власти – это то, что задумал автор, спрашиваем мы. Черт у новых критиков. Дэвид Фостер Оллес и Майкл Пич, Раймонд Карвер и Гордон Лиш, Франц Кафка и Макс Брод, Мэри Шелли и Перси Шелли. Не говоря уже о Шекспире, Чосере, Беовульфе, Библии, Гомере и так далее и тому подобное. Но вы же здесь, чтобы услышать об Эдемском саду, не так ли, любезный радиослушатель? Моя вина. Я слишком много болтаю. На то и пол. Позвольте мне передать бразды правления таланту доктору, который в своей рецензии на книге, опубликованной в Нью-Йорк Таймс в 1986 году, приводит следующий контекст. Но голосом Алдогова в программе «Бал» Всемирной радиосети. После смерти Хемингуэя в 1961 году в его поместье издатели, сыновья Чарльза Скрибнера, помогали ему, выпуская произведения, которые по тем или иным причинам он не публиковал при жизни. Он отложил подвижный пир из-за беспокойства о чувствах людей, которые, возможно, еще живы. Но в отношении романа «Острова в потоке», «Острова в океане» у него, похоже, были опасения по поводу редакции. Еще более значимым в этой категории является «Райский сад», который Хемингуэй начал в 1946 году, работал над которым перерывами в течение последних 15 лет своей жизни и оставил незаконченным. Это очень читабельная история, хотя, возможно, и не та книга, которую он себе представлял. В опубликованном виде она состоит из 30 коротких глав, глав, объем которых составляет около 70 тысяч слов. В примечаниях издателя сообщается, что в рукописи были сделаны некоторые сокращения, но согласно биографии мистера Бейкера, в какой-то момент переработанная рукопись работы состояла из 48 глав и 200 тысяч слов, поэтому примечание издателя является неискренним. В интервью New York Times в декабре прошлого года редактор Скрипнерс признался, что в черновом варианте

0: Яйца были крупные, свежие, и у девушки они были приготовлены не так долго, как у молодого человека. Он легко это запомнил и остался доволен своим блюдом, которое нарезал ложкой и съел, намазывая его сливочным маслом, чтобы оно было сочнее, ощущая свежесть раннего утра и привкус крупно смолотого перца и горячий кофе, и ароматную чашку с молоком, кофе «Алрайт». На протяжении всего романа Хемингуэй использует метод, позволяющий обрисовать феноменальные контуры пьянящего мира. Приятно, черт возьми, путешествовать вместе с Дэвидом и Кэтрин, богатыми, свободными и красивыми. Однако их новую совместную жизнь трудно назвать счастливой. Смотрите, Кэтрин подстригается, ее волосы были подстрижены коротко, как у мальчика, они были подстрижены без каких-либо компромиссов. Густые, как всегда, волосы были зачесаны назад, но по бокам коротко подстрижены, и уши, которые росли близко к голове, были чистыми, а рыжевато-коричневая линия волос была коротко подстрижена и гладко зачесана назад. Она повернула голову, приподняла грудь и сказала: «Поцелуй меня, пожалуйста». «Вот видишь, — сказала она, — вот это сюрприз. Я девочка, но теперь я тоже мальчик и могу делать все, что угодно, что угодно, что угодно». «Все здесь, рядом со мной», — сказал он. «Чего ты хочешь, брат?» Игривый ответ Дэвида, назвал свою жену братом, отчасти скрывает его шок и страх, но также указывает на подспудное любопытство и гендерное непонимание. И действительно, новая стрижка Кэтрин позволяет ей делать все, что угодно, начиная с некоторых странных игр в постели в ту ночь. Он закрыл глаза и чувствовал, как ее длинное легкое тело прижимается к нему, как ее груди прижимаются к нему, а губы к его губам. Он лежал и что-то почувствовал, а потом ее рука обняла его и стала опускаться ниже, все ниже, и он помогал ее своими руками, а потом снова лег в темноте и ни о чем не думал, и только чувствовал тяжесть и странность внутри, и только чувствовал тяжесть и странность внутри, и она сказала: «Теперь ты не можешь сказать, кто есть кто, не так ли?» «Нет, ты меняешься», — сказала она. «О, ты меняешься. Вы, да, это так. И ты моя девушка, Кэтрин. Ты изменяешься. Станешь моей девушкой. Позволишь мне взять тебя с собой».
1: «Ты Кэтрин?»
0: «Нет, я Питер. Ты моя замечательная Кэтрин. Ты моя прекрасная, обожаемая Кэтрин. Ты была так добра, что изменилась. О, Кэтрин, спасибо тебе огромное. Пожалуйста, пойми. Пожалуйста, знай и понимай. Я собираюсь заниматься с тобой любовью вечно».
1: Дэвид, частично заменяющий Хемингуэя, превращается в девушку, которая чувствует что-то во время секса с Кэтрин. Или...
0: с Питером. Обратите внимание, что это что-то не имеет четкого смысла, размыто. По мере того, как их игры с инвертированием полов продолжаются, к большому ужасу Дэвида. Обычно конкретный язык Хемингуэя превращается в расплывчатые формы без референта. У этого нет предыстории. Его обычно четкая дикция исчезает в этих сценах, потому что, подобно тому, как распадается брак Борнов каждый раз, когда Кэтрин усиливает гендерную инверсию. Дэвид дает ей прозвище «Дьявол», как будто она была одновременно Евой и змеем в их саду. Преображение Кэтрин продолжается, она еще больше стригет волосы назад и постоянно загорает, чтобы выглядеть как можно темнее. Она перекрашивает свои волосы в серебристый блонд и заставляет Дэвида постричься и покрасить волосы также.
1: Странное поведение. Оттенки Скотта и Зельды,
0: кульминацией Эдемского сада, становится то, что Кэтрин вводит в брак другую женщину, чем не райский сад для мужчины. Марита влюбляется и в Дэвида, и в Кэтрин, и ее лесбийский секс с Кэтрин только ускоряет выступление безумия последней. Дэвид изначально крайне неоднозначно относится к браку втроем, предположенному его женой. У него хватает здравого смысла понимать, что брак втроем в конечном счете не жизнеспособен. Кто-то выберет одного, другого, но одного, и что его жена сходит с ума. Он колеблется между враждебностью и любовью к двум женщинам.

0: Но в конце концов находит поддержку в лице Мариты, поскольку становится все более очевидным для всех троих, что Кэтрин подавлена и психически неуравновешена. Сбешена тем, что Дэвид перестал писать о приключениях пары во время медового месяца на французской Ривьере. Париж погибал. Кэтрин финансирует Дэвида, завидуя хорошим отзывам о его последнем романе. Она настаивает, чтобы он написал только их историю. Но Дэвид предпочел бы написать самую сложную историю, которую он знает. Историю своего детства в Восточной Африке с отцом, охотником на крупную дичь. В некоторых из самых необычных фрагментов Эдемского сада Дэвид запечатлевает себя в своем детстве, когда он вместе со своим отцом шел по джунглям со слоном самцом. Это есть брутальность, традиционность и, естественно, канва мужчины. Мужчина-охотник, добытчик, и он главный. Дэвид заметил слона при лунном свете, и это побудило его отца и его приятеля, следопыта и оруженосца Джуму поохотиться на старого зверя. Выслеживая животное, Дэвид начинает понимать, насколько ужасна охота, насколько жестоко убивают животное ради забавы, и здесь проявляется нежность Дэвида. Эти отрывки вызывают некоторое недоумение, учитывая репутацию Хемингуэя как охотника и как брутала. Мы все помним его портрет и фотографию в жестком толстом вязаном свитере с толстой шеей свитера. Дэвид описывает раненого, умирающего слона. Они нашли его стоящим на якоре, в таком страдании и отчаянии, что он больше не мог двигаться. Он прорвался сквозь густой покров, под которым кормился, и пересек тропинку в открытом лесу, а Дэвид и его отец бежали по кровавому следу, который был густо забрызган кровью. Потом слон углубился в густой лес, и Дэвид увидел его впереди, стоящего серого и огромного у ствола дерева. Дэвид мог видеть только его корму, а потом его отец двинулся впереди него, и он последовал за ним. И они поравнялись со слоном, как будто тот был кораблем, а Дэвид увидел, как кровь сочится из его боков, истекает по бокам, а затем его отец поднял ружье и выстрелил. И слон повернул голову в ту же сторону, что и Дэвид. Огромные бивни двигались тяжело и медленно. И он смотрел на них, когда его отец выстрелил во второй раз. Слон, казалось, покачнулся, как срубленное дерево, и с грохотом рухнул на них, но он не был мертв. Он стоял на якоре, а теперь лежал со сломанным плечом. Он не двигался, но его глаз был живым и смотрел на Дэвида. У него были очень длинные ресницы, и его глаз был самым живым существом, которое Дэвид когда-либо видел. Дэвиду удается написать эту трудную историю, и отрывки поражают своей достоверностью. История Дэвида – хорошая история, пожалуй, главная в книге. Хемингуэй не просто говорит нам, что Дэвид написал замечательную историю. Мы на самом деле получаем возможность почувствовать как саму историю, так и ее содержание. Изнурительный процесс, с помощью которого он был изготовлен, Хемингуэй и его заместитель Дэвид показывают нам, заставляют почувствовать, как на самом деле трудно писать, а затем делятся с нами плодами этого труда. А как еще сложно писать голос? Эти сцены поднимают ставки в Эдемском саду, показывая, насколько серьезен Дэвид, когда он неоднократно замечает, что писательство – это самое важное, что оно перевешивает любовь и превосходит его брак. Эти осознания еще больше осложняют кульминацию романа, но я постараюсь избежать дальнейших спойлеров. Читайте «Эдемский сад», «Райский сад» Хемингуэя. У «Эдемского сада» есть несколько очевидных недостатков. Марита в лучшем случае недостаточно развита для такого важного персонажа, а ее любовь к Дэвиду и Кэтрин остается неизученной и, по сути, почти не упоминается вскользь. Самая большая проблема с книгой – это ее заключение, которое кажется слишком простым, слишком очевидным для такой странной аморфной книги. Именно здесь присутствие редакторской руки кажется наиболее очевидным до такой степени, что я задаюсь вопросом, не бывали короткая глава, завершающая роман, составлена из нескольких кусочков отдельных предложений, абзацев по всей рукописи. Но «Райский сад», несмотря на некоторые недостатки, это книга, которую стоит прочитать. Роман усложняется. осложняет не только репутацию Хемингуэя, но и наше представление о том, как Хемингуэй воспринимал себя самого. Рекомендую вам «Райский сад» Хемингуэя.
1: Эрнест Хемингуэй – классический писатель, чьи книги помогли сформироваться целому поколению. Его точный стиль письма и полное приключение жизни делали его литературой и культурной иконой. Список его произведений включает романы, короткие рассказы и научно-популярную литературу. Во время Первой мировой войны он был водителем машины скорой помощи на линии фронта в Италии. Он был ранен в результате минометного обстрела, но получил итальянскую серебряную медаль за отвагу, за то, что, несмотря на ранения, помогал итальянским солдатам спастись. События, пережитые им во время войны, оказали большое влияние на его художественную литературу. Да, он сам и есть литература. Он был одним из самых влиятельных писателей в американской литературе. Повторю, Эрнест Хемингуэй и его жизнь и сам он и был литературой. Тогда было так принято.
2: Впереди нас ждет праздник Эрнеста Хемингуэя, праздник, который всегда с тобой. Париж ждет.
3: Аравал, салют.

0: Болт на волнах Всемирной радиосети. Программа Болт, где можно поговорить о том сём без претензий на окончательную правоту.
1: Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами.
2: Уважаемые слушатели, с 18 ноября в течение недели мы тестируем новую частоту на коротких волнах. Слушайте нас с 17 до 20 часов по всемирному времени на частоте 9820 кГц в диапазоне 31 метра. Ждем ваших сообщений о слышимости.
1: Всемирная радиосеть продолжает свое вещание повтором вечерних передач KBS World Radio из Сеула. 17:30 утра в Москве.

Уважаемые радиослушатели, KBS World Radio, Всемирное радио KBS начинает передачу на русском языке из Сеула, столицы Республики Корея. Вы можете принимать наши передачи с 12 до 13 часов на частоте 1170 кГц, с 13 до 14 часов на частоте 9645 кГц и с 18 до 19 часов на частоте 15265 кГц. Время по Гринвичу. Наш адрес в интернете world.kbs.co.kr/russian.

В эфире KBS World Radio, Всемирное радио KBS, и сегодня с выпуском новостей вас знакомит Валерий Суриков. Основные темы этого выпуска: президент Ли Чжи Мён призвал к поэтапной конституционной реформе. В пересмотренной конституции Северной Кореи не говорится о воссоединении. Рост потребительских цен в Республике Корея в апреле 2,6%. А сейчас эти другие новости более подробно. Конституция, которая не менялась почти 40 лет с 1987 года, во многом устарела. Об этом заявил президент Республики Кореи Ли Чжи Мён, выступая 6 мая на заседании Кабинета министров. Необходим практический подход. Чтобы сделать как можно больше для страны, было бы целесообразно вносить частичные изменения поэтапно, по мере согласования политическими партиями, отметил глава государства. Данное заявление прозвучало за день до голосования в Национальном собрании по законопроекту о внесении поправок в Конституцию, инициированных правящей Демократической партией Тубуро. Поправки касаются прежде всего условий введения чрезвычайного положения. В рамках действующей Конституции сложно в достаточной мере гарантировать нынешний уровень демократии, условия жизни населения и будущее страны, отметил Ли Чжи Мён. Нормализация рынка недвижимости – неизбежная тенденция нашего времени, а также ключевая национальная задача, которую необходимо выполнить, написал 6 мая президент Республики Кореи Ли Чжи Мён в своем аккаунте в социальной сети X. Он поделился статьей экспертов, прогнозирующей тенденцию к снижению цен на жилье. «Непобедимость рынка недвижимости – такого мифа больше не будет», заявил глава государства. Сдерживание стремительного роста цен на недвижимость является одним из ключевых приоритетов администрации Ли Чжи Мёна. В пересмотренной конституции Северной Кореи появился новый пункт, описывающий границы страны, а все упоминания о воссоединении Кореи исключены. Ее текст был представлен журналистам 6 мая на пресс-конференции в Министерстве по делам воссоединения. В конституции говорится, что Северная Корея граничит с Китаем и Россией на севере и Южной Кореей на юге. Из названия основного закона исключено слово «социалистическое», и в ней не говорится о Южной Корее как о главном враге. Председатель Госсовета КНДР назван главой государства. Ему предоставлено право командования ядерными силами. Как сообщили 6 мая в Национальном управлении данными, рост потребительских цен в апреле текущего года составил 2,6% в годовом исчислении, в то время как цены на продукты сельского хозяйства, животноводства и рыболовства снизились. Промышленные товары подорожали на фоне повышения цен на нефть из-за кризиса на Ближнем Востоке. Нефтепродукты подорожали в среднем на 21,9%. В том числе дизельное топливо на 30,8%, а бензин на 21,1%. Это привело к росту цен на промышленные товары на 3,8% и росту цен в целом на 1,25%. Базовая инфляция, не учитывающая изменения цен на продукты питания и энергоносители, которая рассчитывается по методике ОСР, составила 2,2%, уровень инфляции, ощущаемый населением, 2,9%. Министр финансовой экономики Республики Корея Ку Ён Чоль и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили экономическое сотрудничество между двумя странами, в том числе в области критически важных полезных ископаемых. Переговоры состоялись в Самарканде в кулуарах ежегодного заседания Азиатского банка развития. Ку Ён Чоль отметил необходимость расширения сотрудничества между двумя странами,
странами в биологической промышленности и транспортном строительстве, включая проекты сооружения железных дорог и аэропортов. В ответ Мирзиёев отметил, что дальнейшее расширение двусторонней торговли и инвестиций соответствует интересам обеих стран. 6 мая компания Hyundai Rotem сообщила о начале коммерческой эксплуатации скоростных поездов в Узбекистане. Поезда курсируют по маршруту протяженностью 1020 километров между Ташкентом и Хивой. Теперь у жителей и гостей страны появилась возможность добраться из столицы страны в древний город Великого Шелкового Пути на западе Узбекистана за 7 часов. Это вдвое быстрее, чем раньше. Запуск скоростных поездов стал результатом контракта на сумму 270 миллиардов вон или 185 миллионов 300 тысяч долларов, подписанного компанией Hyundai Rotem с узбекскими железными дорогами в 2024 году. Южнокорейская судоходная компания HMM получила буксир для доставки своего грузового судна, находящегося в Ормузском проливе в порт Дубая. Вечером 4 мая в машинном отделении судна произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар. В результате судно получило повреждения. Оно прибудет 7 мая в Дубай, где техническая комиссия попытается определить причину взрыва. На борту судна в момент инцидента находились 24 члена экипажа, включая 6 южнокорейских граждан. По данным компании, никто не пострадал. На момент инцидента судно находилось на якоре у берегов Объединенных Арабских Эмиратов. Женская футбольная команда КНДР «Неко Хян», «Моя родина» сыграет 20 мая в Сувоне провинции Кёнгидо с женским футбольным клубом «Сувон» в полуфинале Лиги чемпионов AFC. Среди женщин северокорейские спортсмены прибудут в Республику Корея на соревнования впервые с декабря 2018 года, когда они участвовали в финале мирового турнира по настольному теннису в Инчоне. По данным Министерства по делам воссоединения, в северокорейской команде 39 человек, 27 спортсменок и 12 сопровождающих. Команда-победитель встретится 23 мая в финале с победителем второго полуфинала, в котором сыграют команды Австралии и Японии. 6 мая Министерство иностранных дел призвало южнокорейских граждан проявлять осторожность при использовании электронных сигарет в зарубежных странах. В министерстве напомнили о случаях арестов туристов или штрафных санкциях за ввоз и хранение таких изделий. По данным министерства, ввоз или использование электронных сигарет может повлечь уголовную ответственность примерно в 40 странах, включая Вьетнам, Сингапур, Таиланд, Индию, Австралию, Мексику, Тайвань и Лаос. Путешественники, скрывающие наличие электронных сигарет или предоставляющие ложные сведения во время досмотра в аэропортах, могут быть привлечены к ответственности за контрабанду. О ситуации на бирже, валютных курсах и погоде. Главный индекс корейской биржи Коспи 7384,56 пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний Косдак 1210,17 пункта. Промежуточные валютные курсы на 15.30 – 1455 вон за доллар, 1708 вон за евро. В Сеуле солнечная погода, температура воздуха ночью до плюс 8, днем до плюс 23 градусов. Это были новости из Сеула.

«Шоу-биз» сегодня. Доброй всем среды, дорогие друзья! В эфире программа «Шоу-биз сегодня», где мы знакомим вас с последними новостями корейского шоу-бизнеса. У микрофона Илья, за режиссерским пультом Аня. Ну а для начала давайте кратко ознакомимся с самыми главными и интересными событиями прошлой недели. Актриса Рами Ран сыграет главную роль в долгожданной экранизации серии фэнтези-новелл «Необычная лавка сладостей Чон Чон Дан». Участник легендарной группы Super Junior Тон Хэ шокировал публику признанием. Он чуть не стал участником еще одной легенды – Биг Бен. Об этом не знал даже Ын Хёк, его лучший друг с 25-летним стажем. Дженни из группы Blackpink и певец Woods удивили поклонников рассказом о своей дружбе. Новый сериал «Сегодня тоже все распродано» с Ан Хё Сопом и Чэ Вон Бин ворвался на второе место мирового рейтинга Netflix и попал в топ-10 в 73 странах. Виртуальная бойгруппа Plave впервые в истории виртуальных кей-поп коллективов попала в главный альбомный чарт США Billboard 200. Участница гел-группы Red Velvet Венди пообещала, что коллектив вернется в этом году в полном составе. Звезда хитового фильма «Королевский страж» Пак Чи Хун вернулся на сцену спустя 3 года перерыва в музыке. 29 апреля он выпустит сингл «Reflect». Сериал «Жена принца 21 века» с Пинусоком и Айю уверенно набирает популярность. Телерейтинг свежей серии достиг 11,2%. Свадьба со слезами на глазах. Певица Шин Джи из легендарной группы Койоте и ее возлюбленный певец Мун Вон сыграли свадьбу 2 мая в окружении звезд корейского шоу-бизнеса. Актер Ан Хё Соп приглашен на модный бал Мета Гала 2026 в Нью-Йорке. Он стал первым корейским актером на этом мероприятии за последние 11 лет. Мы с вами живем в удивительное время. ИИ и виртуальные технологии на наших глазах меняют буквально все. От того, как мы работаем и общаемся, до того, какую музыку мы слушаем. Еще 10 лет назад идея о том, что главными звездами музыкальных хит-парадов могут стать не живые исполнители из плоти и крови, а виртуальные персонажи, казалась чем-то из области фантастики. А сегодня в Корее эта фантастика стала реальностью. И что самое поразительное, сегодня одна виртуальная группа по популярности обходит даже самых красивых и талантливых живых айдолов. С момента дебюта ее песни не покидали корейских чартов, а теперь они покоряют и зарубежные. Речь, конечно же, идет о феномене корейской музыкальной индустрии, группе Plave, которая сделала по-настоящему сенсационный шаг. Сперва напомню, что Plave — это полностью виртуальный коллектив из 5 участников, за каждым из которых стоит реальный человек, чьи движения и эмоции переносятся на анимированного персонажа с помощью технологии захвата движения. И поверьте, внешность ребят может быть нарисованной, но таланты самые настоящие. Они сами поют, танцуют, читают рэп и даже сочиняют музыку и тексты к своим песням. Теперь о сенсации. 13 апреля Plave выпустили свой 4-й мини-альбом «Caligo Part 2». А на прошлой стало известно, что он дебютировал на 145-й строчке главного альбомного чарта США Billboard 200, а сам коллектив вошел в чарт «Артист 100» на 75-м месте. Это исторический результат. Plave стали первой виртуальной кей-поп-группой, попавшей в чарт «Артист 100», и значительно улучшили свой собственный прошлогодний рекорд в Billboard 200. А заглавный трек «Born Savage» и другие композиции с альбома уверенно вошли в чарт Billboard Global 200. Теперь немного о самой песне «Born Savage» — «Рожденный диким». Это мощный, энергичный трек о внутренней силе и бесстрашии, продолжающий боевой сюжет начатой группы в прошлом хите «Dash». В клипе Plave сражаются с темной сущностью по имени Калигу, и у каждого свое оружие — магический посох, лук, бластер, специальные перчатки.
А главный посыл песни звучит в строчке «I was born savage» — «Я был рожден диким, я был рожден сражаться». Это своего рода манифест силы, который отлично передает дух самой группы. Ну и, конечно, в самой Корее Плейв продолжают ставить рекорды. После релиза альбома главный трек «Born Savage» поднялся на второе место чарта Melon Top 100, а продажи альбома за первую неделю превысили 1 250 000 копий, что стало новым личным рекордом коллектива. Так что, если еще кто-то сомневался в том, что виртуальные айдолы — это всерьез и надолго, то Плейв поставили в этом споре жирную точку. Ну а мы тем временем послушаем тот самый трек, покоривший Америку, «Born Savage» от группы Плейв.

Это была группа Plaive с песней Born Savage. Май в Корее — это не просто весенний месяц, а самый настоящий месяц семьи. Корейцы так его называют не случайно. 5 мая здесь отмечают День детей, 8 мая — День родителей. А еще в этом месяце есть День учителя, День семьи и даже День супругов. Корейские улицы наполняются цветами и шариками, парки — смехом малышей, а кинотеатры в этот период традиционно ставят в прокат самые добрые и семейные фильмы. И в этом году главный претендент на звание «семейного хита мая» уже определен. На фоне новой волны популярности фильмов ужасов в Корее, которую возглавил кассовый хит «Сальмок Чи», особенно ярко выделяется совсем другая, светлая премьера. В мае этого года в кинотеатре выходит фэнтезийный фильм для детей и взрослых «Необычная лавка сладости Чон Чонг Дан». И его первый тизер-постер уже буквально взорвал корейские соцсети. С него на нас смотрит таинственная хозяйка волшебной лавки в исполнении актрисы Рами Ран. Длинные серебристые волосы, собранные в кубышку, загадочная улыбка, уютный, чуть мистический интерьер за спиной, а рядом важный кот дворецкий, маскот заведения, который встречает посетителей. И, конечно, манящий слоган «Добро пожаловать, счастливый гость». «Что же это за лавка такая?» — спросите вы. В основе предстоящего фильма лежит знаменитая серия японских детских книг писательницы Рейко Хироши «Необычная лавка сладости Чон Чон Дан». Это история о волшебной лавке, которую могут найти только обладатели редкой удачливой монетки. Хозяйка по имени Хун Джа предлагает гостям необычные сладости, способные исполнить любое желание. Помочь ребенку, которого травят в школе, забыть боль от разлуки, преодолеть страх перед экзаменом и так далее. Звучит как сказочная мечта, правда? Но не все так просто. У магии есть строгие правила. Если съесть сладость неправильно или поддаться жадности, желание может обернуться против человека самым неожиданным образом. И тут-то на сцену выходит конкурирующая лавка Хваандан, хозяйка которой, Юми, специально охотится за теми, кто оступился, чтобы заманить их на сторону зла. Это сказка о том, что у каждого выбора есть своя цена – и именно эта простая, но глубокая идея покорила миллионы маленьких читателей по всему миру. А такой шум вокруг экранизации поднялся потому, что эта серия книг разошлась тиражом более 11 миллионов экземпляров по всему миру, из которых свыше 2 миллионов только в Корее. У книг уже есть успешная японская аниме-версия, но корейские фанаты много лет ждали именно игровую адаптацию с живыми актерами. Поэтому новость о том, что лавку Чон Чон Дан наконец-то оживят на большом экране, стала одной из самых обсуждаемых среди семейной аудитории этого года. Ну а теперь о тех, кто оживит этот волшебный мир. Главную роль таинственной хозяйки Хун Джа исполнит Рами Ран, актриса, известная по фильму «Честный кандидат», за роль в котором она получила премию «Голубой дракон» как лучшая актриса, а также по любимому многими сериалу «Ответь мне 1988». Ее экранной соперницей и владелицей конкурирующей лавки Юми стала молодая, но уже признанная актриса Ли Ре, которую зрители помнят по фильмам «Поезд в Пусан 2. Полуостров» и «Желание». Режиссером картины выступил Пак Пон Соп, ранее работавший над фэнтезийным сериалом «Чудесный слух» или по-корейски «Кёнги Роун Сомун», так что в умении создавать на экране магические миры сомневаться не приходится. Точная дата премьеры пока не объявлена, но мы знаем главное — фильм выйдет уже в мае, а во второй половине года история продолжится в виде 12-серийного сериала. То есть знакомство с миром Чон Чонг Дан только начинается. Ну что ж, кажется, это весна и лето в Корее обещают быть по-настоящему волшебными. Ну а я тем временем объявляю музыкальную паузу. На наших волнах прозвучит песня группы Hearts to Hearts «Root».

В нашем эфире прозвучал хит группы Hearts to Hearts «Root». Думаю, вы прекрасно помните певца Woods, новое лицо корейского рока. Еще во время службы в армии он совершил настоящий творческий прорыв. Его песня «Drowning», выпущенная еще в 23-м году, неожиданно для всех взлетела на вершины чартов в 25-м, превратив исполнителя в настоящую сенсацию. С Дженни вы тоже, конечно же, очень хорошо знакомы. Участница самой влиятельной женской кей-поп-группы планеты Blackpink, глобальный амбассадор группы Chanel, муза модельера Жана Поля Готье, единственная кореянка, которую 3 года подряд приглашали на бал Met Gala. Дженни давно стала настоящей мировой иконой стиля. 2 совершенно разных артиста. Что же их может связывать? Оказывается, целых 11 лет крепкой дружбы. Это выяснилось 29 апреля из видео на YouTube-канале Woods. В видео артисты отправились по магазинам, а заодно поделились со зрителями теплыми воспоминаниями о начале своей дружбы. Оказалось, что впервые Woods и Дженни встретились еще в школьные годы. Woods рассказал: «Я был тогда стажером, а Дженни была уже очень известной, почти дебютанткой. Мы случайно столкнулись на школьном фестивале, я просто поздоровался, вот это и была наша самая первая встреча». Дженни в ответ со смехом призналась: «А я, если честно, тот момент совсем не помню». Но и это еще не все. Позже артисты выяснили еще один невероятный факт. Оказывается, в детстве они учились в одной и той же начальной школе, просто тогда даже не подозревали об этом. А вот по-настоящему близкими друзьями Woods и Дженни стали уже позже, примерно 11 лет назад, когда оба были стажерами в индустрии и часто пересекались за кулисами. Дженни поделилась, как именно строилось их общение в те годы. «Сыньон всегда звал меня выйти прогуляться, и я каждый раз думала, как хорошо, что у меня есть такой веселый друг, как ты». Эта трогательная история уже за первые часы собрала миллионы просмотров, а комментарии полетели сразу на нескольких языках. Поклонники в один голос отмечают, насколько естественно и тепло артисты чувствуют себя рядом друг с другом, а корейские СМИ уже назвали этот выпуск одним из самых обсуждаемых событий недели в шоу-бизнесе. И, согласитесь, в мире глянца, где дружба часто бывает поверхностной, такие истории особенно греют душу. Пожелаем Woods и Дженни, чтобы их искренняя дружба длилась еще долгие-долгие годы. А еще очень ждем коллаборации поп-дивы и дерзкого рокера. Ну а пока в нашем эфире прозвучит песня Дженни и Зико «Spot». Everything okay, my man? Turn the music up.

В нашем эфире прозвучала песня Дженни и Зико «Спот». На этом у меня на сегодня все. Мы будем держать вас в курсе самых последних событий из мира корейского шоу-бизнеса каждую неделю, поэтому ждем вас на наших волнах ровно через 7 дней.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона я, Андрей Ланьков, и мы начинаем очередной выпуск нашей постоянной программы «Корея. Страна и люди». Сегодня я хочу рассказать вам о том, как питаются корейцы. Вот такой вот общий обзор того, что происходит в корейском питании последние, скажем так, 20-25 лет. А происходит время больших перемен. Вообще говоря, еда – это очень консервативная часть повседневной жизни. Народы, этнические группы могут отказаться от собственного языка. Переход на другой язык вполне совместим с сохранением собственной национальной идентичности. Они могут отказаться от традиционных обрядов, религии. Но вот от собственной еды отказываются люди крайне неохотно. Не случайно, если вы посмотрите, скажем, на корейцев бывшего Советского Союза, вы увидите, что они сохраняют преданность корейской кухне, пусть и своей, сильно переработанной, во многом не похожей на кухню корейского полуострова. Но что же происходит в Корее? Где-то до конца 80-х годов, по большому счету, корейцы продолжали питаться так же, как питались их предки из поколения в поколение. Что я имею в виду? Во-первых, это было в основном еда, состоявшая из так называемого главного блюда. Это обычно вареный рис. Иногда это могли быть какие-то другие злаки, но это обычно вареный рис. Иногда жидкая рисовая каша, чук, совсем редко лапша. И к ней большое количество всяких приправ дополнительных. Это и суп, конечно. Конечно, суп обязательно присутствует на корейском столе. Но перемены начинаются где-то в 80-е годы. И связано это с появлением двух технических устройств. Это, во-первых, конечно же, холодильник с морозильной камерой. Причем корейских холодильников большая морозильная камера. Кроме того, это, конечно, микроволновка, которая позволяет разогревать замороженные продукты. И с конца 80-х в Корее начинают распространяться, во-первых, замороженные продукты, а во-вторых, полуфабрикаты. Причем полуфабрикаты европейских блюд. Корейцы, например, начинают довольно активно есть, шницели. Стали корейцы есть пиццу. Появились пельмени, которые, вообще говоря, блюдо исторически китайское. В России забыли о происхождении пельменей китайском, а в Корее это, в общем, помнят и воспринимают пельмени именно как китайское блюдо в первую очередь. Вот эти все иностранные блюда, да, пицца, по-моему, надо бы обязательно упомянуть. Наконец, из-за того, что, во-первых, появилось большое количество ресторанов иностранной кухни, они стали появляться с 90-х годов, а кроме того, корейцы, особенно молодежь, стала часто ездить учиться на Запад, в любой момент в странах Запада порядка 100-150 тысяч корейских студентов находится, в основном США. Во многих семьях стали уже готовить по-западному, тем более, что соответствующие полуфабрикаты легко доступны, они есть в магазинах. И риса стали существенно есть меньше. Потребление риса за последние 40 лет, с 84 года по 24, сократилось в 2 с лишним раза. То есть вместо риса с всякими дополнительными овощными приправами стали потреблять все чаще европейские блюда. Салаты стали есть. Тоже интересное явление. Это популярность салатов. В современной Корее очень много салатниц. И продаются наборы салатов. Можно салаты заказывать домой. Стали, помимо корейских супов, появились и европейские супы, но это почти исключительно крем-супы, кстати. Другие виды европейского супа в Корею, почти что не пошли. И, конечно, триумф бутербродов. И простеньких 2 кусочка белого хлеба непонятного вкуса, между которыми непонятно что, и очень даже дорогих и очень вкусных на качественном хлебе, обычно это белый хлеб, багет, всякое бывает, там чего только нет, тут и лосось его любят, и авокадо, и курица, огромное количество всего. В общем, вот такие вот перемены. Конечно, продолжает свое триумфальное шествие кофе, который уже 100 лет, наверное, является главным неалкогольным горячим напитком в Корее. И корейцы пьют его все больше и больше. В общем, идет европеизация, частичная американизация корейского повседневного стола. А на этом я с вами прощаюсь. До свидания. Всего доброго.
1: А сейчас предлагаем вашему вниманию повтор передачи «Корейский язык на десерт». Спасибо за внимание и оставайтесь с нами. корейский язык на десерт. Ну и наше сегодняшнее выражение дня – мучама, невмоготу. И снова мы с очередным интересным выражением. Сегодня оно у нас простое с грамматической точки зрения, но довольно сложное и интересное с точки зрения перевода и смысла, которое оно в себе несет.
2: Да, Илья перевел наше сегодняшнее выражение очень литературно, хотя дословно оно означает «не могу терпеть». Разумеется, необходимо смотреть на контекст для того, чтобы перевести его точно.
1: Отрицательную частицу «мот» мы с вами уже много раз проходили, поэтому лишь напомним, что она ставится перед глаголом и означает отрицание, но с оттенком вынужденности. Вы что-то не можете сделать не потому, что этого не хотите, а потому что не можете в силу каких-то обстоятельств.
2: Именно, потому что если вы не можете что-либо сделать просто по своему желанию, тогда нужно использовать частицу «ан». Этот момент отличает корейский от русского языка, поэтому его нужно просто выучить и запомнить. Ну а в качестве нашего сегодняшнего слова выступает глагол «чамта» – «терпеть, переносить».
1: Выражение «мот чама» может иметь несколько значений в зависимости от контекста. Но самое первое и простое – это выражение того, что вы больше не можете терпеть или выносить какую-то ситуацию, что ваше терпение, ну или иные чувства, достигли своего предела.
2: Здесь также следует отметить, что это довольно разговорная фраза, которую на русский тоже надо переводить немного неформально. Что-нибудь вроде «терпеть больше не могу», «невмоготу уже», «все, я больше не вытерплю» и другие подобные выражения.
1: Кроме того, так можно сказать, если вы хотите дать совет вашему собеседнику не терпеть больше какую-то ситуацию и уже приступать к каким-то действиям.
2: Что-то вроде ситуации, которую на русский можно перевести как ты можешь терпеть?» или «Да сколько ты еще будешь это терпеть?»
1: Именно. Ну что ж, давайте посмотрим, как эту фразу используют носители в нашем отрывке из сериала.
3: А, 냉장고에 있는 거 꺼내 먹으라 말도 못 해?
4: 뭐 하지 마. 네가 내 눈앞에서 얼쩡대면서 말까지 걸면 나는 못 참아. 그러니까 다시 사귀어 줄 거 아니면 나한테 말 걸지 마.
3: 저 새끼는 뭐 헤어져도 저렇게 돌직구야.
1: Здесь выражение используется в первом смысле, о котором мы вам рассказали вверху. Главный герой расстался со своей девушкой, но она хочет остаться друзьями.
2: Главному же герою такая ситуация не нравится. Вот он ей говорит, что не потерпит от нее никаких ухаживаний и вихляний. Или встречаться снова, или до свидания.
1: Ну что ж, давайте посмотрим еще на несколько примеров от носителей. И для начала первое значение, в котором вы говорите, что ваше терпение, ну или любые другие чувства, достигли своего предела.
5: 놀리지 마. 이제 못 참아.
6: 미안해.
1: Не смейся надо мной. Я такого не потерплю.
6: 이즈니.
5: 또 늦어. 더 이상은 못 참아.
6: 미안해.
1: Снова опаздываешь. Я такого больше не потерплю.
6: 이즈니.
1: Второе значение – это когда вы даете совет вашему собеседнику не терпеть чего-либо.
5: 너 화내도 돼. 나라면 못 참아.
6: 그런가?
1: Злиться – это нормально. Я бы на твоем месте не вытерпел и разозлился.
6: Думаешь?
5: 너 충분히 참았어. 나라면 못 참아.
6: 어, 나도 이제 못 참겠어.
1: Ты так много терпела. Я бы на твоем месте уже перестал это делать.
6: Даже я уже тоже больше не могу терпеть.
1: Ну а на сегодня у нас все. О новых интересных деталях корейского языка мы расскажем вам на следующей неделе.
2: Оставайтесь с нами. Всем пока!

0: на пути к воссоединению. День детей в Северной Корее. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире еженедельная передача, в которой мы рассказываем о различных аспектах жизни на севере корейского полуострова. У микрофона Диана Хигай и Аня. Пятого мая в Южной Корее отмечался День детей, который появился благодаря корейскому детскому писателю и просветителю Пан Чон Хвану. В этот день все парки развлечений, концертные площадки, спортивные арены и другие интересные заведения наполнены детским смехом и интересными радостными событиями.
1: 어머니 당의 뜨거운 은정이 온 나라에 차넘치는 속에 6일 국제아동절 기념 친선교난 모임이 1일 대성산 유원지에서 진행되었습니다.
0: День детей отмечают не только в Южной Корее, но и в других странах, но не 5 мая, а в другие даты, в зависимости от исторических и культурных обстоятельств. Например, в Турции, которая первой учредила такой праздник, День детей отмечают 23 апреля. В тот же день там отмечают День национальной независимости, но в память о детях, потерявших родителей в ходе войны за независимость, празднуют и День детей. А вот в Северной Корее День детей отмечают 1 июня, как Международный день защиты детей. Он был учрежден в ноябре 1949 года решением Конгресса Международной демократической федерации женщин, проходившего в Париже. Впервые этот праздник отметили в 1950 году. Его отмечают не только в Северной Корее, но и в других странах. В Северной Корее есть еще один День детей. Об этом мы поговорим более подробно с госпожой Кан Ми Джин. Бывшая жительница Северной Кореи открыла в Сеуле консалтинговое агентство, которое предоставляет актуальную информацию об экономической жизни на севере.
2: 북한은 국제 아동절을 어린이날로 세거든요.
3: В Северной Корее День детей отмечается два раза в год. Международный день защиты детей 1 июня и День основания Союза детей 6 июня. 1 июня не является государственным выходным, а вот 6 июня

0: Его исполнит прекрасный чешский пианист Ян Бартош. Через 2 недели эта программа прозвучит на фестивале «Кошицкая музыкальная весна».
1: Дорогие друзья, в эти майские дни мы рассказали вам о программе Словацкой филармонии, которая посвящена празднованию Дню Победы над фашизмом.
2: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.

0: Уважаемые друзья, сегодня мы подготовили для вас не совсем обычный сюжет. Артистов балета Словацкого национального театра ждут ответственные гастроли. Гастроли в Париже. Почему эти гастроли будут настоящим профессиональным испытанием для словацкой труппы? Безусловно, нужно напомнить о том, что традиции классического балета неразрывно связаны с Францией. Ведь именно в этой стране балет стал профессиональным. В течение столетий он восхищал и до сих пор восхищает ценителей этого жанра. Итак, накануне выступления словацких артистов я связалась с директором Словацкого культурного института в Париже Яной Княжковой, которая предоставила нам следующую информацию.
1: 19 мая артисты балета Словацкого национального театра представят уникальную постановку в Париже, которая получила название «фэшн-балет», то есть «балет и мода». Свое мастерство словацкие артисты продемонстрируют на сцене легендарного театра «Либер». Этот знаменитый частный театр был основан режиссером Андре Антуаном в Париже в 1887 году. Здание расположено в самом сердце театрального квартала столицы. И вот впервые за последние 40 лет наш театр получил возможность познакомить взыскательную французскую публику как с искусством наших танцовщиков, хореографов, композиторов, так и модельеров. Братиславский спектакль – это волшебное сочетание танца и костюмов. Он предназначен для всех, кто стремится увидеть на сцене подлинную красоту. Я хочу подчеркнуть и тот факт, что это представление получило большую популярность в Словакии. Французские зрители смогут увидеть несколько танцевальных миниатюр. Одна из них называется «Икар». Балетмейстер воплотил на сцене древнюю историю о герое, взлетевшем слишком высоко. Уверена, что публике понравится дуэт «Двое», основанный на контрасте женской и мужской энергии. Еще один дуэт, который представят братиславские гости, называется «Трепетное мгновение». Его авторы отмечают, что даже один момент может изменить жизнь человека. Для красочного финала труппа подготовила танцевальное шоу. Его название говорит само за себя – «Экстраваганса». Мы ожидаем, что к нам в гости придут более 900 любителей балетного искусства, что соответствует вместимости театра. Среди публики будут и профессионалы, и зарубежные гости, представители балетного сообщества, мэрии, международных организаций, включая ЮНЕСКО, дипломатического корпуса, а также наши соотечественники. Что касается этих гастролей, то инициатива их проведения исходила от Словацкого института в Париже. В апреле 2025 года мы обратились с этим предложением в Министерство культуры и к руководству Словацкого национального театра. В феврале 2026 года началась масштабная рекламная кампания, связанная с этим проектом. Сделано было много. Мы используем все современные и традиционные средства, социальные сети. Были напечатаны и постоянно распространяются плакаты, брошюры и тому подобное. На фасаде театра «Либер» помещены большие рекламные щиты, оповещающие публику о выступлении балета из Братиславы. А что касается программы вечера, то в самом начале мы поблагодарим наших французских гостей за возможность представить современное словацкое балетное искусство в Париже. В театральном фойе будет демонстрироваться проекция балетных постановок нашей ведущей балетной труппы. После представления пройдет прием для почетных гостей. Мы очень надеемся, что проект, тщательно нами подготовленный, станет достойной презентацией словацкого танцевального искусства во французской столице, а также продемонстрирует уникальность.

0: Реальність словацької культури.
1: И в заключение напомним, что мероприятие готовится Словацким институтом в Париже в сотрудничестве с балетом Словацкого национального театра, посольством Словацкой республики во Франции и Министерством культуры Словацкой республики. А сейчас предоставляем слово директору балетной труппы Словацкого национального театра Нине Полаковой.
2: Veľmi nás teší, že sme boli pozvaní ukázať naše umenie.
3: Мы очень рады, что балетную труппу Словацкого национального театра пригласили в Париж. Ведь во французской столице наш театр уже очень-очень давно не выступал. 19 мая 2026 года в театре Либр мы представим 4 оригинальных балетных номера. Их для спектакля «Фэшн-балет» создали словацкие хореографы. А что касается этих оригинальных двухактных балетов, то на протяжении нескольких театральных сезонов публика могла знакомиться с новыми работами отечественных хореографов и модельеров. Для Парижа мы подготовили 4 номера, то есть выбрали их уже из представленной в Братиславе продукции.
2: Počas našich troch nových ročníkov Fashion Ballet bolo vytvorených 12 nových pôvodných diel.
3: Уточню, что постановки Fashion Ballet мы подготовили в течение 3 сезонов. В результате публика увидела 12 танцевальных номеров. Конечно, большое внимание уделялось костюмам, поэтому мы сотрудничали с самыми известными словацкими дизайнерами. Причем для многих номеров и музыку сочинили словацкие композиторы. Скажу откровенно, что мы гордимся тем фактом, что нам удалось объединить талантливых словацких мастеров. В результате появились уникальные балетные произведения.
2: Určite to bol veľmi, veľmi náročný oriešok. Snažili sme sa vybrať diela, ktoré sú pestré.
3: Признаюсь, что нам было трудно выбрать программу для Парижа. Мы стремились, чтобы она была разнообразной, чтобы свое мастерство продемонстрировали как можно больше балерин и танцовщиков, чтобы их костюмы произвели на публику соответствующее впечатление.
1: Думаю, что без преувеличения можно сказать, что парижская публика избалована. Ведь французская столица знаменита своим балетом, и, безусловно, парижские модельеры задают тон всему миру. Поэтому Словацкий национальный театр ждет огромное испытание. Об этом мы говорили с Ниной Полаковой.
2: Мы ведомы тохто ризика, а власне тейто зотповедности.
3: Мы прекрасно понимаем, что нас ждет настоящее испытание, что на нас лежит огромная ответственность. Но я верю в успех. Я постоянно наблюдаю за тем, что происходит на мировой балетной сцене. Сравниваю мастерство балетных артистов, ведущих театров. Вижу, как растет исполнительский уровень нашей труппы. И, конечно, мы интенсивно готовимся к парижскому выступлению. Поэтому я с нетерпением жду этого вечера.
1: И в завершении нашей беседы я спросила Нину Полакову, художественного руководителя балетной труппы Словацкого национального театра, какой туалет она выбрала для себя в этот вечер. Предполагаю, что это будет работа словацкого модельера.
2: Тогда то мыслим вполне на последнюю хвилу, чиже...
3: Признаюсь, что об этом я думаю меньше всего. Голова занята совсем другими мыслями. Однако спасибо за вопрос, за идею. Конечно, в такой вечер я могла бы представить работу словацкого модельера.
1: В этом сюжете, уважаемые друзья, мы рассказали вам о предстоящем выступлении балетной труппы Словацкого национального театра в Париже. Безусловно, мы подготовим новый сюжет, в котором расскажем, как все там прошло. Так что ждите! И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасно провести один из самых красивых месяцев года с наступающим великим праздником Победы. Слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа «Радио Словакия Интернешнл».
4: Наш адрес – «Радио Словакия Интернешнл», СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта RSI, нижнее подчеркивание, russian@ stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
0: It's a little different in our memories, but I'm an inhaler of honest feelings. Talk to me, I wanna know what you're really about.

0: Вы слушали повтор передач Международного радио Словакии, впервые вышедших в эфир накануне вечером. Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети. Продолжаем вещание.
1: Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. «Он безумен, как заяц, бедный парень. Его нужно заковать в цепи, скажете вы. Я не сомневаюсь и с вами солидарен. Но кто же не безумен, скажите вы? Ведь мир – это великая психиатрическая больница, и все люди там безумны. Сошли с ума от удовольствия или безрассудства, или от страсти и боли стали бездумны». Элла Уиллер Уилкокс, американская поэтесса.
0: Всемирная радиосеть продолжает свои передачи. Вы слушаете нас в Москве и Московской области на частоте 738 кГц. Московское время 7 часов 30 минут.

0: Из архива Всемирной радиосети. Всем доброго времени суток, у микрофона Вадим Алексеев. Сегодня предлагаем вашему вниманию фрагменты из передач, которые звучали в эфире Всемирной радиосети 15 лет назад, а именно 12 апреля 2010 года. 10 апреля 2010 года под Смоленском произошла авиакатастрофа, в которой погиб президент Польши Лех Качинский с супругой и летевшая вместе с ними делегация, состоящая из политических, военных, общественных и религиозных деятелей Польши. Этому были посвящены передачи польского радио в течение недели после трагедии. Вот фрагмент одной из передач от 12 апреля.
1: Начнем с новостей.
2: Вчера гроб с телом президента Леха Качинского прибыл из Москвы в Варшаву. На всем пути траурного кортежа из аэропорта Окенча до президентского дворца собрались сотни тысяч варшавян, чтобы отдать долг памяти погибшему главе государства. По всей стране поляки молятся за погибших под Смоленском. Гроб с телом президента Качинского помещен в часовне президентского дворца. Рядом с ним выставлена книга соболезнований. Тысячи людей приходят сюда молиться, зажигают поминальные свечи. По просьбе министра просвещения Катажины Халь сегодняшние занятия в школах начались с минуты молчания. Глава католической церкви Польши Гнезненский архиепископ Хенрик Мушинский в специальном обращении подчеркнул, что те, кто трагически погиб во главе с президентом, отправились в Катынь, чтобы сохранить память и правду. Уже сейчас мы видим, что мир громко говорит об этой правде, которую замалчивали десятки лет, сказал архиепископ Мушинский.
3: То, что не удалось в жизни, начинает приносить свои плоды после смерти, как в жизни самого Христа, так и святого Войчиха.
2: Мы начали оценивать жизнь президента Леха Качинского, который последовательно боролся за правду. Даже для тех, кто не разделял позиции президента, он остался тем, кто достоин восхищения и уважения, сказал архиепископ Мушинский. Бывший заведующий католической редакции польского радио «Ксёндз» Кшиштоф Алдаковский сказал, что под Смоленском погибли люди, которые поддерживали память о польской истории, в том числе и о Катыни. Он отметил, что фамилии многих жертв катастрофы вырастают до ранга символа. Это президент Ришард Качуровский, который был своего рода связным между той Польшей, когда погибли польские офицеры в Катыни 70 лет назад, и теперешней Польшей. Это также легенда солидарности Анна Валентинович, а также Стефан Меля, который воздвиг памятником жертвам Катыни в 1982 году. Госсекретарь США Хиллари Клинтон оставила запись в книге соболезнований в польском посольстве в Вашингтоне. Она в очередной раз выразила полякам слова сочувствия после гибели президента Леха Качинского и других жертв катастрофы под Смоленском. Среди тех, кто погиб, было много лидеров и решительных сторонников движения солидарности, которые привели к обретению Польши свободы. После них осталось огромное наследие. «Мы, американцы, находимся с вами сейчас и навсегда». Хиллари Клинтон также выразила уверенность, что благодаря своей силе и выдержке Польша справится с последствиями трагедии. Не только члены польской диаспоры, но также все американцы, которые восхищаются Польшей за ее достижения и ценности, погружены в траур. Мы со всей уверенностью заявляем, что США и Польша предпримут много совместных действий для будущего, для которого отдали свои жизни те, кто был на борту этого самолета, сказала госсекретарь США Хиллари Клинтон. В книгу соболезнований в посольстве Республики Польша в Вашингтоне внесли записи сотни человек, в том числе представители американской администрации. Книги соболезнований находятся в польских посольствах во всем мире, куда идут сотни людей. Также запись в книгу соболезнований в посольстве Республики Польша внес президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Судебно-медицинская экспертиза тел погибших в субботу в катастрофе под Смоленском самолета польского президента завершена. Теперь начинается процедура опознания. Накануне в Москву прибыли 132 родственника. С ними работают психологи из Польши и из Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского. Они будут работать на протяжении всего времени, пока проводится опознание.
3: Глава МИДа Польши Радослав Сикорский выразил признательность России за помощь родственникам погибших в авиакатастрофе под Смоленском. Об этом он сообщил по телефону министру иностранных дел России Сергею Лаврову в воскресенье вечером, передает Управление информации МИДа Польши. С польской стороны была выражена глубокая признательность за всестороннюю помощь и внимание, оказанное со стороны российских властей в связи с авиакатастрофой под Смоленском, в которой погиб президент Республики Польша Лех Качинский. Это были новости из Варшавы.
0: Напоминаю, вы слушаете фрагмент передачи от 12 апреля 2010 года.
1: Польская столица охвачена печалью. На улицах Варшавы находится наш корреспондент Евгений Климакин, с которым беседует Игорь Исаев.
4: Женя, пожалуйста, расскажи, что сейчас происходит возле президентского дворца, есть ли какие-то изменения?
5: Здравствуйте, все дорогие слушатели. Действительно, изменения присутствуют по сравнению с вчерашним, позавчерашним днем. Стоит отметить то, что все происходит более организованно, потому что вчера и позавчера это носило более стихийный характер. Практически весь центр Варшавы, да, улица Краковская, предместье, была парализована. Здесь не ездили автомобили, и только огромное количество людей, которое исчисляется десятками тысяч, вот перемещалось. Сейчас же уже организовали проезды специальные для машин, более все организовано. Но, тем не менее, все равно огромное количество людей, подчеркиваю, присутствует сейчас здесь, возле президентского дворца. Люди приходят для того, чтобы вспомнить президента Польши, его супругу, всех погибших, всех, кто находился на борту самолета Ту-154.
4: Женя, скажи, пожалуйста, что сейчас делают люди? Ведь пока что гроб с Лехом Качинским недоступен для прощания, его откроют только завтра.
5: Действительно, завтра будет прощание, и завтра люди смогут проститься с покойным президентом Польши Лехом Качинским. Сегодня же люди приходят для того, чтобы возложить цветы, для того, чтобы зажечь свечи. Свечей великое множество здесь, хочу сказать. И харцерская организация, скаутская организация Польши в этой ситуации очень хорошо организовала все, потому что молодые люди, они собирают те свечи, которые уже сгорели. Они находятся в стеклянных сосудах, так называемые знипсы по-польски, для того, чтобы люди могли поставить новые. Помимо этого, сейчас в президентском дворце люди могут делать свои записи в траурной книге, так называемой. Поэтому также огромная очередь для того, чтобы попасть, и для того, чтобы совершить запись в этой траурной книге, нужно ждать несколько часов. И произошло нечто такое, что все сравнялись в эту минуту. В этой очереди, я смотрел, находятся и поляки, и депутаты Польши, и обычные люди. Они все стоят в одной очереди для того, чтобы записать свои соболезнования в этой траурной книге. Также взрослые приходят со своими маленькими детьми. Я обращался к полякам и спрашивал, почему вы приходите с маленькими детьми на это место? Ведь много людей, тяжело передвигаться. Они говорят, мы хотим, чтобы наши дети знали и помнили, что сейчас происходит, знали свою историю, потому что иначе мы будем нацией без корней. Поэтому для нас это крайне важно.
0: Фрагмент передачи Польского радио от 12 апреля 2010 года. К другим сюжетам, звучавшим в нашем эфире в этот день. Радио ООН подготовило сюжет с коротким рассказом о Великой Китайской стене.
6: Великая Китайская стена, которая на протяжении веков защищала жителей Поднебесной от нашествий варваров, может не устоять перед натиском стихии. С некоторых пор мощные песчаные ураганы, задувающие с северо-запада страны, выветривают почву и ослабляют основание стены. Всему виной интенсивные методы ведения сельского хозяйства, усугубленные изменением климата, а также бурное строительство дорог и объектов инфраструктуры. Власти Китая обеспокоены перспективой утраты национального достояния и размышляют о путях сохранения одного из самых знаменитых чудес света, рассказывает Наталья Терехова.
7: Сегодня нашу планету невозможно представить без Великой Китайской стены, тянущейся на многие сотни километров вдоль городов, через пустыни, долины и глубокие ущелья. Говорят, что это единственное рукотворное сооружение, которое можно увидеть из космоса. Но, как ни странно, ученые до сих пор не могут с точностью назвать общую длину Великой Китайской стены, говорит Дэвид Винер, консультант программы ООН по окружающей среде, ЮНЕП.
8: Как оказалось, никто толком не знает, какова протяженность Великой Китайской стены. Насколько нам известно, в своем нынешнем виде стена появилась на свет в период правления династии Мин, то есть между 1368 и 1644 годами. Тогда несколько небольших участков укреплений, построенных ранее, были соединены вместе.
7: Идея сооружения заградительной стены родилась у первого китайского императора еще до нашей эры. После того, как придворный предсказатель испугал императора Цинь Шихуади фразой о том, что его династию погубят северные дикари, было принято решение возвести невиданные по масштабам оборонительные сооружения. Со всей страны на эту стройку века были согнаны сотни тысяч рабов, военнопленных и крестьян. По преданию, в строительстве принимала участие пятая часть населения Китая, порядка миллиона человек. Возведение стены растянулось на несколько столетий. Найденные летописи утверждают, что протяженность грандиозного сооружения составляет 6400 километров. Однако Дэвид Винер считает, что древние китайцы поскромничали.
8: Но эти цифры также дошли до нас из глубины веков, со времен династии Мин. Более поздние попытки уточнить эти данные установили, что длина стены превышает 7000 километров.
7: Первые участки стены состояли в основном из уплотненной земли. Они-то и стали первыми жертвами эрозии почвы и наступления пустынь. Все началось в середине прошлого века, когда в Китае широко внедрялись интенсивные методы ведения сельского хозяйства. Особое распространение они получили на северо-западе страны. В результате там очень быстро иссякли подземные воды, и регион превратился в главный источник и центр зарождения мощных песчаных бурь, которые разрушают китайское чудо света. Но для того, чтобы начать восстановительные работы, необходимо прежде всего понять, какова нынешняя длина Великой Китайской стены, говорит Дэвид Винер.
8: Информационный центр Государственного бюро геодезии и картографии Китая планирует использовать новейшие достижения космической техники, навигационные спутниковые системы и аэрофотосъемку для определения таких важных параметров Великой Китайской стены, как ее протяженность и конфигурация.
7: Помимо песчаных бурь, эрозии почвы и тяжелой строительной техники, Великой Китайской стене угрожают и толпы туристов. Каждый день памятник древней архитектуры осаждают тысячи любителей достопримечательностей со всех концов земного шара. К сожалению, среди них немало самых настоящих вандалов, которые без зазрения совести выводят на осыпающихся камнях пресловутые «здесь был Вася». И хотя доходы от посещения чуда света имеют для китайской казны большое значение, власти Поднебесной не собираются мириться со сквернителями древних стен, говорит Дэвид Винер.
8: В Китае создаются отряды местных жителей для патрулирования и защиты стены от полчищ туристов и вандализма. Они будут в основном действовать в окрестностях Пекина и охранять 500-километровый участок этого сооружения.
7: А в китайской глубинке любознательным и пытливым уготован гораздо более теплый прием.
8: На других, более отдаленных участках стены часто можно увидеть металлические лестницы, которые окрестные крестьяне приделывают для того, чтобы приманивать туристов. За небольшую плату они разрешают любителям древности полюбоваться видом, который редко можно увидеть на рекламных открытках.
0: На волнах Всемирной радиосети вы слушаете сегодня записи фрагментов передач из наших архивов за 12 апреля 2010 года. Следующий сюжет, подготовленный радио Швеции, расскажет о новинках в сфере образования, а точнее профессиональных удостоверениях учителя.
9: Говорит радио Швеции. Теперь еще об одном нововведении в шведской школе. Нововведение, которое должно повысить уровень образования. Ирина Макридова рассказывает.
10: Начать придется с констатации того факта, что результаты выпускников шведских школ падают на протяжении нескольких десятилетий. Это показывают все международные сравнения. Тем, кто хочет знать точные данные, мы советуем посмотреть на нашем сайте раздел «Образование», либо набрать слово «школа» на русском языке в поисковике нашего сайта www.radiosweden.se. Там вы найдете информацию о прискорбном положении дел в шведской школе. Причем тенденция явно идет к ухудшению, несмотря на усилия и попытки реформ нынешнего буржуазного правительства. О чем и пишут лидеры четырех правящих партий во главе с премьер-министром в своей статье на дискуссионной странице крупнейшей газеты страны «Dagens Nyheter». Для того, чтобы попытаться изменить положение, и предлагается очередная реформа, исходящая из того, что только образованный педагогический состав сможет повернуть ухудшение результатов к постепенному их улучшению. Начинать надо с учителей. Хотя, как пишут авторы статьи, хорошие педагоги совершают повседневный подвиг в классных комнатах, не всегда при этом получая надлежащую оценку своих усилий. Теперь на повышение квалификации учителей выделяется в среднем 250 000 000 крон в год. 60 миллионов в следующем году, 160 миллионов в 2012 и еще по 260 миллионов в последующие годы. Деньги пойдут на новую систему, по которой в школах и дошкольных учреждениях смогут работать постоянно только учителя, которые получат особый документ, который можно назвать педагогическим удостоверением. А как же сейчас, спросят, быть может, недоумевающие слушатели, кто же сейчас преподает в шведских школах? И тут придется признаться, что в шведской школе из-за нехватки несколько лет назад учителей с педагогическим образованием может преподавать, ну, не совсем, но почти кто угодно. Особенно это распространено в школах не коммунальных, не муниципальных по месту жительства детей, а в так называемых свободных, то есть образованных родительскими кооперативами, различными фондами, в школах, которые строятся на каких-нибудь иных принципах преподавания, типа вальдорфской педагогики или Монтессори или других. В таких школах преподают, случаются не только выпускники непедагогических вузов, это еще полбеды. Они все-таки, что называется, предметники, то есть знают свой предмет – географию, историю, математику или обществоведение, но и просто родители, которые могут преподавать предметы, скажем, попроще, вроде музыки, ручного труда, пения, рисования или физкультуры. Но даже и в муниципальных школах, и эти данные приводятся в рамочке «Факты», прилагаемые к статье в газете, из 250 тысяч человек, занятых в дошкольных учреждениях, на продленке, обязательной школе девятилетки, гимназиях, вечерних школах для взрослых и курсах для иммигрантов, людей с педагогическим образованием вовсе не 100%. С дошкольниками педагогов работает меньше 54%, на продленке 59%, в школе девятилетки 86,5%, в гимназии 75% педагогов с высшим педагогическим образованием. Для них предстоящая реформа ничего не меняет. Единственное, они могут стать менторами, то есть помогать молодым и начинающим, а за дополнительную нагрузку еще и получат добавочную плату. А вот тем, кто пришел преподавать свой предмет, получив образование в университете или другом непедагогическом вузе, придется повысить свою именно педагогическую квалификацию. И только после этого они получат право на преподавание и право выставлять отметки ученикам. Таким образом, делается попытка повысить качество преподавания. Мы спрашиваем, каков был процент дипломированных педагогов в школе, где преподавал одно время математику Дмитрий Апасов.
11: Я, честно говоря, точно не знаю, но думаю, что где-то так 2/3 были люди, закончившие педвузы в Швеции. Потому что у нас были учителя не шведы, и какое у них было образование, и было ли оно подтвержденное, я точно не знаю.
10: Вы ведь работали в школе, которая не является коммунальной, и там процент учителей, которые не имеют вот такого педагогического законченного образования...
11: Я думаю, что где-то, может быть, 30% из тех, кто работал, у них, значит, не было бумажки.
10: Дмитрий, для наших слушателей, наверное, немножко странно, что нужна такая реформа для того, чтобы у учителей, которые со стажем, может быть, много лет уже преподают в шведской школе, вдруг понадобилось вот такой вот документ на право преподавания и на право выставлять отметки. Как это вообще объяснить и нужно ли это, как по-вашему?
11: Ну, честно говоря, по-моему, нет, потому что они же как хотят? Они же хотят какую-то дополнительную бумажку еще вводить.
10: Ну, вот эту дополнительную бумажку, вот это профессиональное удостоверение, они вводят для тех, у кого нет педагогического образования, а есть либо только стаж работы, либо по предмету, так сказать, образование, но не педагогическое. Вот им придется доучиться и дополнить свое образование для того, чтобы получить такое педагогическое удостоверение.
11: Тогда, наверное, это выглядит не так страшно.
10: Вам приходилось выставлять отметки ученикам?
11: Да, значит, я оказался в ситуации, когда мне наш директор не мог дать постоянный контракт. Ровно из-за того, что у меня не было формальной бумажки о законченном педагогическом образовании. У меня на тот момент был закончен один семестр из трех в педвузе. Вот, поэтому он сказал, долго извинялся и сказал, что постоянного контракта он мне дать не может, но поскольку вот я такой ценный кадр, то он мне будет его до бесконечности продлевать. Преподавал я математику в 7-8 классе.
10: То есть для того, чтобы получить постоянную работу, и нужен вот такой документ?
11: Да, для того, чтобы получить постоянную работу, он так говорил, что те люди, которые давали на школу деньги, они хотели, чтобы с точки зрения законодательства все было чисто и гладко.
10: И поэтому требовали...
11: И поэтому требовали, чтобы люди на постоянных контрактах все имели дипломы о законченном педагогическом образовании.
10: Поделился своими соображениями по поводу новой реформы Дмитрий Апасов, в прошлом преподаватель математики в школе, вернувшийся теперь к своей основной специальности – программиста. Введение профессионального удостоверения, дающего право на преподавательскую деятельность, сравнивают с аналогичным удостоверением врача, и как разрешение на врачебную практику, так и на педагогическую деятельность его можно будет и лишиться. За какие именно прегрешения, пока не ясно, но лишать учителей права заниматься преподаванием будет новый комитет ответственности учителя. Получить же удостоверение можно, либо закончив педвуз, либо пройдя педагогическую практику и дополнив свое специальное образование. Если это правительственное предложение пройдет голосование в Риксдаге, то реформа вступит в действие с 1 июля 2012 года.
0: Вы слушаете фрагменты архивных записей передач, прозвучавших на волнах Всемирной радиосети 12 апреля 2010 года. И еще один сюжет, на сей раз подготовленный Радио Прага, поведает о самом успешном русском бизнесмене в Чехии, которая буквально подсадила всю страну на торт, который называется «Медовник» или по-русски «Медовик».
12: Какой бы чешский ресторан или кафе вы ни зашли, почти наверняка увидите в его меню торт «Медовник». Это всем россиянам знакомый медовый торт «Медовик». Однако в Чехии о его существовании никто не подозревал до конца 90-х, когда москвичка Марианна Хибовская, химик-технолог по профессии, наладила производство «Медовника» под Прагой. Постепенно на это кондитерское изделие, выпускаемое, как указано на коробке, по старой славянской рецептуре, подсела без преувеличения вся страна. Мы встретились с Марианной Хибовской в одном из пражских кафе. И, конечно, сразу спросили, как родилась у нее идея печь медовники в Чехии.
13: Вообще в голову пришло, наверное, даже не мне, а просто друзьям, которые их попробовали. Вот такой вкусный, попробуем продавать. Вот и попробовали, получилось.
12: А вы приехали в Чехию, у вас была идея какая-то, что вы будете заниматься бизнесом, или это вышло все случайно, стартом?
13: Мы в Чехию приехали просто жить. Соответственно, как-то надо было работать. То, что бизнесом заниматься, нет, конечно, об этом не думали, но оно как-то само пошло.
12: А почему именно медовник? Да? Вы как-то его очень любили в семье? Или...
13: Тортов очень много, но медовник, он как бы у нас, наверное, самый вкусный, что было. Всем нравилось. Он такой универсальный торт, он нравится всем. Поэтому я его часто делала. Потому что вся наша семья делали по одному рецепту. То есть этот рецепт так и вынесла его на торт, который мы здесь продаем.
12: То есть вы начинали на кухне первые торты сами?
13: Да, на кухне. Причем вот сейчас думаю, какая же я была дурочка, что я не догадалась, например, просто в обычную печку поставить не один противень, а хотя бы 5 туда поставила бы. Потому что на одном противне 100 тортов, в каждом торте 5 коржей. Думаю, боже мой.
12: Легко ли было войти на чешский рынок?
13: В Чехии был только свой рынок. Что касается их пирожных, которые они делали, это было. То есть это было довольно-таки развито все, но ничего другого. В Чехии вообще торты мало продают. Делают, может быть, на заказ, украшают. Мы начали делать торт целиком. И он, конечно, как бы был совершенно другой, совершенно по виду другой, по цене другой, по вкусу другой. Мы продавали его как торт. Сразу отказались продавать кусочками именно как торт. Тут были, конечно, проблемы. Во-первых, торт целиком мало кому нужен. Во-вторых, он не очень красивый, чтобы привыкли люди покупать. Раз торт должен быть украшен. А дорогой по тем меркам, но вкусный. Наша была задача его продать, научить людей.
12: После того, как в духовке на кухне Марианна Хибовская собственноручно испекла первую сотню тортов, она поняла, надо искать помещение и людей. Полтора года Хибовские выпекали медовники в старой пекарне под Прагой с печью, которую надо было топить углем 3 дня, чтобы она достигла нужной температуры. Торты Марианна первое время просто раздавала, преодолевая чешское недоверие к новому незнакомому вкусу. И постепенно пришел успех. Торт начали покупать и рекомендовать знакомым. Сейчас у Хибовских своя фабрика по производству медовника и других тортов.
14: И сколько там у вас людей работает?
13: Людей, которые конкретно делают торт, может быть, человек 30. Плюс люди, которые работают вокруг, это водители, ставители торговые. Их вместе, наверное, человек 60.
14: А как родилось само название «Медовник»?
13: Вот только я его начала делать, продавали мы через ресторан. Он не назывался «Медовник», он назывался «Барракуда». Он имел название того ресторана, где продавался. А потом думала, а что «Барракуда»-то называется? Какое отношение вообще к этой рыбе имеет торт, да? Потом решили, думаю, как же его назвать? Вот, медовый торт как-то очень длинно. А у меня была знакомая чешка, я у нее спрашивала, говорю, помогите, говорю, как нам этот торт назвать? Я говорю, у нас по-русски, я говорю, медовик. Она говорит, вот, скорее всего, по-чешски будет медовник. И мы его так и назвали, медовник. Как бы коротко и ясно, что это медовник. Когда мы решили делать патент на этот торт, подали все документы, нам какое-то время разрешили. Потом шел ответ или письмо, я уж не помню, что запретили. Они решили, что торт медовник. Универсальное общее слово, да, и мы его не имеем права зарегистрировать. С чего они пришли? Они пришли в ресторан, в один, в другой, везде на меню вот этот наш торт. И везде медовник. Уже на языке медовник уже как медовый торт. То есть мы его с этим делом опоздали. Нам нужно было сразу делать, а мы пришли только на года через 4 делать. Но за эти 4 года мы так сами себя проявили, что нам потом запретили сам медовник это регистрировать, это название.
12: В 2003 году у медовника в Чехии появился сильный конкурент – медовый торт «Марленка», который выпускают в городе Фридек-Мисток по староармянскому семейному рецепту.
14: Ваш успех как-то подтолкнул вот этих всех производителей?
13: Ну, в принципе, да, потому что торт начал пользоваться успехом.
14: Вы и ваши конкуренты уже поделили рынок или этот процесс еще продолжается?
13: Конечно, перетягивают отделы, конечно, в свою сторону, но в данный момент я так думаю, что установилось, люди, которые берут именно вот торты наши или торты их, все-таки они, во-первых, по цене смотрят, кому выгоднее какой торт продавать. У нас свои как бы заказчики, у них свои, но есть места, где продается тот и другой торт.
14: А вот вообще вы слышали какой-нибудь, например, другой европейской стране, чтобы какой-то другой наш торт такой успех имел? Или все-таки можно сказать, что в Чехии это такой феномен?
13: У меня такое впечатление, что нигде из европейских стран наши больше ничего не делают. Если, может быть, и делают, но делают именно те торты, которые уже распространены между всех странах. Ничего такого нового я не видела. Я много езжу, и что-то такое, что делают именно русские, вот попробовать именно там, это продается, но такого не видела. Скорее всего, этого и нет.
12: Самое удивительное во всей этой истории то, что сама Марианна торты есть не любит.
13: Я вообще торт не люблю. Я люблю, чтобы кого-то накормить. Как любая хозяйка, я люблю, чтобы приготовить и накормить людей.
12: Одно из последних творений Марианны – шоколадный торт «Триумф». Марианна признается, что дался он ей тяжело. Качественный шоколад горький, не каждому понравится. А как только добавляешь мармелад, получается венский захер, что уже плагиат.
0: Вы слушали фрагменты из передач, прозвучавших в нашем эфире 15 лет назад. До новых встреч в архиве Всемирной радиосети.

Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и X, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. 8 утра в Москве, и сейчас в эфире Всемирной радиосети.

الفراي لاند اوف دريمز.

0: «Калейдоскоп» Всемирной радиосети. Кое-что, о чем мы рассказывали на прошедшей неделе, а также о том, что еще хотели бы рассказать, в ближайшие полчаса в нашей программе.
1: Всем здравствуйте, у микрофона Вадим Алексеев. Первый сюжет сегодня, подготовленный на прошлой неделе нашими коллегами из Сеула, расскажет о путешествиях и чуть-чуть о работе.
2: Длинные праздничные выходные – отличный повод отправиться в небольшое путешествие. В связи с тем, что в соседних странах, Японии и Китае, скоро начнется «золотая неделя», то есть длинные каникулы, в Корее ожидается резкое увеличение количества иностранных туристов. По статистическим данным туристической отрасли, в период китайских майских праздников, которые длятся с 1 по 5 мая, и японской «золотой недели», ожидается, что Южную Корею посетят около 300 тысяч туристов из обеих стран. Почему же туристы из Китая и Японии так стремятся на отдых в Корею? Причины можно свести к трем основным факторам. Ухудшение китайско-японских отношений, рост цен на топливо и предпочтения в контенте. Наибольшее влияние оказало именно ухудшение отношений между Китаем и Японией, из-за чего сократилось число туристов, перемещающихся между этими странами. По данным Японской национальной туристической организации, в прошлом месяце число туристов, направляющихся из Китая в Японию, сократилось примерно на 56% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Аналогичная тенденция наблюдалась и в потоке туристов из Японии в Китай. Конфликт разгорелся после заявления японского премьер-министра Такаити Санаи о возможной реакции Японии в случае нападения Китая на Тайвань. После этого Министерство иностранных дел Китая официально рекомендовало гражданам отказаться от поездок в Японию. В одной из китайских туристических маркетинговых компаний отмечают, что несмотря на рост цен на топливо, спрос на поездки в мае остается устойчивым. От этого наибольшую прибыль получат Республика Корея и Таиланд. 27-летняя Цоу Мо, которая живет в провинции Шанси в Китае, планирует провести неделю в Сеуле, начиная с 1 мая. Изначально она планировала путешествие в Японию, но, услышав от друзей, что поездка в Японию – это предательство, оформила тур в Корею. Рост интереса к южнокорейскому контенту, в том числе гастрономии и бьюти-индустрии, также стал важным фактором. Согласно опросу туристической платформы Клок, проведенному в феврале, среди 11 тысяч представителей поколения миллениалов и поколения Z по всему миру, Южная Корея заняла 5-е место среди стран, обязательных для посещения. Платформа бронирования отелей Agoda включила Корею в первую тройку направлений для гастрономического туризма по Азии. 31-летняя японка Майю, жительница города Осака, вместе со своей мамой посетит южнокорейский город Пусан на золотой неделе. В Японии одним из самых праздничных времен года является период, известный как «золотая неделя». Он включает в себя 4 национальных праздника и длится с 29 апреля до первых дней мая. Майю с нетерпением ждет поездки, поскольку в Пусане вкусная еда, дешевое жилье и транспорт. Географическая близость двух стран также оказала положительное влияние на туризм, поскольку это сокращает расходы на топливные сборы. По данным авиакомпании Korean Air, в мае топливный сбор в одну сторону до японского города Фукуока или китайского Циндао составляет $51, что значительно ниже по сравнению с рейсами в Европу и США.

За последние годы корейский стиль в одежде, так называемый K-Fashion, прошел путь от уличной моды Сеула до международного феномена. Сегодня он задает тон не только на подиумах, но и в повседневной жизни по всему миру. Этот стиль сочетает в себе уличную моду и утонченный минимализм, открывая новые горизонты самовыражения через одежду. О его популярности ярко свидетельствует увеличение суммы покупок иностранных туристов, посетивших Корею. Например, в первом квартале этого года продажи модных товаров в универмагах Hyundai Department Store среди иностранных покупателей выросли на 131% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показав самый высокий темп роста среди всех категорий, обогнав люксовые товары и продукты питания. Этот показатель оказался в 7 раз выше, чем в первом квартале прошлого года. Особенно заметно, что средний чек на одежду и обувь за год увеличился на 40%. Представитель универмага отмечает, что это связано с увеличением количества людей, стремящихся в точности почувствовать и воспроизвести повседневную жизнь корейцев. Они переходят от простого опыта вроде еды к покупке одежды. В других универмагах аналогичная ситуация. В Shinsegae Department Store в первом квартале этого года зафиксировали рост продаж среди иностранных покупателей в сегментах женской и мужской моды. Эти показатели превысили показатели за аналогичный период прошлого года. В Lotte Department Store, где доля иностранных покупателей стабильно велика, в первом квартале прошлого года продажи женской одежды выросли на 180%, а одежды для спорта и активного отдыха на 80%. С ростом популярности южнокорейского стиля во всем мире, а также интереса и доверия к южнокорейским брендам, расширяется и ассортимент приобретаемой одежды. Если раньше в торговых районах Сеула, включая Мёндон и Тондемун, иностранцы в основном покупали недорогую сувенирную одежду, то теперь они все чаще обращают внимание на более широкий спектр товаров – от спортивной одежды до нижнего белья и аксессуаров. По данным Национальной организации туризма Кореи, в период с января по сентябрь прошлого года количество покупок модных товаров иностранными туристами увеличилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Особенно существенный рост обеспечили такие категории, как нижнее белье, аксессуары и спортивная одежда. Это говорит о том, что иностранцы все чаще перенимают корейский стиль, даже в тех элементах, которые не видны на первый взгляд. Повышение интереса к туризму в Корее на фоне войны на Ближнем Востоке также играет важную роль. В первом квартале этого года в Корее побывали 4 760 000 иностранных туристов, что на 23% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Это исторический максимум за всю историю наблюдений. На этом фоне столичный район Сонсудон становится все более популярным. Здесь один за другим открываются флагманские магазины отечественных брендов. Здесь можно найти такие модные бренды, как Martin Kim, Kuo и Emis, а также бренд нижнего белья Verish. В то же время глобальные спортивные бренды, такие как New Balance и Adidas, также управляют крупными торговыми точками.

На Ближнем Востоке сохраняется напряженная ситуация. Топлива не хватает, билеты дорожают, авиакомпании отменяют сотни рейсов на полгода вперед. Все это вызвало двукратное увеличение спроса на внутренние путешествия. В последнее время увеличение количества туристов наблюдается в ботанических садах и парках по всей стране. Это стало возможно благодаря проекту, который носит название «Штамп-тур по Чонсуджон». Чонсуджон – это сокращение корейских слов, означающих «все ботанические сады и парки страны». Проект был запущен в конце марта этого года управлением дендрариями – государственной организацией при Корейском управлении лесного хозяйства. Проект за короткое время завоевал большую популярность. Всего за 10 дней к нему присоединились 4500 человек, а за 20 дней – 6200 участников. Организаторы поясняют, что росту числа участников способствовало наступление теплой погоды и удобства путешествия. Благодаря приложению пользователи могут легко получить информацию о любом из 72 ботанических садов по всей стране. Среди них наиболее популярным является дендрарий Ильволь, расположенный в городе Сувоне, провинции Кёнгидо, недалеко от Сеула. Он знаменит как место съемок популярной дорамы «Королева слез», выходившей на канале TVN с марта по май 2024 года. Дендрарий Ильволь открылся в 2021 году на месте бывшего промышленного комплекса, переделанного в зеленую зону. В разные сезоны здесь можно увидеть более 2000 видов растений. Комплекс включает в себя выставочную оранжерею, различные виды тематических садов, а также выставочное пространство «Комната ботаника». Помимо этого, есть консультационный центр для посетителей и открытая учебная площадка, благодаря чему сад особенно популярен среди семей с детьми. В первую десятку ботанических садов Кореи, которые стоит посетить, входит также дендрарий Аньян при Сеульском государственном университете. Он является первым в стране университетским ботаническим садом, основанным в 1967 году с целью учебно-исследовательской деятельности. Доступ к нему долгое время был строго ограничен. Лишь в начале ноября прошлого года, спустя 58 лет с момента основания, он был полностью открыт для публики. По сути, для обычных посетителей именно этот год стал первым, когда можно свободно любоваться его весенними пейзажами. Однако перед посещением необходимо заранее оформить бронирование через официальный сайт или по QR-коду на месте. Сразу за главным входом, пройдя мимо учебно-административного здания, посетители попадают на участок с соснами. По пути встречаются плодовый сад, лесной комплекс для практических занятий, кустарниковый сад, аллея азалий, газонные поляны, оранжерея, где собраны южные растения, водный сад, кленовая аллея, кедровая тропа и большая цветущая лужайка. Попасть на тур по дендрариям в Корее очень легко. Желающий поучаствовать в туре сначала открывает специальное AI-приложение iNavi Stamp Order. В приложении можно получить информацию о различных программах. Во время визита за каждое учреждение посетителю начисляются по одному штампу в приложении. При достижении определенных показателей ежеквартально вручаются памятные монеты с изображениями местных растений. Например, при наборе первых 6 штампов участник получит памятную монету с изображением обелиалистника. Далее, за каждые дополнительные 3 штампа последовательно выдаются монеты с изображениями растений, включая венерин башмачок, корейскую пихту, желтый ирис и другие.

Рабочий процесс перестал быть привязанным к конкретному месту. Сегодня офис легко помещается в рюкзаке вместе с ноутбуком и наушниками. Все больше специалистов выбирают кофейни как пространство для концентрации, вдохновения и живого ритма города. Но сами владельцы заведений часто относятся к таким людям негативно. Некоторые просят своих клиентов не занимать место на протяжении долгого времени. Но в последнее время ситуация заметно изменилась. Среди крупных сетевых кофеен все более отчетливо проявляется тренд на привлечение клиентов, работающих или занимающихся в кафе. Ярким примером является Starbucks Korea. Сеть расширяет зоны концентрации, предназначенные для одного или двух человек, в основном в кафе возле университетов. Такая зона оборудована одноместными сиденьями, перегородками, настольными лампами и индивидуальными розетками. Другая сеть кофеен, To Some Place, также увеличивает количество мест для одного человека. В одном из филиалов кафе есть целый этаж для людей, которые хотят поработать или почитать в одиночестве. Улучшение отношений кофеен к людям, которые учатся или работают за ноутбуком, тесно связано с культурой потребления, возникшей в последнее время. Если раньше посещение кафе или прием пищи в одиночестве воспринимались как нечто неловкое, то сегодня употребление еды в одиночку и поход в одиночку в кафе стали привычной частью повседневной жизни. Помимо этого, есть и усилившаяся конкуренция на рынке. По состоянию на 2024 год число кофеен в стране превысило 100 тысяч. При этом бюджетные сети, такие как Мега Кофе, Кампус Кофе и Пай Кофе, стремительно расширяются, усиливая ценовую конкуренцию. Чтобы удержать клиентов, заведениям приходится стать пространствами, где можно работать и учиться. Чем дольше клиент находится в кафе, тем выше вероятность дополнительных заказов и формирование устойчивого спроса за счет повторных визитов.

в Европе. Этот материал впервые прозвучал на наших волнах на прошлой неделе. Как сообщают во Всемирной метеорологической организации ВМО, быстрое потепление в Европе приводит к сокращению площади снежного и ледяного покрова, в то время как опасно высокие температуры воздуха, засуха, волны тепла и рекордные значения температуры океана затрагивают регионы от Арктики до Средиземноморья. Европа, как и многие другие регионы мира, сталкивается с растущими последствиями от рекордных волн тепла на суше и в море до разрушительных природных пожаров и продолжающейся утраты биоразнообразия с последствиями для общества и экосистем по всей Европе. Эти данные опубликованы 29 апреля в рамках доклада «Состояние климата в Европе» за 2025 год, подготовленного Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды ЕЦСПП, который реализует службу по вопросам изменения климата в рамках программы «Коперник» и ВМО. В докладе обобщены результаты работы около 100 ученых и представлен всесторонний обзор основных изменений климатических показателей на самом быстро нагревающемся континенте мира, включая холодные регионы, морские экосистемы, реки и озера, риск природных пожаров и многое другое. Предложен широкий выбор графиков и иллюстраций, отражающих основные выводы, сделанные на основе данных. Вот основные выводы доклада. В 2025 году по меньшей мере на 95% территории Европы температура была выше среднегодовой. Рекордная трехнедельная волна тепла обрушилась на субарктическую Финно-Скандию, когда температура вблизи Северного полярного круга и в его пределах превышала 30 градусов Цельсия. Во всех регионах Европы наблюдалась чистая потеря массы ледников, причем в Исландии зафиксирован второй по величине показатель потери массы ледников за всю историю наблюдений. Снежный покров был на 31% ниже среднего, ледяной щит Гренландии потерял 139 гигатонн льда. Среднегодовая температура поверхности океана в европейском регионе стала самой высокой за всю историю наблюдений, а на 86% территории региона наблюдались морские волны тепла как минимум сильной интенсивности. В результате природных пожаров выгорело более миллиона гектаров, что является рекордной площадью за всю историю наблюдений. В течение 11 месяцев года по всей Европе речной сток был ниже среднего, причем в 70% рек годовой сток был ниже среднего. От штормов и наводнений пострадали тысячи людей по всей Европе, хотя экстремальные дождевые осадки и наводнения были менее масштабны, чем в последние годы. В 2025 году возобновляемые источники энергии обеспечили почти половину электроэнергии в Европе, при этом доля солнечной энергии достигла нового рекордного уровня в 12,5%. Биоразнообразие жизненно важно для устойчивого будущего, однако изменение климата является одной из основных причин его деградации. Изменение климата и биоразнообразие тесно взаимосвязаны в рамках европейской политики и рамочных программ. В докладе отмечается сохраняющаяся тенденция к быстрому потеплению в самых холодных регионах Европы, в том числе в Арктике и Альпах, где снег и лед играют важнейшую роль в замедлении изменения климата, отражая солнечный свет обратно в космос. В 2025 году по крайней мере на 95% территории Европы среднегодовая температура превысила средние показатели, в то время как площадь территории Европы, на которой наблюдаются зимние дни с отрицательными температурами, сокращается. В июле в субарктической Финно-Скандии наблюдалась самая длинная волна тепла за всю историю наблюдений, которая продолжалась 3 недели. В этот период температура в районах, расположенных вблизи и в пределах Северного полярного круга, достигла и превышала 30 градусов, а максимальная температура в городе Фроста, Норвегия, составила 34,9 градуса Цельсия. Между тем, в Европе в целом наблюдалось рекордно низкое количество дней со стрессом низких температур. На 90% континента было меньше дней, чем в среднем, по крайней мере, с сильным стрессом. Минимальные температуры оставались выше средних на протяжении большей части года. Температуры выше средней, осадки ниже среднего привели к значительной потере снега и ледяного покрова. В марте 2025 года площадь снежного покрова в Европе была примерно на 1,32 миллиона квадратных километров меньше среднего показателя, примерно на 31%, что эквивалентно совокупной площади Франции, Италии, Германии, Швейцарии и Австрии. Это был третий самый низкий показатель протяженности снежного покрова с начала наблюдений в 1983 году. Ледники также испытали чистую потерю массы, причем в Исландии зафиксирован второй по величине показатель потери массы ледников за всю историю наблюдений. Эта утрата ледяного покрова способствует повышению глобального уровня моря, причем каждый сантиметр подъема подвергает риску наводнений в прибрежных районах еще 6 миллионов человек. Мировой океан поглощает около 90% избыточного тепла, образовавшегося

В результате антропогенных выбросов парниковых газов в 2025 году в Европейском океаническом регионе была зафиксирована самая высокая годовая температура поверхности океана за всю историю наблюдений, что стало четвертым годом подряд, когда было рекордно тепло. Эта долгосрочная тенденция негативно сказывается на биоразнообразии, видах и среде обитания. Морские волны тепла также могут совпадать с волнами тепла на суше, способствуя более экстремальным температурам и повышенной влажности, в том числе в ночное время, что может замедлять восстановление организма после теплового стресса и нарушать сон. В 2025 году морские волны тепла были широко распространены и охватили 86% покрытой океаном территории Европы. Кроме того, они были более интенсивными. 36% территории региона подверглись воздействию суровых или экстремальных условий. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. На всей территории Средиземного моря наблюдался по крайней мере один день с сильными морскими волнами тепла в каждом из последних трех лет, а в 2025 году среднегодовая температура поверхности моря стала второй по величине за всю историю наблюдений. Суровые условия морских волн тепла также наблюдались в Норвежском море, омывающем Северную Европу и Арктику, что совпало с рекордной волной тепла над субарктической Финно-Скандией и подчеркнуло географическое распространение потепления океана по всей Европе. По всей Европе примерно 70% рек имели сток ниже среднего, при этом год стал одним из трех самых засушливых с 1992 года с точки зрения влажности почвы. В мае более половины территории Европы пострадала от засухи. Такие условия отражают сочетание факторов, включая циркуляцию атмосферы и изменчивость осадков, наряду с долгосрочными климатическими тенденциями. В 2025 году во всей Европе было очень тепло. Температура превышала средние показатели как минимум на 95% территории континента. Волны тепла затронули значительную часть Европы от Средиземноморья до Арктики, включая вторую самую сильную волну тепла в Европе за всю историю наблюдений и самую продолжительную сильную волну тепла в субарктической Финно-Скандии в июле. В большинстве регионов Европы также наблюдалось больше дней, чем в среднем, с как минимум сильным тепловым стрессом, а в Южной и Восточной Испании было зарегистрировано на 50 дней больше, чем в среднем, с температурой по ощущениям выше 32 градусов Цельсия. Жаркая и засушливая погода способствовала возникновению рекордного числа природных пожаров по всей Европе. В общей сложности выгорела рекордная площадь более миллиона гектаров, площадь, превышающая площадь Кипра, а выбросы от лесных пожаров достигли самого высокого уровня за всю историю наблюдений. Особенно сильно пострадала Испания, на которую пришлось около половины выбросов. Наряду с Испанией на Кипре, в Соединенном Королевстве, Нидерландах и Германии были зарегистрированы самые высокие выбросы от природных пожаров за всю историю наблюдений. Природные пожары также представляют серьезную угрозу для биоразнообразия, а пожары в торфяниках могут привести к освобождению огромных запасов углерода, что еще больше усугубит изменению климата. Европейская комиссия определила растущую угрозу природных пожаров в качестве одного из ключевых приоритетов, поскольку, согласно прогнозам, приведенным в 6-м оценочном докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата, вероятность возникновения природных пожаров, по всей видимости, возрастет во всех регионах Европы. Многочисленные экстремальные явления в 2025 году, включая засуху, природные пожары, а также волны тепла на суше и в море, оказали влияние на биоразнообразие морских и наземных экосистем. Кроме того, природа испытывает все большее давление из-за сокращения и перемещения ареалов обитания, нарушения сезонных циклов вследствие повышения температуры, а также изменений в режиме осадков. В докладе приводятся конкретные примеры воздействия изменения климата на чувствительные экосистемы, такие как воздействие морских волн тепла на луга морских водорослей в Средиземном море и природные пожары в торфяниках. В сфере экологического управления в Европе все чаще признается тесная взаимосвязь между климатом и биоразнообразием, и применяются скоординированные подходы, учитывающие взаимосвязь природы и климата и направленные на укрепление устойчивости экосистем. Наш еженедельный материал о погоде и климате, который впервые звучит в эфире по пятницам в 3:50 утра по всемирному времени. Расписание всех выходов передачи в эфир на сайте wrn.world. Калейдоскоп сегодня завершает композиция под названием «Fault Line» в исполнении «The Cary Grey Project», которая прозвучала на прошедшей неделе в одном из выпусков нашего музыкального шоу «Формула Инди». Новые выпуски слушайте ежедневно в 21 час по всемирному времени. Настраивайтесь на волны всемирной радиосети, и вы узнаете много интересного. Счастливо! You

Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Уважаемые слушатели, с 18 ноября в течение недели мы тестируем новую частоту на коротких волнах. Слушайте нас с 17 до 20 часов по всемирному времени на частоте 9820 кГц в диапазоне 31 метра. Ждем ваших сообщений о слышимости. Всемирное время 7 часов 30 минут, и мы продолжаем наши передачи на волнах Всемирной радиосети.

0: А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить об обществе и его здоровье. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ завершила проведение имитационных учений «Polaris-2», двухдневного мероприятия высокого уровня, основанного на сценарии распространения по всему миру вспышки новой вымышленной бактерии. В ходе учений, прошедших 22-23 апреля при участии 26 стран и территорий, 600 специалистов по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и более 25 партнеров проверили свою готовность к пандемиям и другим крупным чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, включая такие аспекты, как мобилизация чрезвычайного кадрового резерва, обмен информацией и координация действий между странами, партнерами и ВОЗ. Об этом говорится в пресс-релизе организации, опубликованном в прошлый понедельник, 27 мая. Опираясь на успешный опыт учений «Polaris-1», которые прошли в апреле 2025 года и в ходе которых отрабатывался сценарий распространения вымышленного вируса, участвующие в учениях страны задействовали свои чрезвычайные координационные механизмы и в условиях, приближенных к реальным, отработали свои действия по обмену информацией, обеспечению согласованности противоэпидемических мероприятий и мобилизации кадрового резерва. В ходе учений на практике были применены два ключевых документа ВОЗ. Основные принципы работы глобального корпуса реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения и система национальных мер по оповещению и реагированию при чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения. И опробовано применение инструментов с элементами искусственного интеллекта для планирования и организации кадровых ресурсов. Документ «Принципы работы глобального корпуса реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения» был опубликован в июне 2025 года и содержит рекомендации для стран по укреплению кадровых ресурсов здравоохранения для реагирования на чрезвычайные ситуации с опорой на принципы суверенитета, справедливости и солидарности. Он служит подспорьем для развития сотрудничества между странами посредством обмена информацией и расширения возможностей мобилизации персонала экстренного реагирования на региональном и глобальном уровнях. Руководство системы национальных мер по оповещению и реагированию при чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения было опубликовано в октябре 2025 года и содержит описание ключевых функций, координационных механизмов и действий, необходимых для эффективного реагирования на ЧС на местном, субнациональном и национальном уровнях. Имитационные учения также дали возможность отработать координацию оказания странам экспертно-технической поддержки и экстренной помощи с участием более 25 национальных, региональных и глобальных учреждений и организаций в области здравоохранения, включая Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний, Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Организацию врачей без границ, Институт Роберта Коха, UKMED, ЮНИСЕФ, а также сети по борьбе с чрезвычайными ситуациями, такие как Глобальная сеть по оповещению о вспышках болезней и принятию ответных мер, инициатива ВОЗ по созданию чрезвычайных медицинских бригад, сеть резервных партнеров и Международная ассоциация национальных институтов общественного здравоохранения. В учениях этого года приняли участие больше стран, а координация между ними улучшилась за счет создания новых сетей, в том числе недавно учрежденную сеть лидеров стран Африки и Восточного Средиземноморья по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. Учения «Polaris-2» проводятся в рамках перспективной многолетней программы ВОЗ по организации имитационных учений Horizon X. Они дают возможность отрабатывать механизмы реагирования в условиях, приближенных к реальным, с тем, чтобы готовность стран не ограничивалась разовыми усилиями, а поддерживалась на постоянной основе как вклад в глобальную санитарно-эпидемиологическую безопасность. 28 апреля на Всемирном саммите по гепатиту ВОЗ представила новый доклад, в котором отмечается, что международные усилия по борьбе с вирусными гепатитами приносят ощутимые успехи, снижая количество случаев инфицирования и смерти. Однако данные инфекции остаются серьезной проблемой мирового здравоохранения. По последним данным, в 2024 году от вирусных гепатитов В и С, двух инфекций, на долю которых приходится 95% мировой смертности от гепатита, умерло 1 миллион 340 тысяч человек. При этом передача гепатита продолжается, им ежедневно заражаются 4900 человек или 1 800 000 в год. В глобальном докладе о гепатите 2026 года описываются значительные успехи, достигнутые с 2015 года. Ежегодная мировая численность новых случаев заражения гепатитом В уменьшилась на 32%, а смертность, связанная с гепатитом С, на 12%. Распространенность гепатита В среди детей в возрасте до 5 лет также снизилась до 0,6%, а 85 стран достигли или превысили целевой показатель в 0,1%, установленный на 2030 год. Эти достижения отражают результаты планомерных и согласованных мер международного и национального уровня, принимаемых в соответствии с целями ВОЗ по элиминации вирусных гепатитов, которые были утверждены государствами-членами на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2016 году. Вместе с тем авторы доклада предупреждают, что нынешних темпов прогресса недостаточно для достижения всех целей по элиминации вирусного гепатита к 2030 году, подчеркивая настоятельную необходимость ускорения работы по профилактике, диагностике и лечению гепатита во всем мире. Самые различные страны мира доказывают, что элиминация гепатита – не несбыточная мечта, а вполне реальная задача, которую можно решить при наличии твердой политической воли с опорой на стабильное внутреннее финансирование, заявил генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебриесус. В то же время, как показано в докладе, улучшения достигаются медленно и неравномерно. Из-за стигматизации, слабости систем здравоохранения и неравного доступа к медицинской помощи многие люди по-прежнему не проходят диагностику и не получают лечение. У нас имеются все необходимые средства для элиминации гепатита как угрозы здоровья населения, но для достижения целей, намеченных на 2030 год, необходимо срочно расширить масштабы профилактики, диагностики и лечения, добавил гендиректор ВОЗ. Несмотря на эти проблемы, успехи таких стран, как Египет, Грузия, Руанда и Соединенное Королевство свидетельствует о реальной возможности элиминации гепатита как проблемы общественного здравоохранения при наличии постоянной приверженности поставленной цели и необходимых финансовых ресурсов. Для этого уже имеются высокоэффективные средства. Вакцина против гепатита В защищает более 95% привитых лиц как от острой, так и от хронической формы инфекции. Длительная противовирусная терапия при гепатите В помогает эффективно контролировать хроническую инфекцию и предотвращать развитие тяжелых заболеваний печени. И краткий курс терапии гепатита С продолжительностью от 8 до 12 недель позволяет излечивать более 95% носителей инфекции. Данные говорят о том, что прогресс возможен, но также высвечивают наши недоработки. Каждый пропущенный диагноз и нелеченный случай хронического вирусного гепатита может привести к предотвратимой смерти, заявила директор департамента ВОЗ по ВИЧ, туберкулезу, гепатиту и инфекциям, передаваемым половым путем доктор Тереза Касаева. Страны должны ускорить работу по организации помощи лицам, живущим с гепатитом В и С, на базе учреждений первичного звена и охватить ею самые эпидемиологически неблагополучные группы населения, добавила она. В докладе определены приоритетные меры, позволяющие ускорить элиминацию гепатита как угрозы здоровью населения. К ним относится расширение масштабов лечения хронической инфекции гепатита В, особенно в африканском регионе и регионе западной части Тихого океана, ВОЗ, а также повышение доступности терапии при гепатите С в регионе Восточного Средиземноморья, ВОЗ. Авторы доклада призывают также усилить политическую приверженность поставленным целям, наращивать финансирование и расширять охват вакцинации против гепатита В при рождении и противовирусную профилактику для предотвращения передачи вируса гепатита В от матери ребенку, особенно в африканском регионе, ВОЗ. Кроме того, в докладе подчеркивается необходимость повышать безопасность инъекций, выполняемых как в медицинских учреждениях, так и за их пределами, в том числе путем укрепления программ по снижению вреда для потребителей инъекционных наркотиков, говорится в пресс-релизе ВОЗ. Сегодня у нас было время, чтобы поговорить об обществе и его здоровье.
1: В
0: дорогие слушатели! Мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и экс, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить о правах человека. Глава Управления ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступил 29 апреля с осуждением репрессий иранских властей против инакомыслящих, в частности, с использованием обвинений, связанных с национальной безопасностью. По крайней мере, 21 человек был казнен и тысячи людей арестованы, об этом говорится в пресс-релизе Управления. «Я потрясен тем, что помимо тяжелых последствий этого конфликта, население Ирана сталкивается с жестоким и бесчеловечным лишением прав со стороны властей страны», — сказал Тюрк. «В условиях войны угрозы в области прав человека растут в геометрической прогрессии. В то же время даже в тех случаях, когда государство ссылается на угрозу национальной безопасности, права человека могут быть ограничены только когда это является строго необходимым и соразмерным, а также осуществляется в законных целях. При этом основные и неотъемлемые права человека, такие как защита от произвольного задержания, право на справедливое судебное разбирательство, должны соблюдаться в полной мере и при любых обстоятельствах», — подчеркнул он. В связи с широким и размытым определением преступлений против национальной безопасности многие люди в Иране, в том числе дети, могут быть приговорены к смертной казни. Обвиняемые часто сталкиваются с ускоренным судебным разбирательством и лишены права на выбор адвоката. Кроме того, регулярно сообщается о применении к ним пыток и жестокого обращения. По сообщениям, судебные приговоры участникам протестов, как минимум 9 из которых уже казнены, были основаны на признаниях, полученных под принуждением. По оценкам, за период с 28 февраля по обвинениям, связанным с угрозой национальной безопасности, в Иране были арестованы более 4000 человек. Многие из них стали жертвами насильственных исчезновений, подверглись пыткам или другим формам жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинства обращения, включая принудительные признания и инсценированные казни, которые транслировались по телевидению. Представители этнических и религиозных меньшинств страны, включая бахаистов, зороастрийцев, курдов и балучей, подвергаются повышенному риску. «В иранских тюрьмах ужасные условия содержания», — сказал Тюрк. «Заключенные страдают от переполненности камер и острой нехватки пищи, воды, средств гигиены и медикаментов. Им также отказывают в медицинской помощи». Верховный комиссар также отметил, что в качестве инструмента транснационального давления и наказания используется массовая конфискация активов. По полученным данным, власти конфисковали активы около 675 граждан, включая 400 иранцев, проживающих за границей, среди которых актеры, спортсмены, руководители компаний и журналисты. Их назвали предателями Родины, обвинили в поддержке военных ударов по Ирану и сотрудничестве с враждебными группами. Новая система финансового мониторинга САМ теперь позволяет судам и прокурорам по всей стране выявлять и изымать активы граждан в электронном виде. Интернет в Иране почти полностью отключен на протяжении 61 дня. Это одна из самых длительных и масштабных блокировок в истории. Отключение интернета усугубляет и без того тяжелую гуманитарную и экономическую ситуацию и должно быть немедленно отменено, добавил Тюрк. 1 мая Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступил с обращением по поводу Всемирного дня свободы печати. Он сказал: «Как выглядел бы мир без свободной прессы? Это был бы мир равнодушия, где на насилие отвечают молчанием. Мир манипуляции, где истина становится предметом торга и превращается в товар. Мир, в котором люди больше не могут отличить факт от вымысла. Свободная пресса – это кислород свободного и открытого общества. Она помогает людям лучше понимать происходящее, формирует общественную дискуссию, способна укреплять доверие и лежит в основе социальной сплоченности, устойчивости и безопасности. Сегодня мы воздаем должное мужественным репортерам и фотографам, которые документируют ужасающие события, разоблачают коррупцию и следят за корпоративной деятельностью. Раскрывая правду и позволяя разным точкам зрения сосуществовать, они делают государственное управление более прозрачным, демократическим и основанным на всеобщем участии. Обращая внимание на нарушения, они способствуют привлечению к ответственности и помогают предотвратить предотвращать преступления. Несмотря на это, журналистика сегодня стала небезопасной и порой просто опасной профессией. Сотрудников СМИ бомбят в их автомобилях, похищают из офисов, заставляют замолчать за решеткой и увольняют с работы. Только в этом году было убито не менее 14 журналистов. За последние 20 лет лишь примерно в одном из 10 случаев убийств виновные были привлечены к ответственности. Освещение вооруженных конфликтов сопряжено с наибольшим риском. Война Израиля в Газе стала смертельной ловушкой для СМИ. Мое управление подтвердило гибель почти 300 журналистов с октября 2023 года и еще гораздо больше получили ранения. По состоянию на 2026 год Ливан является самой опасной страной для работников СМИ. Зачастую местные журналисты единственные, кто передает страшную реальность войны. Они сами могут быть голодными, напуганными и лишенными всего, кроме своего голоса. В Судане я встречался с журналистами, пережившими крайнюю жестокость, насилие и даже голод, и при этом продолжающими выполнять свою жизненно важную работу. Даже вдали от линии фронта практически ни одна страна не является по-настоящему безопасной для тех, кто говорит правду в глаза тем, у кого власть. Расследование коррупции, экологического ущерба или организованной преступности сопряжено с серьезными рисками для журналистов, их источников и порой их семей, как я недавно убедился в Мексике. Я глубоко обеспокоен тем, что работники СМИ являются главной мишенью растущих международных репрессий и слежки, что особенно явно проявилось в недавних нападениях на иранских журналистов за рубежом. Законы о клевете, дезинформации, онлайн-преступности и терроризме все чаще используются для защиты власти имущих от общественного контроля. Судебные процессы, направленные на запугивание, а не на справедливость, превращают суды в инструмент давления, обходятся журналистам и медиакомпаниям в миллионы и создают эффект устрашения далеко за пределами редакции. Сегодня в тюрьме находится около 330 журналистов и работников СМИ. Мое управление дополнительно зафиксировало 500 гражданских журналистов и правозащитных блогеров за решеткой. Преследования и издевательства над представителями прессы в интернете создают угрозу формирования дезинформационного общества, где СМИ вынуждены искажать факты и отрицать науку ради собственной безопасности. Эти нападки в непропорционально большей степени направлены против женщин. 3/4 журналисток сталкивались с онлайн-насилием, включая кампании по дискредитации и сексуальное насилие. Попытки заставить замолчать независимую журналистику становятся все более изощренными. От ограничения доступа к материалам до полного отключения интернета и информационной блокады. В ряде случаев нездоровый союз политической, корпоративной и медийной власти подрывает демократию и ведет к поляризации общества. Экономическое давление достигло рекордного уровня почти в трети стран. Сокращение финансирования и концентрация собственности в сфере СМИ вынуждают местные новостные агентства закрываться, лишая людей голоса. Сокращение персонала порой используется стратегически для подавления критики и продвижения политических повесток. И все же журналисты не сдаются. Они ведут репортажи в самых суровых условиях, даже с больничных коек и инвалидных колясок. Они верят, что правда сильнее, чем пули, и стоит того, чтобы за нее бороться. И они правы. Но они не могут бороться в одиночку, им срочно нужны наша поддержка и защита. Правительства должны прекратить преследование прессы, снять произвольные ограничения, отменить репрессивные законы и провести правовые рамки в соответствии с международными стандартами в области прав человека. Они должны предотвращать нападения на журналистов и работников СМИ и защищать их от слежки, в том числе тех, кто работает за рубежом. Я призываю правительство расследовать все нарушения и привлечь виновных к ответственности. Им также необходимо регулировать медиапространство, чтобы оно было свободным и открытым. Онлайн-платформы должны принимать действенные меры по борьбе с насилием и дезинформацией. Соблюдение высочайших стандартов независимости, прозрачности и честности сохраняет ключевую роль СМИ как хранителей общественного доверия. Мое управление будет и впредь отслеживать и сообщать о нарушениях в отношении журналистов и работников СМИ, выступать в их защиту и поддерживать развитие национальных механизмов для обеспечения их безопасности. Когда атаки против СМИ становятся нормой, сама свобода начинает приходить в упадок, а вместе с ней и основы мира, безопасности и устойчивого развития. Давайте вместе позаботимся о том, чтобы те, кто отстаивает правду, не отстаивали ее в одиночестве. Это было обращение Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по поводу Всемирного дня свободы печати. Сегодня у нас было время, чтобы поговорить о правах человека. Согласно Всеобщей декларации прав человека, каждый член человеческой семьи имеет равные и неотъемлемые права. Не стоит забывать об этом.

0: От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN Русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world. Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами.
1: На волнах Всемирной радиосети у нас есть время поговорить о технологиях и открытиях.
2: Ученые расшифровали загадочные магнитные лабиринтные домены для повышения эффективности электромобилей. Новая модель, созданная на основе искусственного интеллекта, показывает, как сложные структуры магнитных доменов влияют на потери энергии в электродвигателях. Стремительный рост использования электромобилей привлек внимание ключевой проблеме – насколько эффективно электродвигатели преобразуют энергию. Одним из основных источников потерь энергии в этих двигателях является потери в железе, также называемые потерями на магнитный гистерезис. Это происходит, когда магнитные поля многократно меняют направление внутри сердечника двигателя, который изготовлен из мягких магнитных материалов. Эти двигатели также работают при высоких температурах, где тепло может частично ослабить намагниченность и затруднить контроль потерь энергии. В то же время расположение магнитных доменов, крошечных магнитных областей внутри этих материалов играет важную роль в определении их поведения, включая то, как они реагируют на тепло и сколько энергии теряют. Магнитные домены могут принимать самые разнообразные структуры. В некоторых мягких магнитных материалах они образуют сложные зигзагообразные узоры, известные как лабиринтные домены. Эти узоры сложным образом изменяются при изменении температуры, и эти изменения могут сильно влиять на потери энергии. Однако изучение этих структур представляет собой сложную задачу. Существующие модели с трудом отражают полную картину, поскольку в них задействовано множество факторов, включая внутреннюю структуру материала, тепловые эффекты и общую энергетическую стабильность. Для преодоления этих трудностей группа исследователей под руководством профессора Масата Кацуги и доктора Кена Масудзавы из Токийского университета науки совместно с исследователями из университета Цукубы, университета Окаямы и Киотского университета разработала новую модель, названную структурой энтропии признаков расширенного Гинзбурга-Ландау. Исследователи использовали эту модель для изучения энергетического ландшафта лабиринтных доменов в редкоземельном желистом гранате ALRG. Традиционные модели упрощают реальные материалы, в то время как эксперименты выявляют сложность без четкого способа количественной оценки причинно-следственных связей, объясняет профессор Кацуги. Наша, основанная на физических принципах, объяснимая система искусственного интеллекта устраняет эти ограничения, предназначенные для механистического объяснения процесса перемагничивания, зависящего от температуры. Результаты их исследований были опубликованы в журнале Science Reports. Чтобы изучить, как намагниченность изменяется с температурой, команда получила микроскопические изображения магнитных доменов в образце ALRG при разных температурах. Эти изображения послужили входными данными для модели EXGL. Процесс начинается с пересистемной гомологии ПГ, метода, который выявляет закономерности в сложных данных для идентификации структурных вариаций в изображениях доменов. Затем машинное обучение используется для выделения наиболее важных особенностей в этих данных. Эта информация используется для построения цифрового ландшафта свободной энергии, который отслеживает, как структуры доменов эволюционируют при изменении энергии. Наконец, математический анализ связывает эти микроскопические закономерности с крупномасштабным поведением намагниченности. Используя этот метод, исследователи выявили ключевой параметр, названный PC1, который представляет собой процесс перемагничивания. Связав PC1 с физическими свойствами, они обнаружили 4 основных энергетических барьера, определяющих изменения на магниченность. Детальный анализ этих барьеров показал, как различные формы энергии взаимодействуют в процессе. Команда измерила, как энергия перемещается между обменными взаимодействиями, размагничивающими эффектами и энтропией. Они также обнаружили, что более длинные доменные стенки приводят к более сложным лабиринтным узорам. Этот эффект обусловлен взаимодействием энтропии и обменных сил. Эти данные помогают объяснить, как ведут себя домены лабиринта во время перемагничивания. Наш подход EXGL эффективно автоматизирует интерпретацию сложных процессов перемагничивания и позволяет выявлять скрытые механизмы, которые трудно обнаружить с помощью традиционных методов, говорит профессор Кацуги. Кроме того, поскольку свободная энергия является универсальным термодинамическим показателем, наша модель может быть распространена на другие системы со схожими характеристиками. В целом, исследование позволяет лучше понять поведение в лабиринтной области и предлагает более широкий метод изучения сложных энергетических ландшафтов, магнитных и подобных физических систем. Итак, мы говорили об объяснимом анализе сложной лабиринтной магнитной доменной структуры путем расширения модели свободной энергии Ландау путем добавления энтропийного признака. Также затронем тему о том, что ученые преодолевают оптические ограничения с помощью наноскопии на основе квантовых точек. Новая мощная микроскопическая методика позволяет выявлять скрытые взаимодействия света в наноразмерном масштабе, давая представление о физических процессах, недоступных для изучения с помощью обычных инструментов. За последние 10 лет достижения в области нанотехнологии позволили формировать материал в масштабах до 10 нанометров и даже вплоть до отдельных атомов. Эти возможности вывели нанофотонику в новую область, часто описываемую как глубокая наноразмерная оптика. На таких чрезвычайно малых масштабах взаимодействие света и материи становится намного сильнее, чем наблюдалось ранее. Локальная плотность состояния ЛДОС играет решающую роль в таких процессах, как спонтанное излучение, рассеяние света, ван-дер-Вальсовые взаимодействия и теплопередача на наномасштабе. Несмотря на свою важность, она оставалась недоступной для стандартных методов оптической визуализации, включая сканирующую ближнепольную оптическую микроскопию SNOM. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале eLight, исследователи под руководством Сюэн Чена и Дзян Вэйтана, Хуанчжунский университет науки и технологий Китай, а также Хайанцзинь, Чжанский университет Китая, представили новый метод визуализации, называемый сканирующей экситонной оптической наноскопией (СИОН). Этот метод позволяет ученым одновременно картировать как наноразмерные световые поля, так и локальную плотность состояния вокруг крошечных структур. Он основан на использовании высокостабильных одиночных квантовых точек, прикрепленных к кончику кремниевого зонта диаметром 50 нанометров, который действует как чувствительный сканирующий детектор. Внутри квантовой точки генерируются экситоны, которые распадаются со скоростью, зависящей от локальной интенсивности света и локальной плотности состояния ЛДОС. Отслеживая эти изменения, СИОН создает парные карты обоих свойств вблизи фотонных и плазмонных структур, достигая пространственного разрешения всего несколько нанометров, что превосходит возможности современных методов. Используемая в этой установке квантовая точка имеет размер около 6,6 нанометров, включая ядро из CDSE толщиной 3 нанометра, где происходит рекомбинация экситонов. Она остается стабильной в течение длительного времени на воздухе, демонстрирует минимальное мерцание флуоресценции и работает с почти идеальной квантовой эффективностью. Она также отличается узким спектром излучения, стабильным поведением релаксации релаксации кситонов и отношением сигнал-фон до 55. Эти выдающиеся свойства, которыми обладает квантовый зонд, обеспечивают высокое разрешение, надежность и точность нашей методики Сион, сказал Сюэ Вэн Чэн. Во второй теме мы затронули вопросы сканирующей экситонной оптической наноскопии с использованием одной квантовой точки и обещаем вернуться к этой теме.

0: На волнах Всемирной радиосети у нас было время, чтобы поговорить о технологиях и открытиях.
1: Всемирная радиосеть продолжает вещание. В ближайший час слушайте повтор передач Международного радио Кореи, вышедших в эфир накануне вечером. 11 утра в Москве.

Уважаемые радиослушатели, KBS World Radio, Всемирное радио KBS начинает передачу на русском языке из Сеула, столицы Республики Корея. Вы можете принимать наши передачи с 12 до 13 часов на частоте 1170 кГц, с 13 до 14 часов на частоте 9645 кГц и с 18 до 19 часов на частоте 15265 кГц. Время по Гринвичу. Наш адрес в интернете world.kbs.co.kr/russian.

В эфире KBS World Radio, Всемирное радио KBS, и сегодня с выпуском новостей вас знакомит Валерий Суриков. Основные темы этого выпуска: президент Ли Чжимён призвал к поэтапной конституционной реформе. В пересмотренной конституции Северной Кореи не говорится о воссоединении. Рост потребительских цен в Республике Корея в апреле 2,6%. А сейчас эти другие новости более подробно. Конституция, которая не менялась почти 40 лет с 1987 года, во многом устарела. Об этом заявил президент Республики Кореи Ли Чжимён, выступая 6 мая на заседании Кабинета министров. Необходим практический подход. Чтобы сделать как можно больше для страны, было бы целесообразно вносить частичные изменения поэтапно, по мере согласования политическими партиями, отметил глава государства. Данное заявление прозвучало за день до голосования в Национальном собрании по законопроекту о внесении поправок в Конституцию, инициированных правящей Демократической партией Тубуро. Поправки касаются прежде всего условий введения чрезвычайного положения. В рамках действующей Конституции сложно в достаточной мере гарантировать нынешний уровень демократии, условия жизни населения и будущее страны, отметил Ли Чжимён. Нормализация рынка недвижимости – неизбежная тенденция нашего времени, а также ключевая национальная задача, которую необходимо выполнить, написал 6 мая президент Республики Кореи Ли Чжимён в своем аккаунте в социальной сети X. Он поделился статьей экспертов, прогнозирующей тенденцию к снижению цен на жилье. «Непобедимость рынка недвижимости – такого мифа больше не будет», – заявил глава государства. Сдерживание стремительного роста цен на недвижимость является одним из ключевых приоритетов администрации Ли Чжимёна. В пересмотренной конституции Северной Кореи появился новый пункт, описывающий границы страны, а все упоминания о воссоединении Кореи исключены. Ее текст был представлен журналистам 6 мая на пресс-конференции в Министерстве по делам воссоединения. В конституции говорится, что Северная Корея граничит с Китаем и Россией на севере и Южной Кореей на юге. Из названия основного закона исключено слово «социалистическое», и в ней не говорится о Южной Корее как о главном враге. Председатель Госсовета КНДР назван главой государства. Ему предоставлено право командования ядерными силами. Как сообщили 6 мая в Национальном управлении данными, рост потребительских цен в апреле текущего года составил 2,6% в годовом исчислении, в то время как цены на продукты сельского хозяйства, животноводства и рыболовства снизились. Промышленные товары подорожали на фоне повышения цен на нефть из-за кризиса на Ближнем Востоке. Нефтепродукты подорожали в среднем на 21,9%. В том числе дизельное топливо на 30,8%, а бензин на 21,1%. Это привело к росту цен на промышленные товары на 3,8% и росту цен в целом на 1,25%. Базовая инфляция, не учитывающая изменения цен на продукты питания и энергоносители, которая рассчитывается по методике ОСР, составила 2,2%. Уровень инфляции, ощущаемый населением, 2,9%. Министр финансовой экономики Республики Корея Ку Ён Чоль и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили экономическое сотрудничество между двумя странами, в том числе в области критически важных полезных ископаемых. Переговоры состоялись в Самарканде в кулуарах ежегодного заседания Азиатского банка развития. Ку Ён Чоль отметил необходимость расширения сотрудничества между двумя странами –
биологической промышленности и транспортном строительстве, включая проекты сооружения железных дорог и аэропортов. В ответ Мирзиёев отметил, что дальнейшее расширение двусторонней торговли и инвестиций соответствует интересам обеих стран. 6 мая компания Hyundai Rotem сообщила о начале коммерческой эксплуатации скоростных поездов в Узбекистане. Поезда курсируют по маршруту протяженностью 1020 километров между Ташкентом и Хивой. Теперь у жителей и гостей страны появилась возможность добраться из столицы страны в древний город Великого Шелкового Пути на западе Узбекистана за 7 часов. Это вдвое быстрее, чем раньше. Запуск скоростных поездов стал результатом контракта на сумму 270 миллиардов вон или 185 миллионов 300 тысяч долларов, подписанного компанией Hyundai Rotem с узбекскими железными дорогами в 2024 году. Южнокорейская судоходная компания HMM получила буксир для доставки своего грузового судна, находящегося в Ормузском проливе в порт Дубая. Вечером 4 мая в машинном отделении судна произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар. В результате судно получило повреждения. Оно прибудет 7 мая в Дубай, где техническая комиссия попытается определить причину взрыва. На борту судна в момент инцидента находились 24 члена экипажа, включая 6 южнокорейских граждан. По данным компании, никто не пострадал. На момент инцидента судно находилось на якоре у берегов Объединенных Арабских Эмиратов. Женская футбольная команда КНДР «Неко Хян», «Моя родина» сыграет 20 мая в Сувоне провинции Кёнгидо с женским футбольным клубом «Сувон» в полуфинале Лиги чемпионов AFC. Среди женщин северокорейские спортсмены прибудут в Республику Корея на соревнования впервые с декабря 2018 года, когда они участвовали в финале мирового турнира по настольному теннису в Инчоне. По данным Министерства по делам воссоединения, в северокорейской команде 39 человек, 27 спортсменок и 12 сопровождающих. Команда-победитель встретится 23 мая в финале с победителем второго полуфинала, в котором сыграют команды Австралии и Японии. 6 мая Министерство иностранных дел призвало южнокорейских граждан проявлять осторожность при использовании электронных сигарет в зарубежных странах. В министерстве напомнили о случаях арестов туристов или штрафных санкциях за ввоз и хранение таких изделий. По данным министерства, ввоз или использование электронных сигарет может повлечь уголовную ответственность примерно в 40 странах, включая Вьетнам, Сингапур, Таиланд, Индию, Австралию, Мексику, Тайвань и Лаос. Путешественники, скрывающие наличие электронных сигарет или предоставляющие ложные сведения во время досмотра в аэропортах, могут быть привлечены к ответственности за контрабанду. О ситуации на бирже, валютных курсах и погоде. Главный индекс корейской биржи Коспи 7384,56 пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний Косдак 1210,17 пункта. Промежуточные валютные курсы на 15.30 1455 вон за доллар, 1708 вон за евро. В Сеуле солнечная погода, температура воздуха ночью до плюс 8, днем до плюс 23 градусов. Это были новости из Сеула.

«Шоу-биз» сегодня. Доброй всем среды, дорогие друзья! В эфире программа «Шоу-биз сегодня», где мы знакомим вас с последними новостями корейского шоу-бизнеса. У микрофона Илья, за режиссерским пультом Аня. Ну а для начала давайте кратко ознакомимся с самыми главными и интересными событиями прошлой недели. Актриса Рами Ран сыграет главную роль в долгожданной экранизации серии фэнтези-новелл «Необычная лавка сладостей Чон Чон Дан». Участник легендарной группы Super Junior Тон Хэ шокировал публику признанием. Он чуть не стал участником еще одной легенды — Биг Бен. Об этом не знал даже Эн Хёк, его лучший друг с 25-летним стажем. Дженни из группы Blackpink и певец Woods удивили поклонников рассказом о своей дружбе. Новый сериал «Сегодня тоже все распродано» с Ан Хё Сопом и Чэ Вон Бин ворвался на второе место мирового рейтинга Netflix и попал в топ-10 в 73 странах. Виртуальная бойгруппа Plave впервые в истории виртуальных кей-поп коллективов попала в главный альбомный чарт США Billboard 200. Участница гел-группы Red Velvet Венди пообещала, что коллектив вернется в этом году в полном составе. Звезда хитового фильма «Королевский страж» Пак Чи Хун вернулся на сцену спустя 3 года перерыва в музыке. 29 апреля он выпустит сингл «Reflect». Сериал «Жена принца 21 века» с Пену Соком и Айю уверенно набирает популярность. Телерейтинг свежей серии достиг 11,2%. Свадьба со слезами на глазах. Певица Шин Джи из легендарной группы Койоте и ее возлюбленный певец Мун Вон сыграли свадьбу 2 мая в окружении звезд корейского шоу-бизнеса. Актер Ан Хё Соп приглашен на модный бал Мета Гала 2026 в Нью-Йорке. Он стал первым корейским актером на этом мероприятии за последние 11 лет. Мы с вами живем в удивительное время. ИИ и виртуальные технологии на наших глазах меняют буквально все. От того, как мы работаем и общаемся, до того, какую музыку мы слушаем. Еще 10 лет назад идея о том, что главными звездами музыкальных хит-парадов могут стать не живые исполнители из плоти и крови, а виртуальные персонажи, казалась чем-то из области фантастики. А сегодня в Корее эта фантастика стала реальностью. И что самое поразительное, сегодня одна виртуальная группа по популярности обходит даже самых красивых и талантливых живых айдолов. С момента дебюта ее песни не покидали корейских чартов, а теперь они покоряют и зарубежные. Речь, конечно же, идет о феномене корейской музыкальной индустрии группе Plave, которая сделала по-настоящему сенсационный шаг. Сперва напомню, что Plave — это полностью виртуальный коллектив из 5 участников, за каждым из которых стоит реальный человек, чьи движения и эмоции переносятся на анимированного персонажа с помощью технологии захвата движения. И поверьте, внешность ребят может быть нарисованной, но таланты самые настоящие. Они сами поют, танцуют, читают рэп и даже сочиняют музыку и тексты к своим песням. Теперь о сенсации. 13 апреля Plave выпустили свой 4-й мини-альбом «Caligo Part 2». А на прошлой стало известно, что он дебютировал на 145-й строчке главного альбомного чарта США Billboard 200, а сам коллектив вошел в чарт «Артист 100» на 75-м месте. Это исторический результат. Plave стали первой виртуальной кей-поп-группой, попавшей в чарт «Артист 100», и значительно улучшили свой собственный прошлогодний рекорд в Billboard 200. А заглавный трек «Born Savage» и другие композиции с альбома уверенно вошли в чарт Billboard Global 200. Теперь немного о самой песне «Born Savage» — «Рожденный диким». Это мощный, энергичный трек о внутренней силе и бесстрашии, продолжающий боевой сюжет начатой группой в прошлом хите «Dash». В клипе Plave сражаются с темной сущностью по имени Калигу, и у каждого свое оружие — магический посох, лук, бластер, специальные перчатки. А главный посыл песни звучит в строчке
I was born savage. Я был рожден диким, я был рожден сражаться. Это своего рода манифест силы, который отлично передает дух самой группы. Ну и, конечно, в самой Корее Плейв продолжают ставить рекорды. После релиза альбома главный трек Born Savage поднялся на второе место чарта Melon Top 100, а продажи альбома за первую неделю превысили 1 250 000 копий, что стало новым личным рекордом коллектива. Так что, если еще кто-то сомневался в том, что виртуальные айдолы — это всерьез и надолго, то Плейв поставили в этом споре жирную точку. Ну а мы тем временем послушаем тот самый трек, покоривший Америку, Born Savage от группы Plaive.

Это была группа Plaive с песней Born Savage. Май в Корее — это не просто весенний месяц, а самый настоящий месяц семьи. Корейцы так его называют не случайно. 5 мая здесь отмечают День детей, 8 мая — День родителей. А еще в этом месяце есть День учителя, День семьи и даже День супругов. Корейские улицы наполняются цветами и шариками, парки — смехом малышей, а кинотеатры в этот период традиционно ставят в прокат самые добрые и семейные фильмы. И в этом году главный претендент на звание «семейного хита мая» уже определен. На фоне новой волны популярности фильмов ужасов в Корее, которую возглавил кассовый хит «Сальмок Чи», особенно ярко выделяется совсем другая, светлая премьера. В мае этого года в кинотеатре выходит фэнтезийный фильм для детей и взрослых «Необычная лавка сладости Чон Чонг Дан». И его первый тизер-постер уже буквально взорвал корейские соцсети. С него на нас смотрит таинственная хозяйка волшебной лавки в исполнении актрисы Ра Миран. Длинные серебристые волосы, собранные в кубышку, загадочная улыбка, уютный, чуть мистический интерьер за спиной, а рядом важный кот дворецкий, маска заведения, который встречает посетителей. И, конечно, манящий слоган «Добро пожаловать, счастливый гость». «Что же это за лавка такая?» — спросите вы. В основе предстоящего фильма лежит знаменитая серия японских детских книг писательницы Рейко Хироши «Необычная лавка сладостей Чон Чон Дан». Это история о волшебной лавке, которую могут найти только обладатели редкой удачливой монетки. Хозяйка по имени Хунджа предлагает гостям необычные сладости, способные исполнить любое желание. Помочь ребенку, которого травят в школе, забыть боль от разлуки, преодолеть страх перед экзаменом и так далее. Звучит как сказочная мечта, правда? Но не все так просто. У магии есть строгие правила. Если съесть сладость неправильно или поддаться жадности, желание может обернуться против человека самым неожиданным образом. И тут-то на сцену выходит конкурирующая лавка Хваандан, хозяйка которой, Юми, специально охотится за теми, кто оступился, чтобы заманить их на сторону зла. Это сказка о том, что у каждого выбора есть своя цена, и именно эта простая, но глубокая идея покорила миллионы маленьких читателей по всему миру. А такой шум вокруг экранизации поднялся потому, что эта серия книг разошлась тиражом более 11 миллионов экземпляров по всему миру, из которых свыше 2 миллионов только в Корее. У книг уже есть успешная японская аниме-версия, но корейские фанаты много лет ждали именно игровую адаптацию с живыми актерами, поэтому новость о том, что лавку Чон Чон Дан наконец-то оживят на большом экране, стала одной из самых обсуждаемых среди семейной аудитории этого года. Ну а теперь о тех, кто оживит этот волшебный мир. Главную роль таинственной хозяйки Хунджа исполнит Ра Миран, актриса, известная по фильму «Честный кандидат», за роль в котором она получила премию «Голубой дракон» как лучшая актриса, а также по любимому многими сериалу «Ответь мне, 1988». Ее экранной соперницей и владелицей конкурирующей лавки Юми стала молодая, но уже признанная актриса Ли Ре, которую зрители помнят по фильмам «Поезд в Пусан 2. Полуостров» и «Желание». Режиссером картины выступил Пак Пон Соп, ранее работавший над фэнтезийным сериалом «Чудесный слух» или по-корейски «Кёнги Роун Сомун», так что в умении создавать на экране магические миры сомневаться не приходится. Точная дата премьеры пока не объявлена, но мы знаем главное. Фильм выйдет уже в мае, а во второй половине года история продолжится в виде 12-серийного сериала. То есть знакомство с миром Чон Чонг Дан только начинается. Ну что ж, кажется, это весна и лето в Корее обещают быть по-настоящему волшебными. Ну а я тем временем объявляю музыкальную паузу. На наших волнах прозвучит песня группы Hearts to Hearts «Root».

В нашем эфире прозвучал хит группы Hearts to Hearts «Root». Думаю, вы прекрасно помните певца Woods, новое лицо корейского рока. Еще во время службы в армии он совершил настоящий творческий прорыв. Его песня «Drowning», выпущенная еще в 23-м году, неожиданно для всех взлетела на вершины чартов в 25-м, превратив исполнителя в настоящую сенсацию. С Дженни вы тоже, конечно же, очень хорошо знакомы. Участница самой влиятельной женской кей-поп-группы планеты Blackpink, глобальный амбассадор группы Chanel, муза-модельера Жана Поля Готье, единственная кореянка, которую 3 года подряд приглашали на бал Met Gala. Дженни давно стала настоящей мировой иконой стиля. 2 совершенно разных артиста. Что же их может связывать? Оказывается, целых 11 лет крепкой дружбы. Это выяснилось 29 апреля из видео на YouTube-канале Woods. В видео артисты отправились по магазинам, а заодно поделились со зрителями теплыми воспоминаниями о начале своей дружбы. Оказалось, что впервые Woods и Дженни встретились еще в школьные годы. Вудс рассказал: «Я был тогда стажером, а Дженни была уже очень известной, почти дебютанткой. Мы случайно столкнулись на школьном фестивале, я просто поздоровался, вот это и была наша самая первая встреча». Дженни в ответ со смехом призналась: «А я, если честно, тот момент совсем не помню». Но и это еще не все. Позже артисты выяснили еще один невероятный факт. Оказывается, в детстве они учились в одной и той же начальной школе, просто тогда даже не подозревали об этом. А вот по-настоящему близкими друзьями Woods и Дженни стали уже позже, примерно 11 лет назад, когда оба были стажерами в индустрии и часто пересекались за кулисами. Дженни поделилась, как именно строилось их общение в те годы. «Сеньон всегда звал меня выйти прогуляться, и я каждый раз думала, как хорошо, что у меня есть такой веселый друг, как ты». Эта трогательная история уже за первые часы собрала миллионы просмотров, а комментарии полетели сразу на нескольких языках. Поклонники в один голос отмечают, насколько естественно и тепло артисты чувствуют себя рядом друг с другом, а корейские СМИ уже назвали этот выпуск одним из самых обсуждаемых событий недели в шоу-бизнесе. И, согласитесь, в мире глянца, где дружба часто бывает поверхностной, такие истории особенно греют душу. Пожелаем Woods и Дженни, чтобы их искренняя дружба длилась еще долгие-долгие годы, а еще очень ждем коллаборации поп-дивы и дерзкого рокера. Ну а пока в нашем эфире прозвучит песня Дженни и Зико «Spot». Everything okay, my man? Turn the music up.

В нашем эфире прозвучала песня Дженни и Зико «Спот». На этом у меня на сегодня все. Мы будем держать вас в курсе самых последних событий из мира корейского шоу-бизнеса каждую неделю, поэтому ждем вас на наших волнах ровно через 7 дней.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона я, Андрей Ланьков, и мы начинаем очередной выпуск нашей постоянной программы «Корея. Страна и люди». Сегодня я хочу рассказать вам о том, как питаются корейцы. Вот такой вот общий обзор того, что происходит в корейском питании последние, скажем так, 20-25 лет. А происходит время больших перемен. Вообще говоря, еда – это очень консервативная часть повседневной жизни. Народы, этнические группы могут отказаться от собственного языка. Переход на другой язык вполне совместим с сохранением собственной национальной идентичности. Они могут отказаться от традиционных обрядов, религии. Но вот от собственной еды отказываются люди крайне неохотно. Не случайно, если вы посмотрите, скажем, на корейцев бывшего Советского Союза, вы увидите, что они сохраняют преданность корейской кухне, пусть и своей, сильно переработанной, во многом не похожей на кухню корейского полуострова. Но что же происходит в Корее? Где-то до конца 80-х годов, по большому счету, корейцы продолжали питаться так же, как питались их предки из поколения в поколение. Что я имею в виду? Во-первых, это было в основном еда, состоявшая из так называемого главного блюда. Это обычно вареный рис. Иногда это могли быть какие-то другие злаки, но это обычно вареный рис. Иногда жидкая рисовая каша чук, совсем редко лапша. И к ней большое количество всяких приправ дополнительных. Это и суп, конечно. Конечно, суп обязательно присутствует на корейском столе. Но перемены начинаются где-то в 80-е годы. И связано это с появлением двух технических устройств. Это, во-первых, конечно же, холодильник с морозильной камерой, причем корейских холодильников большая морозильная камера. Кроме того, это, конечно, микроволновка, которая позволяет разогревать замороженные продукты. И с конца 80-х в Корее начинают распространяться, во-первых, замороженные продукты, а во-вторых, полуфабрикаты, причем полуфабрикаты европейских блюд. Корейцы, например, начинают довольно активно есть, ну, шницели. Стали корейцы есть пиццу. Появились пельмени, которые, вообще говоря, блюдо исторически китайское. Ну, в России забыли о происхождении пельменей китайском, а в Корее это, в общем, помнят и воспринимают пельмени именно как китайское блюдо в первую очередь. Вот эти все иностранные блюда, да, пицца, по-моему, надо бы обязательно упомянуть. Наконец, из-за того, что, во-первых, появилось большое количество ресторанов иностранной кухни, они стали появляться с 90-х годов, а кроме того, корейцы, особенно молодежь, стала часто ездить, учиться на Запад, ну, в любой момент в странах Запада порядка 100-150 тысяч корейских студентов находится, в основном в США. Во многих семьях стали уже готовить по-западному, тем более, что соответствующие полуфабрикаты легко доступны, они есть в магазинах. И риса стали существенно есть меньше. Потребление риса за последние 40 лет, с 84 года по 24, сократилось в 2 с лишним раза. То есть вместо риса с всякими дополнительными овощными приправами стали потреблять все чаще европейские блюда. Салаты стали есть. Тоже интересное явление. Это популярность салатов. В современной Корее очень много салатниц. И продаются наборы салатов. Можно салаты заказывать домой. Стали, помимо корейских супов, появились и европейские супы, но это почти исключительно крем-супы, кстати. Другие виды европейского супа в Корею, ну, почти что не пошли. И, конечно, триумф бутербродов. И простеньких 2 кусочка белого хлеба непонятного вкуса, между которыми непонятно что, и очень даже дорогих и очень вкусных на качественном хлебе, обычно это белый хлеб, багет, ну, всякое бывает, там, ну, чего только нет, тут и лосось его любят, и авокадо, и курица, ну, огромное количество всего. В общем, вот такие вот перемены. Ну и, конечно, продолжает свое триумфальное шествие кофе, который уже вот уже 100 лет, наверное, является главным неалкогольным горячим напитком в Корее. И корейцы пьют его все больше и больше. В общем, идет европеизация, частичная американизация корейского повседневного стола. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. До свидания. Всего доброго.
1: Ну, а сейчас предлагаем вашему вниманию повтор передачи «Корейский язык на десерт». Спасибо за внимание и оставайтесь с нами. Корейский язык на десерт. Ну и наше сегодняшнее выражение дня – мучама, невмоготу. И снова мы с очередным интересным выражением. Сегодня оно у нас простое с грамматической точки зрения, но довольно сложное и интересное с точки зрения перевода и смысла, которое оно в себе несет.
2: Да, Илья перевел наше сегодняшнее выражение очень литературно, хотя дословно оно означает «не могу терпеть». Разумеется, необходимо смотреть на контекст для того, чтобы перевести его точно.
1: Отрицательную частицу «мот» мы с вами уже много раз проходили, поэтому лишь напомним, что она ставится перед глаголом и означает отрицание, но с оттенком вынужденности. Вы что-то не можете сделать не потому, что этого не хотите, а потому что не можете в силу каких-то обстоятельств.
2: Именно, потому что если вы не можете что-либо сделать просто по своему желанию, тогда нужно использовать частицу «ан». Этот момент отличает корейский от русского языка, поэтому его нужно просто выучить и запомнить. Ну а в качестве нашего сегодняшнего слова выступает глагол «чамта» – «терпеть, переносить».
1: Выражение «мот чама» может иметь несколько значений в зависимости от контекста. Но самое первое и простое – это выражение того, что вы больше не можете терпеть или выносить какую-то ситуацию, что ваше терпение, ну или иные чувства, достигли своего предела.
2: Здесь также следует отметить, что это довольно разговорная фраза, которую на русский тоже надо переводить немного неформально. Что-нибудь вроде «терпеть больше не могу», «не вмоготу уже», «все, я больше не вытерплю» и другие подобные выражения.
1: Кроме того, так можно сказать, если вы хотите дать совет вашему собеседнику не терпеть больше какую-то ситуацию и уже приступать к каким-то действиям.
2: Что-то вроде ситуации, которую на русский можно перевести как ты можешь терпеть?» или «Да сколько ты еще будешь это терпеть?»
1: Именно. Ну что ж, давайте посмотрим, как эту фразу используют носители в нашем отрывке из сериала.
3: 아, 냉장고에 있는 거 꺼내 먹으라 말도 못해?
4: 어, 하지 마. 네가 내 눈앞에서 얼쩡대면서 말까지 걸면 나는 못 참아. 그러니까 다시 사귀어줄 거 아니면 나한테 말 걸지 마.
3: 저 새끼는 뭐 헤어져도 저렇게 돌직구야.
1: Здесь выражение используется в первом смысле, о котором мы вам рассказали вверху. Главный герой расстался со своей девушкой, но она хочет остаться друзьями.
2: Главному же герою такая ситуация не нравится. Вот он ей говорит, что не потерпит от нее никаких ухаживаний и вихляний. Или встречаться снова, или до свидания.
1: Ну что ж, давайте посмотрим еще на несколько примеров от носителей. И для начала первое значение, в котором вы говорите, что ваше терпение, ну или любые другие чувства, достигли своего предела.
5: 놀리지 마. 이제 못 참아.
6: 미안해.
1: Не смейся надо мной. Я такого не потерплю.
6: Извини.
5: 또 늦어? 더 이상은 못 참아.
6: 미안해.
1: Снова опаздываешь. Я такого больше не потерплю.
6: Извини.
1: Второе значение – это когда вы даете совет вашему собеседнику не терпеть чего-либо.
5: 너 화내도 돼. 나라면 못 참아.
6: 그런가?
1: Злиться — это нормально. Я бы на твоем месте не вытерпел и разозлился.
6: Думаешь?
5: 너 충분히 참았어. 나라면 못 참아.
6: 어, 나도 이제 못 참겠어.
1: Ты так много терпела. Я бы на твоем месте уже перестал это делать.
6: Даже я уже тоже больше не могу терпеть.
1: Ну а на сегодня у нас все. О новых интересных деталях корейского языка мы расскажем вам на следующей неделе.
2: Оставайтесь с нами. Всем пока!

0: на пути к воссоединению. День детей в Северной Корее. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире еженедельная передача, в которой мы рассказываем о различных аспектах жизни на севере корейского полуострова. У микрофона Диана Хигай и Аня. Пятого мая в Южной Корее отмечался День детей, который появился благодаря корейскому детскому писателю и просветителю Пан Чон Хвану. В этот день все парки развлечений, концертные площадки, спортивные арены и другие интересные заведения наполнены детским смехом и интересными радостными событиями.
1: 어머니 당의 뜨거운 은정이 온 나라에 차넘치는 속에 6일 국제아동절 기념 친선교난 모임이 1일 대성산 유원지에서 진행되었습니다.
0: День детей отмечают не только в Южной Корее, но и в других странах, но не 5 мая, а в другие даты, в зависимости от исторических и культурных обстоятельств. Например, в Турции, которая первой учредила такой праздник, День детей отмечают 23 апреля. В тот же день там отмечают День национальной независимости, но в память о детях, потерявших родителей в ходе войны за независимость, празднуют и День детей. А вот в Северной Корее День детей отмечают 1 июня, как Международный день защиты детей. Он был учрежден в ноябре 1949 года решением Конгресса Международной демократической федерации женщин, проходившего в Париже. Впервые этот праздник отметили в 1950 году. Его отмечают не только в Северной Корее, но и в других странах. В Северной Корее есть еще один День детей. Об этом мы поговорим более подробно с госпожой Кан Ми Джин, бывшая жительница Северной Кореи, открыла в Сеуле консалтинговое агентство, которое предоставляет актуальную информацию об экономической жизни на севере.
2: 북한은 국제 아동절을 어린이날로 세거든요.
3: В Северной Корее День детей отмечается два раза в год. Международный день защиты детей 1 июня и День основания Союза детей 6 июня. 1 июня не является государственным выходным, а вот 6 июня является. В возрасте 7 лет северокорейские дети вступают в союз детей, и как раз в этот день по всей стране проводятся торжественные церемонии с участием членов союза детей. Вступающие в союз дети в этот день дают клятву и обещают всегда и везде верно служить партии и вождю.
2: 참고하시고 용도하시는 조선소년단에 입단하면서 언제 어디서나 당과 수령에 충성하겠다는 것을 소년단 조직 앞에 엄숙히 선서합니다.
0: Союз детей был основан в Северной Корее в 1946 году. Это детская политическая организация, члены которой носят красные галстуки. 6 июня, в день основания Союза, в каждом регионе проводятся торжественные церемонии вступления в него. Однако по своему характеру на Южнокорейский день детей похож Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня. В этот праздник по всей стране ощущается приподнятое настроение. По телевидению в газетах активно сообщают о праздновании Международного дня защиты детей. В детских садах и школах проводят различные мероприятия, в том числе большие спортивные соревнования. Все дети наряжаются в национальную одежду, которая может отличаться по цвету, в зависимости от учебного заведения. Дети, участвующие в соревнованиях, также надевают одежду в зависимости от программы, в которой принимают участие. Например, участвующие в беге надевают одежду зеленого цвета, участники других соревнований – желтого цвета. Весь стадион превращается в палитру цветов. Дети с удовольствием играют в игры с мячом, преодолевают полосу препятствий и перетягивают канат. Кроме того, проводятся детские концерты с пением, танцами и игрой на музыкальных инструментах. Родители готовят вкусную еду и угощают учителей. Вся семья собирается вместе, чтобы насладиться совместным пребыванием на природе. Большинство людей в Северной Корее водят своих детей в детские сады и ясли рядом с работой. Поэтому, несмотря на то, что 1 июня не является государственным выходным днем, родители могут отпроситься у начальника на праздничное мероприятие, В последнее время в КНДР также проводятся отдельные памятные мероприятия для детей с ограниченными возможностями, чего раньше не было.
2: 북한이 언젠가부터는 장애 아동들도 되게 많이 좀 챙겨주려고 해요. 그래서 우리가 그
3: С некоторых пор Северная Корея стали уделять внимание детям с ограниченными возможностями. Подобно Паралимпиаде для детей-инвалидов проводятся отдельные культурные и спортивные мероприятия. Это, в частности, сидячие игры в мяч, а также выступления, призванные подбодрить детей. Здесь можно увидеть танцевальные номера и различные спортивные соревнования. Раньше дети с ограниченными возможностями просто наблюдали за происходящим. Конечно же, их родители сильно расстраивались. Но с 2010-х годов о таких детях стали заботиться больше. Поэтому сейчас, в этот день, дети-инвалиды и их родители имеют возможность радоваться празднику наравне со всеми. Похоже, что Северная Корея намерена улучшить ситуацию в данной области.
2: 부모들도 그날은 똑같이 웃고 아이들도 똑같이 즐거워하고 그런 부분은 북한이 좀 많이 챙기려고 하고 있지 않나 그런 생각이 듭니다.
4: 기념 모임을 통해서 장애 어린이들은 가장 우월한 사회주의 제도의 장애자 보호 정책 속에 세상에 부름 없는 생활을 마음껏 누리고
0: В 2023 году в Северной Корее был принят закон о гарантиях прав инвалидов, и в последнее время власти страны предпринимают усилия в этом направлении. Например, в Пхеньяне была расширена инфраструктура для инвалидов, а в одном из детских садов нового столичного района даже создана специальная группа для детей с нарушением слуха. Эти шаги, по-видимому, направлены на создание образа нормального государства в глазах мирового сообщества и на смягчение международной критики в отношении нарушений прав человека в Северной Корее. Радостно видеть, что северокорейские дети-инвалиды не изолированы и вместе отмечают Международный день защиты детей. Есть и еще одно событие, которого с нетерпением ожидают все дети. В этот день они получают подарки. В школах иногда выбирают лучших учеников класса и вручают подарки в порядке успеваемости детей. Иногда подарки нужно найти в ходе квеста, типа «Поиск сокровища». В 2020 году лидер КНДР Ким Чон Ын подарил детям 9 разных видов жевательной резинки. Разнообразие вкусов было действительно поразительным. Кроме того, в этот день детям дарят конфеты и печенье. В последнее время региональные северокорейские фабрики производят большой ассортимент такой продукции. Представители местных партийных или административных комитетов также дарят печенье, которое поровну распределяется между детьми. Дети с нетерпением ждут праздник, поскольку в этот день им дарят различные сладости. В прошлом году главная корейская газета «Нодон Синмун» сообщила, что все дети в возрасте от 4 до 6 лет получили в качестве подарков помидоры первого урожая, различную рыбу и фруктовые жевательные резинки. Конечно же, такие подарки носят политический характер. Так власти страны намерены показать, что верховный лидер и партия заботятся о своем народе и детях. К тому же, в последнее время продовольственная индустрия страны значительно наладилась, поэтому детям часто дарят сладости, приготовленные из необычных местных фруктов или сельскохозяйственных продуктов. Стоит отметить, что власти КНДР еще с давних пор уделяли большое внимание детям.
2: 사실 김일성 주석이 살았을 때 노래든 아이들은 나라의 왕이라 하시며 그래서 북한은 소는 궁전이라고 하잖아요.
3: Еще при жизни первого лидера КНДР Ким Ир Сена существовала песня со словами «Дети короли страны». Неудивительно, что в Северной Корее даже центры внеклассной учебной деятельности называют «дворцами детей». Когда Ким Ир Сен издал указ о строительстве дворца школьников Мангёнгдэ, этот детский центр был назван дворцом, потому что дети – короли страны. В некотором смысле это было сделано в пропагандистских целях, но фотографии вождя в обнимку с детьми делались постоянно и публиковались в газетах. говорят, что Ким Ир Сен всегда очень радовался при виде детей у дворца. Он всегда раздавал детям сладости или булочные изделия.
0: Поскольку дети давно считались в Северной Корее королями страны, власти еще в конце 40-х годов приняли правила о детских садах, включив вопрос воспитания детей в один из курсов государственной политики. В 1976 году был принят закон об уходе за детьми и образовании, установивший систему бесплатного ухода за детьми за счет государства и общества. Нынешний лидер КНДР Ким Чжон Ын сразу после прихода к власти также уделял особое внимание детям. Он лично посещал детские дома, а в 2022 году принял закон о воспитании детей, согласно которому детям всей страны бесплатно предоставляются молочные и другие продукты питания. Кроме того, Ким Чжон Ын говорил о намерениях расширять социальную поддержку учреждений по уходу за детьми, благодаря чему в Северной Корее стали происходить заметные изменения. В частности, детские дома располагаются в местах, наиболее удаленных от дорог, чтобы предотвратить автомобильные аварии и обеспечить близость к живописной природе. Кроме того, в начале 2020-х годов Северная Корея столкнулась с огромными экономическими трудностями из-за COVID-19, ужесточения санкций и наводнений. Раньше дети в районах, пострадавших от наводнения, делились одеждой со старшими братьями и сестрами или брали одежду у соседей. Но в 2024 году, когда случилось наводнение, власти страны поступили по-другому. Всех детей перевезли в Пхеньян, раздали им новую школьную форму, рюкзаки. Складывается впечатление, что руководство страны стремится улучшить ситуацию по уходу за детьми. Со стороны можно наблюдать, как высшее руководство страны всяческими способами оказывает детям поддержку. Государство реализует закон об уходе за детьми и образовании, в соответствии с которым он поставляет детские сады и ясли продукты питания, в том числе молоко, мясо и кондитерские изделия. В 2013 году была открыта современная многопрофильная детская больница Онню. Кроме того, внедряются различные образовательные методы для повышения уровня образования детей дошкольного образа. В марте этого года газета «Чосон Синбо», официальный печатный орган Генеральной ассоциации северокорейских граждан Японии, предоставила образовательного робота, разработанного Пхеньянским педагогическим университетом. В Северной Корее активно демонстрируется любовь к детям. И все-таки, почему о детях проявляют такую большую заботу, даже несмотря на сложную ситуацию в экономике?
3: Если рассуждать с политической точки зрения, то молодое поколение в Северной Корее может легко подвергнуться влиянию внешней культуры. Звонки по телефону теперь стали гораздо удобнее, чем раньше. Многие ездят за границу, поэтому у нынешнего поколения преданность руководству страны может быть не так высока. По этой причине лидер и правящая партия пытаются воспитать в детях с раннего возраста лояльность, стараются сделать так, чтобы дети не знали, что такое отказ. Думаю, что такой же визуальный эффект Ким Чжон Ын создает и через свою дочь Ким Джуэ. Посещение детских домов и различных мероприятий создает впечатление, что любящий отец старается хорошо кормить детей, а государственные СМИ лишь еще больше подчеркивают любовь лидера страны к будущему поколению.
0: Председателю Госсовета КНДР Ким Чжон Ыну чуть более 40 лет. Для него дети – это важное поколение с точки зрения долгосрочного правления. Возможно, акцент на образе любящего отца делается специально для того, чтобы предотвратить идеологическую нестойкость будущих поколений и заручиться лояльностью к северокорейскому режиму. Надеемся, что благодаря улучшениям в системе ухода за детьми исправится и ситуация с такими проблемами, как хроническая нехватка продовольствия и принудительный труд, И тогда лозунг «Дети короли страны» реально станет не просто высказыванием, но действительно претворится в реальность. Уважаемые радиослушатели, если вы интересуетесь Северной Кореей, необходимую информацию вы можете получить на нашем интернет-сайте в разделе «Корейский полуостров от А до Я». До встречи через неделю!

На этом KBS World Radio, Всемирное радио KBS, заканчивает передачу на русском языке из Сеула. Наш почтовый адрес – русская служба KBS World Radio, Сеул, 07235, Республика Корея. Наш адрес в интернете – world.kbs.co.kr/russian.

0: Вы слушали передачи из Сеула, которые впервые вышли в нашем эфире накануне вечером. Всемирная радиосеть продолжает свое вещание.
1: От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN Русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world.
0: Всемирная радиосеть продолжает свои передачи. Вы слушаете нас на частоте 738 кГц. Мы ведем трансляции для Москвы и Московской области. В Москве полдень.

0: «Калейдоскоп» Всемирной радиосети. Кое-что, о чем мы рассказывали на прошедшей неделе, а также о том, что еще хотели бы рассказать в ближайшие полчаса в нашей программе.
1: Всем здравствуйте, у микрофона Вадим Алексеев. 15-й ежегодный Международный день джаза завершился грандиозным историческим концертом «Все звезды мира» в Чикаго, городе-хозяине Международного дня джаза 2026 года. Об этом на прошедшей неделе рассказали в ЮНЕСКО, при чьем непосредственном организационном руководстве проходит этот Международный день 30 апреля. В этом долгожданном концерте в легендарном оперном театре «Лирика» Чикаго приняли участие более 40 всемирно известных артистов, в том числе Крис Боуэрс, Диди Бриджуотер, Тиль Брёнер, Терри Лин Каррингтон, Джеймс Картер, Эммет Коэн, Джейкоб Кольер, Бадди Гай, Курт Эллинг, Белла Флек, Херби Хэнкок, Кристиан Макбрайд, Маркус Миллер, Грегори Портер, Дайан Ривз и многие другие. Концерт «Все звезды мира» 2026 открылся ярким четырехчастным посвящением городу-хозяину Чикаго, каждое выступление которого отражало богатое музыкальное наследие города. Диди Бриджуотер и Грегори Портер задали тон, исполнив зажигательный дуэт «In the Crowd» в честь легенды чикагского джаза Рэмси Льюиса. За ними последовал уроженец Чикаго Херби Хэнкок, который переосмыслил свой кроссовер-хит «Watermelon Man», ограниченно смешав его грув 1960-х годов в стиле Blue Note с более поздней джаз-фанковой версией. Чикагское празднование продолжилось выступлением легенды блюза Бадди Гая, определяющей фигуры чикагской блюзовой традиции, вместе со своим протеже Кристоном Кингфишем Инграмом, которые мощно исполнили его получившую Грэмми песню «Damn Right, I've Got the Blues». Джейкоб Кольер завершил вступительную программу проникновенным посвящением Куинси Джонсу, чья карьера сформировалась в Чикаго, исполнив песни «She's Out of My Life» и «Soul Bossa Nova». Вечер продолжился волнующим исполнением песни «Seems I'm Never Tried of Loving You» в сопровождении хора при участии Лиз Райт, за которым последовал новаторский джазовый хип-хоп-фьюжн-сегмент «Funny Rabbit» под руководством Роберта Гласпер на фортепиано. С участием Берниса Бумбишопа Трэвиса II, Джастина Тайсона и диджея Джахи Санденса. Затем последовало блистательное исполнение «Antes de Ir» бразильянкой Биа Фрейерой, оправдывая свое название «Touch and Go», Белла Флек представила ловкое экспериментальное выступление, плавно перетекающее из блю-грасса, джаз-фьюжн и классических влияний. Дайан Ривз привнесла сияющую глубину в «In a Sentimental Mood», передав элегантность произведений Дюка Эллингтона, а Курт Эллинг представил проникновенную свинговую интерпретацию «Dat Dere» композиции Бобби Тиммонса, связанной с Артом Блейкли и Jazz Messengers. Вечер подошел к концу, и в центре внимания оказалась серия знаковых джазовых произведений. Гонсало Рубалькаба исполнил динамичную версию «Караван», за которой последовала «Summertime» Гершвина, представленная с отсылкой к преобразующей интерпретации Джона Колтрейна, который переосмыслил произведение как средство для интенсивной импровизации. Затем Маркус Миллер отдал дань уважения своему бывшему руководителю оркестра Майлзу Дэвису мощным исполнением «Ту-ту». Международный день джаза 2026 года завершился традиционным финалом «Imagine» – бессмертным гимном мира Джона Леннона, заставив публику встать в знак празднования единства через музыку. Международный день джаза отмечался в 196 странах и во всех 50 штатах США посредством выступлений, образовательных программ и инициатив. В городе Чикаго, принимавшем мероприятие, Международный день джаза проходил под председательством Квинтина Примо III, Майкла Решке и Эндрю Питцкера при значительной поддержке компаний Capri Capital, GCM Grosvenor, Groove at Annenberg Foundation, MacArthur Foundation, The Prime Group и Tavani Foundation. Компания United, глобальный авиапартнер Международного дня джаза, представила авиаперевозки и дополнительную поддержку артистам и преподавателям. В 2011 году Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и и культуры ЮНЕСКО официально объявила 30 апреля Международным днем джаза, чтобы подчеркнуть роль джаза в объединении людей во всех уголках мира. Международным днем джаза руководит генеральный директор ЮНЕСКО, сегодня это Халед Аль-Анани, и легендарный джазовый пианист и композитор Херби Хэнкок, являющийся послом доброй воли ЮНЕСКО по межкультурному диалогу. Институт джаза Херби Хэнкока является ведущей некоммерческой организацией, отвечающей за планирование, продвижение и проведение этого ежегодного мероприятия. Международный день джаза превратился в глобальное движение, ежегодно охватывающее более миллиарда человек, благодаря выступлениям, образовательным программам, инициативам по работе с общественностью, радио, телевидению, онлайн-трансляциям, а также электронным, печатным и социальным СМИ. Напомню, что об этом рассказали в ЮНЕСКО. Каждый понедельник в 3:50 UTC в нашем эфире звучит еженедельный обзор происходившего в ЮНЕСКО или при участии ЮНЕСКО. Полностью расписание всех выпусков на сайте wrn.world. Вы слушаете калейдоскоп Всемирной радиосети, а сейчас прозвучавший на прошлой неделе материал наших коллег из Братиславы о музыкальном фольклоре, традиционно связанном с празднованием весны 1 мая.
2: 1 мая в Словакии традиционно ассоциируется с празднованием весны, возведением майских шестов и народной культурой. Музыкальный фольклор в этот день включает живую народную музыку, пение и танцы, которые дополняют первомайские торжества. Волынка – это традиционный словацкий музыкальный инструмент, имеющий глубокие корни в словацкой народной культуре. И с 2015 года культура волынщиков Словакии внесена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В контексте фольклорных весенних праздников, изготовления майских шестов и первомайских парадов волынщики выступают в традиционных музыкальных и культурных программах.
3: Профессор Бернард Гарай – словацкий музыковед, преподаватель университета. Его научные работы посвящены этномузыкологии, этноорганологии, исследованию словацких народных музыкальных инструментов и ансамблевой инструментальной музыки. Он также изучает словацкую народную музыку в межэтническом контексте Центральной Европы и трансформацию традиционной музыки в Словакии. Будучи волынщиком из семьи с давними традициями игры на волынке, он уделяет особое внимание словацкой волынке и является автором многих книг, одна из которых «Волынка и традиции игры на волынке в Словакии», изданная в 1995 году.
2: Действительно, волынка была практически первым инструментом, который я услышал в детстве. Даже тогда это было довольно необычно, потому что волынщиков было немного, но по совпадению, почти все в моей семье играли на волынке. Это значит, что для нас это была настоящая традиция, и она передавалась из поколения в поколение. Мой отец, мой дед и мой прадед – все они играли на волынке. Эта традиция продолжается непрерывно с середины 19 века. Я иногда с гордостью говорю, что это поистине старейшая семья волынщиков, которая есть не только в Словакии, но, возможно, и в соседних странах.
3: Почему традиция игры на волынке так хорошо сохранилась именно в этом поселке Велькалегота, откуда вы родом?
2: Вероятно, я не смогу дать исчерпывающий ответ. Это может быть совпадением, или это могло быть связано с географически замкнутой средой, потому что, несмотря на то, что это субрегион, расположенный недалеко от Нова Баня, Златой Муравцы и Жарновицы, в таком воображаемом треугольнике, транспортная инфраструктура там, например, была очень запущена. Автобусное сообщение было только из Нова Баня, а другая сторона была просто непроходима. Думаю, это было вызвано и тем, что микрорегион окружен горами, хотя, конечно, сегодня ситуация совершенно иная. Однако феномены древней культуры будто законсервировались там, по моему мнению, именно по названным мной причинам.

0: Ваш отец был и волынщиком, и мастером по изготовлению музыкальных инструментов, поэтому образец для подражания находился прямо в семье, непосредственно в лице вашего папы.
1: Ano, bolo to tak. Nakoniec musím povedať, že ja si nepamätám debatu v rodine.
2: Да, так и было. Наконец я должен сказать, что я даже не помню ни одного общего семейного разговора, центральной темой которого не были бы волынки и воспоминания об игре на них. Ведь волынщики из того региона в прошлом были практически полупрофессиональными музыкантами. Зимой они специально ездили играть на карнавалы и различные другие торжества, на свадьбы, например. Они могли исполнять музыку на свадьбах от начала до конца. Сегодня это кажется невероятным. Волынщикам былых времен приходилось со всем этим справляться.
0: Затем вы переехали всей семьей и жили в Златоморавце, где вы изучали игру на кларнете в музыкальной школе.
1: Кларнет да аккордеон. Я мам, то классическое гудобное взялание.
2: Я изучал игру на кларнете и аккордеоне. У меня классическое музыкальное образование, однако, как и любой подросток, сначала я долгое время играл, например, на гитаре, потому что это лучше привлекало внимание девушек. Им это казалось интереснее, чем, скажем, игра на волынке. По-настоящему я увлекся волынкой в университете, когда много лет играл в фольклорном ансамбле «Понитран». Но сначала я пришел туда как цимбалист. Только после примерно 10 лет игры мы начали исполнять репертуар для волынки. И с тех пор он остается неотъемлемой частью нашего репертуара. Когда мы решили начать возрождать репертуар для волынки, у меня возникло ощущение, что он затронул души других музыкантов. И тогда я осознал его важность. Сравнительно поздно, когда мне было уже 23-24 года. После окончания университета я поступил в Институт музыковедения и начал работать над диссертацией на тему игры на волынке. И к тому времени меня полностью захватило это искусство. И умом, и сердцем.
0: Как в то время изучалась такая дисциплина, как этномузыкология? Вы были из Нитрянского региона, и тогдашний педагогический факультет находился недалеко от вашего места жительства. Вы также могли поехать учиться в Бистрицу или в Братиславу.
2: Это отличный вопрос, но ответ на него несколько сложен, потому что исключительно область этномузыкологии до сих пор нигде в Словакии не изучается. Ее можно изучать, скажем, на основе музыковедения, с помощью специалиста по народной музыке или традиционной музыке. Или же, как сегодня в нашем институте, областью исследования является этнология, и мы создаем специализацию в этом конкретном направлении этномузыкологии. Таким образом, это всегда некая комбинация, всегда с какой-нибудь близкой дисциплиной.
0: Итак, вы изучали музыку. В то время в Нитре была возможна педагогическая направленность музыкального образования. В сочетании с чем?
2: В то время было всего два варианта. Только сочетание словацкого языка и музыкального образования, и сочетание русского языка и музыкального образования. Узнав, что на специализацию русского языка почти никто не поступает, я пришел за три дня до вступительных экзаменов, чтобы сказать, что меня чрезвычайно интересует русский язык. И, кстати, ни разу об этом не пожалел, потому что благодаря русскому языку я познакомился и с другими языками, которыми сейчас активно владею.
0: Профессор Бернат Гарай также выполняет на международном конкурсе фольклорных записей Гран-при Светозара Страчина роль председателя экспертного жюри. Будучи ведущим этномузыкологом кафедры этнологии и фольклористики Университета Константина Философа в Нитре, он возглавляет международное жюри, оценивающее качество фольклорной музыки в радиозаписях. Однако об этом конкурсе мы поговорим в другой программе. А пока профессор рассказал нам о том, как он когда-то попал на словацкое радио.
1: Меня с розгласом, говоря с нами о минулости, спаяло о много вяз активит.
2: Раньше я был связан со словацким радио гораздо большим количеством дел, чем сегодня, потому что у нас здесь было много записей с фольклорным ансамблем «Понитран», а также целая серия записей с оркестром народных инструментов в качестве солиста или просто в составе небольшого ансамбля. Кроме того, были времена, когда я был внештатным сотрудником радио, и я был автором целого ряда профессиональных программ, которые транслировались здесь. Так что эта среда мне очень хорошо знакома.
0: В сегодняшней радиопрограмме еще успеем рассказать о том, как профессор Гарай после многих лет работы в Институте музыковедения в Братиславе принял приглашение от Университета Константина Философа в Нитре, где во многом, благодаря его вкладу, начало развиваться направление этномузыкологии.
1: Это была такая вызва, которая пришла померно якобы спонтанно.
2: По сути, у меня была довольно хорошая позиция и перспективы в Институте музыковедения в Братиславе. У меня не было оснований полагать, что я не смогу здесь продолжать. продолжить свою профессиональную карьеру. Однако ко мне обратился коллега, покойный Милан Лещак, из Института этнологии в Нитре. В том же университете был человек, чрезвычайно увлеченный традиционной народной культурой, профессор Либа. Таким образом, мне представилась возможность, которая, вероятно, выпадает нечасто, прийти в недавно созданное учреждение, которое уже проработало год. И мне предложили присоединиться ко второму году его существования, но с условием, что у меня снова будет относительно большая возможность создать этномузыкологические дисциплины, что было фантастическим шансом. Это был факультет фольклора и регионоведения, и важно было то, что это был полноценный стандартный этнологический факультет, нечто новое, монодисциплинарное обучение с возможностью специализации с самого начала либо в танце, либо в народной музыке, либо в изобразительном искусстве и так далее, что в принципе сохранилось до наших дней. Это такое маленькое чудо. И как я уже сказал, меня очень-очень впечатлило то, что у меня была возможность создать эти отдельные дисциплины. Но в то же время, конечно, я не хотел отрываться от Института музыковедения в Братиславе, поэтому много лет я работал в таком режиме, что половину времени проводил здесь, а половину в Нитре.
0: Дискуссия с профессором Гараем могла бы длиться часами, ведь в современном мире нечасто встретишь человека, настолько увлеченного народным искусством и с мальчишеским блеском в глазах, рассказывающим об этом. По его словам, фольклор и, конечно же, музыкальный фольклор по-прежнему вдохновляет как в Словакии, так и во всем мире достаточно большое количество людей, посвятивших себя ему не только в плане слушания, но и в плане интерпретации. Есть люди, которые хотят творчески работать с фольклором, и это является большим источником вдохновения для Бернарда Гарая.

Сети ежедневно в 16:30 по всемирному времени. Подробное расписание смотрите на сайте wrn.world. Мы продолжаем калейдоскоп Всемирной радиосети сюжетом из наших архивов, который впервые вышел в эфир в мае 2012 года. Речь пойдет о робототехнике.

Будущее, в котором роботы начнут облегчать нашу жизнь, уже рядом. Это доказывают румынские молодые люди, интересующиеся робототехникой, которые участвуют в многочисленных конкурсах в области с разными изобретениями. Десятки студентов математического и информатического факультетов университета имени Бабеш-Бойой в Клуж-Напоке недавно представили в рамках робототехнической выставки разные модели умных роботов. Среди самых интересных и оригинальных изобретений числится робот, убирающий бытовой мусор, и робот, который моет окна. Организаторы конкурса под названием UBBBots 2012 «День умных роботов» подчеркнули в первую очередь полезность их изобретений.

цели робота EcoSorter разыскивать бытовой мусор. Сразу, как это происходит, он анализирует предмет по его контуру и определяет, если он из пластмассы или металла. В зависимости от материала, робот поднимает предметы и складывает их в подходящий контейнер. Он способен делать это действие до бесконечности. Один из членов команды, разрабатывающая этот робот, Овидию Пырву, надеется, что хотя бы несколько компаний общественного благоустройства заинтересуются этим изобретением. Это робот, который может перемещаться. Мы его спроектировали именно так, чтобы он мог перемещаться внутри определенного периметра. Но эту функцию можно расширить. Это воспитательный проект, и нам очень хотелось бы расширить его рамки, но мы требуем очень серьезное финансирование для лучших компонентов. Пока у нас нет этого финансирования. Было бы идеально, чтобы наш проект был сразу применен на практике компаниями общественного благоустройства, и мы хотели бы сотрудничать с как можно большим количеством компаний. Студенты объяснили нам, что их роботы являются прототипами, то есть первый вариант их начальных идей, который должен развиваться. Дело в том, что этот этап подразумевает существование партнерства между факультетами и компаниями, желающими инвестировать в такую идею и желающие оказать необходимую техническую и финансовую поддержку. 5 лет спустя, с начала организации этого конкурса, очень мало компаний реально заинтересовались прототипами, и ни одна из них не пошла до конца. Конечно, радует то, что в таких условиях студенты еще интересуются робототехникой и продолжают изобретать новые модели. У микрофона Овидю Пырву. Вначале я решил изучать этот предмет по выбору. Я почти ничего не знал об этом, но меня все равно все очень интересовало, и после построения этого робота, и после того, как я прочитал несколько статей на эту тему, я еще больше полюбил робототехнику. В данный момент я интересуюсь этим предметом, и мне хотелось бы продолжить свою деятельность и специализироваться в этом направлении. SkyWasher – робот, изобретенный для мойки окон, особенно высоких зданий. Робот способен мыть окна очень тонкими движениями и неудобно в узких и непостижимых помещениях. Его можно корректировать и настраивать для любых. Влад Кристия – один из членов команды, изобретевший этот робот. Мы создали маленького робота, который должен мыть окна. Его спроектировала команда из 4 студентов факультета математики и информатики.

Он состоит из двух частей. Он приближается к окнам на лету и стирает их. На данный момент он пока еще только стирает окна, а не моет их, но в будущем мы надеемся реализовать и функцию мойки окон. Мы решили создать такой робот, потому что высотные стеклянные здания, которые мы рассматривали, очень сложно мыть. Обычно такие окна моют промышленные альпинисты, часто ставя свою жизнь в опасность. Таким образом, нам пришла в голову мысль сделать все это автоматически без помощи людей.

Можно сказать, что уже сбывается пророчество ученых, согласно которому вскоре общество больше не будет нуждаться в человеческих операторах. Овидию Пырвулеску, однако, придерживается другого мнения. С моей точки зрения, с этими идеями немного преувеличивается. Насколько я знаю и из того, что я изучал до сих пор, мы способны изобретать умных роботов, но они не превосходят человеческий ум. Так что сейчас я считаю, что это невозможно, и что такая мысль смешная и детская. Может быть, в будущем она превратится в реальность, кто знает, но, честно говоря, я в этом сомневаюсь.

Робототехника – университетская специализация, которая сейчас очень в моде среди молодых людей, любителей компьютеров. Очень интересный молодой человек, например, Корнел Амарии, который в 17 лет уже получил международное признание за свои оригинальные изобретения. Он изобрел аппарат, обнаруживающий алкоголь в организме, робот для инвалидов и робот, который может найти пострадавших после землетрясения. Несмотря на свой гениальный ум, Корнел Амарии не интересуется только роботами и программированием, но и гитарой, плаванием, фотографированием, как все молодые люди такого возраста. Разница в том, что он иногда превращает свои хобби в рекордные достижения. Вы только послушайте его слова и представьте, какой темп его жизни. Я упомянул, что занимался 10 лет плаванием, 6 лет водным поло. Я занимался и картингом, и верховой ездой. Конечно, я иногда чувствую усталость. Дело в том, что я решил всегда заниматься тем, что мне нравится. Я очень активный человек, мне нравится все время чем-то заниматься. Я не люблю терять время зря.

0: В мае состоится в Бухаресте 10-й международный конкурс информатических проектов «Инфоматрикс». В нем ежегодно участвуют ученики и студенты технических университетов. Каждый приходит IT-программой, умными софтами и самыми интересными и необычными роботами. Цель этого конкурса – поощрение инициативы молодых людей в этих областях, стимулирование их воображения и ума в направлении изобретения технологических инноваций, которые могут помочь настоящему обществу продвигаться и измениться к лучшему.
1: Материал Интеррадио Румынии, впервые прозвучавший в нашем эфире 14 лет назад. Напомню, что каждую среду в 20 часов по всемирному времени мы предлагаем вашему вниманию сюжеты, прозвучавшие в эфире Всемирной радиосети в разные годы в прошлом. Полностью расписание на сайте wrn.world. Этот выпуск «Калейдоскопа» подошел к концу. Слушайте Всемирную радиосеть, и вы узнаете много интересного. Счастливо!

Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Московское время 12 часов 30 минут. Всемирная радиосеть продолжает вещание повтором передач Международного радио Словакии, вышедших в эфир накануне вечером.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Министр иностранных дел Юрай Бланар призвал использовать возможность майского перемирия между Россией и Украиной для деэскалации напряженности. Прекращение боевых действий означает прекращение бессмысленных убийств и разрушений с обеих сторон. Объявленные соглашения о прекращении огня создают пространство для продолжения мирных переговоров, поэтому необходимо использовать эту возможность. Я приветствую инициативы обеих сторон, надеюсь, что они будут соблюдены обеими сторонами, подчеркнул министр Бланар. Он также заявил, что словацкое правительство продолжает последовательно продвигать дипломатический диалог, мирные решения и соблюдение международного права. 5 мая Словакия получила финансовые средства в рамках 6 и 7 платежей согласно комплексному плану восстановления европейской экономики и устойчивого развития. Шестой платеж составляет более 590 миллионов евро, а седьмой – более 652 миллионов евро. Таким образом, Словакия уже получила более 5,2 миллиарда евро из общего объема выделенных средств в размере 6,4 миллиарда евро. Это является результатом упорной работы сотен специалистов и доказательством того, что Словакия способна выполнять свои обязательства на благо граждан, заявил министр образования Томаш Друкер. Министр здравоохранения Камил Шашко подтвердил, что средства из плана реконструкции, предназначенные для строительства военного госпиталя в Прешеве, не находятся под угрозой. Представители оппозиционных партий допускают, что Словакия может потерять почти 200 миллионов евро в связи с приостановкой строительства этого объекта. Камил Шашко утверждает, что все этапы строительного плана будут соблюдены. Строительство современной больницы должно быть завершено к 2027 году. Проект реализуется как стратегическая инвестиция. Строительство было приостановлено на прошлой неделе в связи с недостаточным качеством работ по несущим элементам конструкции. В настоящее время значительная часть территории Словакии затронута сильной засухой. Это связано с рекордно низким общим количеством осадков за последние 5 месяцев. Статистика подтверждает, что начиная с 1881 года, апрель текущего года стал месяцем с рекордно низким общим количеством осадков. Данный факт подтверждает Словацкий гидрометеорологический институт. В настоящее время мы наблюдаем экстремальную засуху почвы на 1/3 территории Словакии, сообщила климатолог Ливия Лабудова. В Братиславе были представлены итоги 34-го конкурса «Самые красивые книги Словакии». В престижную группу вошла книга «Земля» путешественника и фотографа Филиппа Кулисова, который стал признанным мастером в изображении природы. Это его 13-я книга. «Я очень ценю эту награду. В своей книге я представил фотографии из 170 стран, которые посетил. Я верю, что будущие поколения не воспримут мою книгу как свидетельство утраченного мира», — добавил автор. Словацкая почта выпускает новую почтовую марку под названием «Европа-2026» к 70-летию выпуска «Марок Европа». Она приурочена к знаменательной годовщине филателистической инициативы, направленной на укрепление отношений между европейскими странами и продвижение идеи мира, сотрудничества и единства.
0: Тема дня.
2: Более 80% словацких домохозяйств отмечают увеличение ежемесячных расходов по сравнению с прошлым годом. 35% сообщают о значительном росте. Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса, проведенного агентством Ipsos на примере более 1000 респондентов. Согласно опросу, словацкие мужчины и женщины чаще всего заявляют об увеличении расходов на жизнь на 100 и даже 200 евро в месяц. Но трое из 10 теперь тратят как минимум на 200 евро. Больше. Большинство опрошенных, более 40%, ограничили продолжительность поездок в отпуск в рамках сокращения расходов, а более трети сократили покупки более дорогих товаров. Число тех, кому не пришлось ничего сокращать, уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Словаки ощущают рост цен на товары и услуги сильнее, чем их соседи в Чехии. Опрос, проведенный отдельно в обеих странах, показал, что 81% домохозяйств Словакии заявляет о ежегодном увеличении ежемесячных расходов. При этом 35% отмечают значительное увеличение. В Чехии 65% домохозяйств сообщили об увеличении расходов, но только 17% отметили значительное их увеличение. 46% респондентов Словакии сообщили о небольшом росте расходов, 15% – о сохранении примерно прежнего уровня, а 300 заявили даже о сокращении расходов. Увеличение расходов наблюдается у многодетных семей, а молодые люди в возрасте до 26 лет упоминали о них реже. В целом большинство респондентов, примерно 4 из 10, говорили об увеличении ежемесячных ежемесячных расходов домохозяйств на 100-200 евро. Треть опрошенных сообщили, что расходы увеличились не менее чем на 100 евро. У 25% респондентов ежемесячные расходы взросли на 200-300 евро, а у каждого десятого более чем на 300 евро в месяц, сообщил аналитик Хоумкредит Ярослав Ондрушек. Причиной роста стоимости жизни большинство людей видит общее повышение цен на все товары. Вторым фактором является рост цен на продукты питания, а третьим – на энергоносители. Затем следует рост цен на услуги и увеличение налогов. Согласно опросу, 3 из 10 домохозяйств потребовалось бы увеличение дохода на 200-300 евро в месяц. Каждой четвертой семье более чем на 300 евро. Еще 23% опрошенных нуждаются в дополнительных от 300 до 500 евро для покрытия возросших расходов, а десятой части семей необходимо как минимум увеличение доходов на 500 евро в месяц. Согласно результатам опроса, рост расходов на жизнь заставляет людей ограничивать себя в приобретении и находить новые формы экономии финансовых средств.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы подготовили для вас сюжеты, связанные и с нашей историей, и с днем сегодняшним. Первый гость программы – драматург Словацкой филармонии Юрай Бубнаш. В преддверии празднования Дня Победы над фашизмом в Большом концертном зале филармонии прозвучит 13-я симфония Дмитрия Шостаковича «Бабий Яр». Это музыкальное событие стало главной темой нашей беседы. А затем мы поговорим о балете и о моде. Балетная труппа Словацкого национального театра после длительного перерыва продемонстрирует свое искусство в Париже, Мекке высокой моды и классического танца. Представление называется «Фэшн-балет». Гость нашей программы – руководитель этой труппы Нина Полакова. Интересную актуальную информацию по нашей просьбе нам предоставила директор Словацкого института в Париже Янка Княжкова. Друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что ее темы вас заинтересовали, и предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио Словакия International.

0: преддверии одного из самых главных праздников – Дня Победы над фашизмом, мы приглашаем вас, друзья, в Словацкую филармонию. 7 и 8 мая Большой симфонический оркестр и хор Словацкой филармонии, а также солист Словацкого национального театра Йозеф Бенци исполнит 13-ю симфонию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича «Бабий Яр». Работу над симфонией Дмитрий Дмитриевич Шостакович начал в марте 1962 года. Основой текста стала поэма Евгения Евтушенко «Бабий Яр», написанная им в 1961 году. Первым о начале работ узнал сам поэт. Вот как он об этом вспоминал.
1: «Однажды мне позвонил Дмитрий Дмитриевич Шостакович и спросил меня относительно молодого, по сравнению с ним человека, разрешение написать музыку на мои стихи».
0: А вот что сам Шостакович говорил об этом произведении.
1: «Я написал сначала нечто вроде вокально-симфонической поэмы «Бабий Яр» на стихи Евгения Евтушенко. Потом у меня возникла мысль продолжить работу, воспользовавшись другими стихотворениями поэта. Сюжетной связи между этими стихотворениями нет, но я объединил их музыкально. Я писал именно симфонию, а не ряд отдельных музыкальных картин».
0: Закончив сочинение симфонии, Шостакович не только сыграл ее на рояле, но и спел ее Евтушенко. Первое исполнение симфонии состоялось в Москве в декабре 1962 года, второй раз в марте 1963 года в Минске. С 1966 года на исполнение симфонии «Бабий Яр» в СССР был наложен негласный запрет. Ну а что касается ее исполнения за рубежом, то в США 13-я симфония была впервые исполнена в январе 70-го года в Филадельфии, в Западной Европе в январе 1970 года в Риме. Ну а сейчас, друзья, давайте перенесемся в майскую Братиславу 2026 года. Мы в гостях у драматурга Словацкой филармонии Юрая Бубнаша.

0: Slovenská filharmónia mala určitý osobitý vzťah k Šostakovičovi počas celého svojho fungovania.
1: Словацкая филармония с большим уважением и любовью относится к наследию Дмитрия Шостаковича. В связи с этим я хочу выделить деятельность нашего выдающегося дирижера Ладислава Словака. В течение 20 лет он возглавлял наш оркестр. Причем в репертуар оркестра Словацкой филармонии он включал произведения гениального Шостаковича. Необходимо отметить еще один факт. Ладислав Словак до сих пор является нашим единственным дирижером, который с симфоническим оркестром Словацкого радио записал все симфонии Дмитрия Шостаковича.
2: В свое время сын Шостаковича, Максим, который был дирижером, также записал все симфонии своего отца. Поэтому мне было интересно узнать, удалось ли когда-либо словацким музыкантам встретиться на сцене с Максимом Шостаковичем.
0: Словацкая филармония мала ту честь учинковать...
1: Словацкой филармонии выпала честь в 1976 году, то есть через два года после кончины композитора, выступать на фестивале, который проходил в австрийском Филахе. Именно тогда за дирижерским пультом стоял Максим Шостакович. Это было выступление, овеянное воспоминаниями, стало данью памяти одному из великих композиторов XX века. Наш оркестр тогда исполнил произведение Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
2: Каждый год в программу Словацкой филармонии включаются произведения Шостаковича. Регулярно гастролирующие в нашей стране оркестр, дирижеры, солисты также исполняют его произведения.
0: Дословно мы то звикнем называть, что мы такие отворенный шостаковичевский цикл.
1: В нашей филармонии мы даже используем специальный термин – цикл Шостаковича. То есть во время каждого сезона в концерты мы включаем произведения этого композитора. Ведь он оставил после себя очень богатое разнообразное наследие. Поэтому публика может услышать игру пианистов, скрипачей, виолончелистов, голоса певцов. Например, во время международного фестиваля «Братиславские музыкальные торжества 2025» в исполнении гостей из-за рубежа также прозвучала музыка Шостаковича.
2: В нашей беседе я также попросила драматурга Юрая Бубнаша остановиться и на выдающихся успехах хора Словацкой филармонии.
0: Наш сбор, те свои квалиты светового сбору, уже наузе долгое десятилетие.
1: Наш хор уже на протяжении десятилетий считается одним из лучших коллективов Европы. Особо ценится исполнение хором русского репертуара. Например, благодаря участию в операх Мусоргского, Хованщина и Борис Годунов, хор выступал на сцене Венской оперы и филармонии. Было высоко отмечено его сотрудничество с оркестром Берлинской филармонии. Коллектив также приглашали для участия в знаменитом Зальцбургском фестивале. Во время выступлений словацких певцов за дирижерским пультом неоднократно стояли Клаудио Аббадо, Кирилл Петренко и другие современные выдающиеся дирижеры.
0: К тимто делам сради праве ай Шостакович, претоже его 13-та симфония Баби Яр, ктораje pre orchester zbor.
1: К такой группе русских композиторов относится и Дмитрий Шостакович. Его симфонию Баби Яр для оркестра, хора и солиста наш коллектив неоднократно исполнял не только в нашей стране, но и во время зарубежных гастролей. Например, на Канарских островах, во Франции и в Австрии. Это произведение связано с одной из самых трагических страниц истории 20-го столетия – геноцидом еврейского народа во время Второй мировой войны. Выдающееся произведение, созданное композитором и поэтом, заставляет нас задуматься о том, что произошло десятилетия назад. Мы и сейчас не должны забывать об этом. Поэтому Словацкая филармония в радостно-трагические майские дни, когда мы вновь отмечаем победу над фашизмом, включила в репертуар это произведение. 8 лет назад в Большом зале Словацкой филармонии 13-й симфонии дирижировал один из самых успешных словацких дирижеров Юрай Вальчуха. А у нас через несколько дней за пультом будет стоять чешский дирижер Томаш Нетопил. Что касается солиста, то в свое время эту партию исполнял Сергей Копчак. Его прекрасный бас звучал на лучших оперных сценах мира, в частности в Метрополитен опера «Ля Скала» Венской оперы. В марте 26 года мы услышим Йозефа Бенце, который был учеником Сергея Копчака. То есть мы являемся свидетелями своеобразной смены поколений.
0: Для меня, как драматурга, еще оставала такая последняя вопроска.
1: Будучи драматургом Словацкой филармонии, я должен был решить очень важную задачу, как составить программу такого концерта. Мы решили, что в первой части прозвучит последний 27-й концерт Вольфганга Амадея Моцарта для рояля и оркестра. Его исполнит прекрасный чешский пианист Ян Бартош. Через две недели эта программа прозвучит на фестивале «Кошицкая музыкальная весна».
2: Дорогие друзья, в эти майские дни мы рассказали вам о программе Словацкой филармонии, которая посвящена празднованию Дню Победы над фашизмом.
3: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.

0: Уважаемые друзья, сегодня мы подготовили для вас не совсем обычный сюжет. Артистов балета Словацкого национального театра ждут ответственные гастроли. Гастроли в Париже. Почему эти гастроли будут настоящим профессиональным испытанием для словацкой труппы? Безусловно, нужно напомнить о том, что традиции классического балета неразрывно связаны с Францией. Ведь именно в этой стране балет стал профессиональным. В течение столетий он восхищал и до сих пор восхищает ценителей этого жанра. Итак, накануне выступления словацких артистов я связалась с директором Словацкого культурного института в Париже Яной Княжковой, которая предоставила нам следующую информацию.
1: 19 мая артисты балета Словацкого национального театра представят уникальную постановку в Париже, которая получила название «Фэшн-балет», то есть «балет и мода». Свое мастерство словацкие артисты продемонстрируют на сцене легендарного театра «Либер». Этот знаменитый частный театр был основан режиссером Андре Антуаном в Париже в 1887 году. Здание расположено в самом сердце театрального квартала столицы. И вот впервые за последние 40 лет наш театр получил возможность познакомить взыскательную французскую публику как с искусством наших танцовщиков, хореографов, композиторов, так и модельеров. Братиславский спектакль – это волшебное сочетание танца и костюмов. Он предназначен для всех, кто стремится увидеть на сцене подлинную красоту. Я хочу подчеркнуть и тот факт, что это представление получило большую популярность в Словакии. Французские зрители смогут увидеть несколько танцевальных миниатюр. Одна из них называется «Икар». Балетмейстер воплотил на сцене древнюю историю о герое, взлетевшем слишком высоко. Уверена, что публике понравится дуэт «Двое», основанный на контрасте женской и мужской энергии. Еще один дуэт, который представят братиславские гости, называется «Трепетное мгновение». Его авторы отмечают, что даже один момент может изменить жизнь человека. Для красочного финала труппа подготовила танцевальное шоу. Его название говорит само за себя – «Экстраваганса». Мы ожидаем, что к нам в гости придут более 900 любителей балетного искусства, что соответствует вместимости театра. Среди публики будут и профессионалы, и зарубежные гости, представители балетного сообщества, мэрии, международных организаций, включая ЮНЕСКО, дипломатического корпуса, а также наши соотечественники. Что касается этих гастролей, то инициатива их проведения исходила от Словацкого института в Париже. В апреле 2025 года мы обратились с этим предложением в Министерство культуры и к руководству Словацкого национального театра. В феврале 2026 года началась масштабная рекламная кампания, связанная с этим проектом. Сделано было много. Мы используем все современные и традиционные средства, социальные сети. Были напечатаны и постоянно распространяются плакаты, брошюры и тому подобное. На фасаде театра «Либер» помещены большие рекламные щиты, оповещающие публику о выступлении балета из Братиславы. А что касается программы вечера, то в самом начале мы поблагодарим наших французских гостей за возможность представить современное словацкое балетное искусство в Париже. В театральном фойе будет демонстрироваться проекция балетных постановок нашей ведущей балетной труппы. После представления пройдет прием для почетных гостей. Мы очень надеемся, что проект, тщательно нами подготовленный, станет достойной презентацией словацкого танцевального искусства во французской столице, а также продемонстрирует уникальность словацкой культуры.
0: И в заключение напомним, что мероприятие готовится Словацким институтом в Париже в сотрудничестве с балетом Словацкого национального театра, посольством Словацкой республики во Франции и Министерством культуры Словацкой республики. А сейчас предоставляем слово директору балетной труппы Словацкого национального театра Нине Полаковой.
2: Veľmi nás teší, že sme boli pozvaní ukázať naše umenie.
3: Мы очень рады, что балетную труппу Словацкого национального театра пригласили в Париж. Ведь во французской столице наш театр уже очень-очень давно не выступал. 19 мая 2026 года в театре Либр мы представим 4 оригинальных балетных номера. Их для спектакля «Фэшн-балет» создали словацкие хореографы. А что касается этих оригинальных двухактных балетов, то на протяжении нескольких театральных сезонов публика могла знакомиться с новыми работами отечественных хореографов и модельеров. Для Парижа мы подготовили 4 номера, то есть выбрали их уже из представленной в Братиславе продукции.
2: Počas našich troch nových ročníkov Fashion Ballet bolo vytvorených 12 nových pôvodných diel.
3: Уточню, что постановки Fashion Ballet мы подготовили в течение трех сезонов. В результате публика увидела 12 танцевальных номеров. Конечно, большое внимание уделялось костюмам, поэтому мы сотрудничали с самыми известными словацкими дизайнерами. Причем для многих номеров и музыку сочинили словацкие композиторы. Скажу откровенно, что мы гордимся тем фактом, что нам удалось объединить талантливых словацких мастеров. В результате появились уникальные балетные произведения.
2: Určite to bol veľmi, veľmi náročný oriešok. Snažili sme sa vybrať diela, ktoré sú pestré.
3: Признаюсь, что нам было трудно выбрать программу для Парижа. Мы стремились, чтобы она была разнообразной, чтобы свое мастерство продемонстрировали как можно больше балерин и танцовщиков, чтобы их костюмы произвели на публику соответствующее впечатление.
4: Думаю, что без преувеличения можно сказать, что парижская публика избалована. Ведь французская столица знаменита своим балетом, и, безусловно, парижские модельеры задают тон всему миру. Поэтому Словацкий национальный театр ждет огромное испытание. Об этом мы говорили с Ниной Полаковой.
2: Мы си ведоми тохто ризика, а власне тейто зотповедности.
3: Мы прекрасно понимаем, что нас ждет настоящее испытание, что на нас лежит огромная ответственность. Но я верю в успех. Я постоянно наблюдаю за тем, что происходит на мировой балетной сцене. Сравниваю мастерство балетных артистов, ведущих театров. Вижу, как растет исполнительский уровень нашей труппы. И, конечно, мы интенсивно готовимся к парижскому выступлению. Поэтому я с нетерпением жду этого вечера.
4: И в завершении нашей беседы я спросила Нину Полакову, художественного руководителя балетной труппы Словацкого национального театра, какой туалет она выбрала для себя в этот вечер. Предполагаю, что это будет работа словацкого модельера.
2: Так на то мыслим уполне на последнюю хвилу, чиже...
3: Признаюсь, что об этом я думаю меньше всего. Голова занята совсем другими мыслями. Однако спасибо за вопрос, за идею. Конечно, в такой вечер я могла бы представить работу словацкого модельера.
4: В этом сюжете, уважаемые друзья, мы рассказали вам о предстоящем выступлении балетной труппы Словацкого национального театра в Париже. Безусловно, мы подготовим новый сюжет, в котором расскажем, как все там прошло. Так что ждите! И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго. Дорогие друзья, желаем вам прекрасно провести один из самых красивых месяцев года с наступающим великим праздником Победы. Слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа «Радио Словакия Интернешнл».
5: Наш адрес – «Радио Словакия Интернешнл», СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
6: Is a little different in our memories, but I'm an inhaler of honest feelings talk to me.

Вы слушали повтор передач Международного радио Словакии, впервые вышедших в эфир накануне вечером. Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети. Продолжаем вещание. Уважаемые слушатели, с 18 ноября в течение недели мы тестируем новую частоту на коротких волнах. Слушайте нас с 17 до 20 часов по всемирному времени на частоте 9820 кГц в диапазоне 31 метра. Ждем ваших сообщений о слышимости. Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и X, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. Вы слушаете Всемирную радиосеть. В Москве час дня. Мы продолжаем наши передачи.

0: Из архива Всемирной радиосети. Всем доброго времени суток, у микрофона Вадим Алексеев. Сегодня предлагаем вашему вниманию фрагменты из передач, которые звучали в эфире Всемирной радиосети 15 лет назад, а именно 12 апреля 2010 года. 10 апреля 2010 года под Смоленском произошла авиакатастрофа, в которой погиб президент Польши Лех Качинский с супругой и летевшая вместе с ними делегация, состоящая из политических, военных, общественных и религиозных деятелей Польши. Этому были посвящены передачи польского радио в течение недели после трагедии. Вот фрагмент одной из передач от 12 апреля.
1: Начнем с новостей.
2: Вчера гроб с телом президента Леха Качинского прибыл из Москвы в Варшаву. На всем пути траурного кортежа из аэропорта Окенча до президентского дворца собрались сотни тысяч варшавян, чтобы отдать долг памяти погибшему главе государства. По всей стране поляки молятся за погибших под Смоленском. Гроб с телом президента Качинского помещен в часовне президентского дворца. Рядом с ним выставлена книга соболезнований. Тысячи людей приходят сюда молиться, зажигают поминальные свечи. По просьбе министра просвещения Катажины Халь сегодняшние занятия в школах начались с минуты молчания. Глава католической церкви Польши Гнезненский архиепископ Хенрик Мушинский в специальном обращении подчеркнул, что те, кто трагически погиб во главе с президентом, отправились в Катынь, чтобы сохранить память и правду. Уже сейчас мы видим, что мир громко говорит об этой правде, которую замалчивали десятки лет, сказал архиепископ Мушинский.
3: То, что не удалось в жизни, начинает приносить свои плоды после смерти, как в жизни самого Христа, так и святого Войчиха.
2: Мы начали оценивать жизнь президента Леха Качинского, который последовательно боролся за правду. Даже для тех, кто не разделял позиции президента, он остался тем, кто достоин восхищения и уважения, сказал архиепископ Мушинский. Бывший заведующий католической редакции польского радио ксёндз Кшиштоф Алдаковский сказал, что под Смоленском погибли люди, которые поддерживали память о польской истории, в том числе и о Катыни. Он отметил, что фамилии многих жертв катастрофы вырастают до ранга символа. Это президент Ришард Качуровский, который был своего рода связным между той Польшей, когда погибли польские офицеры в Катыни 70 лет назад, и теперешней Польшей. Это также легенда солидарности Анна Валентинович, а также Стефан Меля, который воздвиг памятником жертвам Катыни в 1982 году. Госсекретарь США Хиллари Клинтон оставила запись в книге соболезнований в польском посольстве в Вашингтоне. Она в очередной раз выразила полякам слова сочувствия после гибели президента Леха Качинского и других жертв катастрофы под Смоленском. Среди тех, кто погиб, было много лидеров и решительных сторонников движения солидарности, которые привели к обретению Польшей свободы. После них осталось огромное наследие. «Мы, американцы, находимся с вами сейчас и навсегда». Хиллари Клинтон также выразила уверенность, что благодаря своей силе и выдержке Польша справится с последствиями трагедии. Не только члены польской диаспоры, но также все американцы, которые восхищаются Польшей за ее достижения и ценности, погружены в траур. Мы со всей уверенностью заявляем, что США и Польша предпримут много совместных действий для будущего, для которого отдали свои жизни те, кто был на борту этого самолета, сказала госсекретарь США Хиллари Клинтон. В книгу соболезнований в посольстве Республики Польша в Вашингтоне внесли записи сотни человек, в том числе представители американской администрации. Книги соболезнований находятся в польских посольствах во всем мире, куда идут сотни людей. Также запись в книгу соболезнований в посольстве Республики Польша внес президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Судебно-медицинская экспертиза тел погибших в субботу в катастрофе под Смоленском самолета польского президента завершена. Теперь начинается процедура опознания. Накануне в Москву прибыли 132 родственника. С ними работают психологи из Польши и из Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского. Они будут работать на протяжении всего времени, пока проводится опознание.
3: Глава МИДа Польши Радослав Сикорский выразил признательность России за помощь родственникам погибших в авиакатастрофе под Смоленском. Об этом он сообщил по телефону министру иностранных дел России Сергею Лаврову в воскресенье вечером, передает Управление информации МИДа Польши. С польской стороны была выражена глубокая признательность за всестороннюю помощь и внимание, оказанное со стороны российских властей в связи с авиакатастрофой под Смоленском, в которой погиб президент Республики Польша Лех Качинский. Это были новости из Варшавы.
0: Напоминаю, вы слушаете фрагмент передачи от 12 апреля 2010 года.
1: Польская столица охвачена печалью. На улицах Варшавы находится наш корреспондент Евгений Климакин, с которым беседует Игорь Исаев.
4: Женя, пожалуйста, расскажи, что сейчас происходит возле президентского дворца, есть ли какие-то изменения?
5: Здравствуйте, все дорогие слушатели. Действительно, изменения присутствуют по сравнению с вчерашним, позавчерашним днем. Стоит отметить то, что все происходит более организованно, потому что вчера и позавчера это носило более стихийный характер. Практически весь центр Варшавы, да, улица Краковская, предместье, была парализована. Здесь не ездили автомобили, и только огромное количество людей, которые исчисляются десятками тысяч, вот перемещалось. Сейчас же уже организовали проезды специальные для машин, более все организовано. Но, тем не менее, все равно огромное количество людей, подчеркиваю, присутствует сейчас здесь, возле президентского дворца. Люди приходят для того, чтобы вспомнить президента Польши, его супругу, всех погибших, всех, кто находился на борту самолета Ту-154.
4: Женя, скажи, пожалуйста, что сейчас делают люди? Ведь пока что гроб с Лехом Качинским недоступен для прощания, его откроют только завтра.
5: Действительно, завтра будет прощание, и завтра люди смогут проститься с покойным президентом Польши Лехом Качинским. Сегодня же люди приходят для того, чтобы возложить цветы, для того, чтобы зажечь свечи. Свечей великое множество здесь, хочу сказать. И харцерская организация, скаутская организация Польши в этой ситуации очень хорошо организовала все, потому что молодые люди, они собирают те свечи, которые уже сгорели. Они находятся в стеклянных сосудах, так называемые знипсы по-польски, для того, чтобы люди могли поставить новые. Помимо этого, сейчас в президентском дворце люди могут делать свои записи в траурной книге, так называемой. И поэтому также огромная очередь для того, чтобы попасть, и для того, чтобы совершить запись в этой траурной книге, нужно ждать несколько часов. И произошло нечто такое, что все сравнялись в эту минуту. В этой очереди, я смотрел, находятся и поляки, и депутаты Польши, и обычные люди. Они все стоят в одной очереди для того, чтобы записать свои соболезнования в этой траурной книге. Также взрослые приходят со своими маленькими детьми. Я обращался к полякам и спрашивал, почему вы приходите с маленькими детьми на это место? Ведь много людей, тяжело передвигаться. Они говорят, мы хотим, чтобы наши дети знали и помнили, что сейчас происходит, знали свою историю, потому что иначе мы будем нацией без корней. Поэтому для нас это крайне важно.
0: Фрагмент передачи Польского радио от 12 апреля 2010 года. К другим сюжетам, звучавшим в нашем эфире в этот день. Радио ООН подготовило сюжет с коротким рассказом о Великой Китайской стене.
6: Великая Китайская стена, которая на протяжении веков защищала жителей Поднебесной от нашествий варваров, может не устоять перед натиском стихии. С некоторых пор мощные песчаные ураганы, задувающие с северо-запада страны, выветривают почву и ослабляют основание стены. Всему виной интенсивные методы ведения сельского хозяйства, усугубленные изменением климата, а также бурное строительство дорог и объектов инфраструктуры. Власти Китая обеспокоены перспективой утраты национального достояния и размышляют о путях сохранения одного из самых знаменитых чудес света, рассказывает Наталья Терехова.
7: Сегодня нашу планету невозможно представить без Великой Китайской стены, тянущейся на многие сотни километров вдоль городов, через пустыни, долины и глубокие ущелья. Говорят, что это единственное рукотворное сооружение, которое можно увидеть из космоса. Но, как ни странно, ученые до сих пор не могут с точностью назвать общую длину Великой Китайской стены, говорит Дэвид Винер, консультант программы ООН по окружающей среде, ЮНЕП.
8: Как оказалось, никто толком не знает, какова протяженность Великой Китайской стены. Насколько нам известно, в своем нынешнем виде стена появилась на свет в период правления династии Мин, то есть между 1368 и 1644 годами. Тогда несколько небольших участков укреплений, построенных ранее, были соединены вместе.
7: Идея сооружения заградительной стены родилась у первого китайского императора еще до нашей эры. После того, как придворный предсказатель испугал императора Цинь Шихуади фразой о том, что его династию погубят северные дикари, было принято решение возвести невиданные по масштабам оборонительные сооружения. Со всей страны на эту стройку века были согнаны сотни тысяч рабов, военнопленных и крестьян. По преданию, в строительстве принимала участие пятая часть населения Китая, порядка миллиона человек. Возведение стены растянулось на несколько столетий. Найденные летописи утверждают, что протяженность грандиозного сооружения составляет 6400 километров. Однако Дэвид Винер считает, что древние китайцы поскромничали.
8: Но эти цифры также дошли до нас из глубины веков, со времен династии Мин. Более поздние попытки уточнить эти данные установили, что длина стены превышает 7000 километров.
7: Первые участки стены состояли в основном из уплотненной земли. Они-то и стали первыми жертвами эрозии почвы и наступления пустынь. Все началось в середине прошлого века, когда в Китае широко внедрялись интенсивные методы ведения сельского хозяйства. Особое распространение они получили на северо-западе страны. В результате там очень быстро иссякли подземные воды, и регион превратился в главный источник и центр зарождения мощных песчаных бурь, которые разрушают китайское чудо света. Но для того, чтобы начать восстановительные работы, необходимо прежде всего понять, какова нынешняя длина Великой Китайской стены, говорит Дэвид Винер.
8: Информационный центр Государственного бюро геодезии и картографии Китая планирует использовать новейшие достижения космической техники, навигационные спутниковые системы и аэрофотосъемку для определения таких важных параметров Великой Китайской стены, как ее протяженность и конфигурация.
7: Помимо песчаных бурь, эрозии почвы и тяжелой строительной техники, Великой Китайской стене угрожают и толпы туристов. Каждый день памятник древней архитектуры осаждают тысячи любителей достопримечательностей со всех концов земного шара. К сожалению, среди них немало самых настоящих вандалов, которые без зазрения совести выводят на осыпающихся камнях пресловутые «здесь был Вася». И хотя доходы от посещения чуда света имеют для китайской казны большое значение, власти Поднебесной не собираются мириться со сквернителями древних стен, говорит Дэвид Винер.
8: Китае создаются отряды местных жителей для патрулирования и защиты стены от полчищ туристов и вандализма. Они будут в основном действовать в окрестностях Пекина и охранять 500-километровый участок этого сооружения.
7: А в китайской глубинке любознательным и пытливым уготован гораздо более теплый прием.
8: На других, более отдаленных участках стены часто можно увидеть металлические лестницы, которые окрестные крестьяне приделывают для того, чтобы приманивать туристов. За небольшую плату они разрешают любителям древности полюбоваться видом, который редко можно увидеть на рекламных открытках.
0: На волнах Всемирной радиосети вы слушаете сегодня записи фрагментов передач из наших архивов за 12 апреля 2010 года. Следующий сюжет, подготовленный радио Швеции, расскажет о новинках в сфере образования, а точнее профессиональных удостоверениях учителя.
9: Говорит радио Швеции. Теперь еще об одном нововведении в шведской школе. Нововведение, которое должно повысить уровень образования. Ирина Макридова рассказывает.
10: Начать придется с констатации того факта, что результаты выпускников шведских школ падают на протяжении нескольких десятилетий. Это показывают все международные сравнения. Тем, кто хочет знать точные данные, мы советуем посмотреть на нашем сайте раздел «Образование», либо набрать слово «школа» на русском языке в поисковике нашего сайта www.radiosweden.se. Там вы найдете информацию о прискорбном положении дел в шведской школе. Причем тенденция явно идет к ухудшению, несмотря на усилия и попытки реформ нынешнего буржуазного правительства. О чем и пишут лидеры четырех правящих партий во главе с премьер-министром в своей статье на дискуссионной странице крупнейшей газеты страны «Dagens Nyheter». Для того, чтобы попытаться изменить положение, и предлагается очередная реформа, исходящая из того, что только образованный педагогический состав сможет повернуть ухудшение результатов к постепенному их улучшению. Начинать надо с учителей. Хотя, как пишут авторы статьи, хорошие педагоги совершают повседневный подвиг в классных комнатах, не всегда при этом получая надлежащую оценку своих усилий. Теперь на повышение квалификации учителей выделяется в среднем 250 000 000 крон в год. 60 миллионов в следующем году, 160 миллионов в 2012 и еще по 260 миллионов в последующие годы. Деньги пойдут на новую систему, по которой в школах и дошкольных учреждениях смогут работать постоянно только учителя, которые получат особый документ, который можно назвать педагогическим удостоверением. А как же сейчас, спросят, быть может, недоумевающие слушатели, кто же сейчас преподает в шведских школах? И тут придется признаться, что в шведской школе из-за нехватки несколько лет назад учителей с педагогическим образованием может преподавать, ну, не совсем, но почти кто угодно. Особенно это распространено в школах не коммунальных, не муниципальных по месту жительства детей, а в так называемых свободных, то есть образованных родительскими кооперативами, различными фондами, в школах, которые строятся на каких-нибудь иных принципах преподавания, типа вальдорфской педагогики или Монтессори или других. В таких школах преподают, случаются не только выпускники непедагогических вузов, это еще полбеды. Они все-таки, что называется, предметники, то есть знают свой предмет – географию, историю, математику или обществоведение, но и просто родители, которые могут преподавать предметы, скажем, попроще, вроде музыки, ручного труда, пения, рисования или физкультуры. Но даже и в муниципальных школах, и эти данные приводятся в рамочке «Факты», прилагаемые к статье в газете, из 250 тысяч человек, занятых в дошкольных учреждениях, на продленке, обязательной школе девятилетки, гимназиях, вечерних школах для взрослых и курсах для иммигрантов, людей с педагогическим образованием вовсе не 100%. С дошкольниками педагогов работает меньше 54%, на продленке 59%, в школе девятилетки 86,5%, в гимназии 75% педагогов с высшим педагогическим образованием. Для них предстоящая реформа ничего не меняет. Единственное, они могут стать менторами, то есть помогать молодым и начинающим, а за дополнительную нагрузку еще и получат добавочную плату. А вот тем, кто пришел преподавать свой предмет, получив образование в университете или другом непедагогическом вузе, придется повысить свою именно педагогическую квалификацию. И только после этого они получат право на преподавание и право выставлять отметки ученикам. Таким образом, делается попытка повысить качество преподавания. Мы спрашиваем, каков был процент дипломированных педагогов в школе, где преподавал одно время математику Дмитрий Апасов.
11: Я, честно говоря, точно не знаю, но думаю, что где-то так 2/3 были люди, закончившие педвузы в Швеции. Потому что у нас были учителя не шведы, и какое у них было образование, и было ли оно подтвержденное, я точно не знаю.
10: Вы ведь работали в школе, которая не является коммунальной, и там процент учителей, которые не имеют вот такого педагогического законченного образования...
11: Я думаю, что где-то, может быть, 30% из тех, кто работал, у них, значит, не было бумажки.
10: Дмитрий, для наших слушателей, наверное, немножко странно, что нужна такая реформа для того, чтобы у учителей, которые со стажем, может быть, много лет уже преподают в шведской школе, вдруг понадобилось вот такой вот документ на право преподавания и на право выставлять отметки. Как это вообще объяснить и нужно ли это, как по-вашему?
11: Ну, честно говоря, по-моему, нет, потому что они же как хотят? Они же хотят какую-то дополнительную бумажку еще вводить.
10: Ну, вот эту дополнительную бумажку, вот это профессиональное удостоверение, они вводят для тех, у кого нет педагогического образования, а есть либо только стаж работы, либо по предмету, так сказать, образования, но не педагогического.

0: педагогическом образовании. У меня на тот момент был закончен один семестр из трех в педвузе. Вот, поэтому он сказал, долго извинялся и сказал, что постоянного контракта он мне дать не может, но поскольку вот я такой ценный кадр, то он мне будет его до бесконечности продлевать. Преподавал я математику в 7-8 классе.
1: То есть для того, чтобы получить постоянную работу, и нужен вот такой документ?
0: Да, для того, чтобы получить постоянную работу. Он так говорил, что те люди, которые давали на школу деньги, они хотели, чтобы с точки зрения законодательства все было чисто и гладко.
1: И поэтому требовали...
0: И поэтому требовали, чтобы люди на постоянных контрактах все имели дипломы о законченном педагогическом образовании.
1: Поделился своими соображениями по поводу новой реформы Дмитрий Апасов, в прошлом преподаватель математики в школе, вернувшийся теперь к своей основной специальности – программиста. Введение профессионального удостоверения, дающего право на преподавательскую деятельность, сравнивают с аналогичным удостоверением врача, и как разрешение на врачебную практику, так и на педагогическую деятельность его можно будет и лишиться. За какие именно прегрешения, пока не ясно, но лишать учителей права заниматься преподаванием будет новый комитет ответственности учителя. Получить же удостоверение можно, либо закончив педвуз, либо пройдя педагогическую практику и дополнив свое специальное образование. Если это правительственное предложение пройдет голосование в Риксдаге, то реформа вступит в действие с 1 июля 2012 года.
2: Вы слушаете фрагменты архивных записей передач, прозвучавших на волнах Всемирной радиосети 12 апреля 2010 года. И еще один сюжет, на сей раз подготовленный Радио Прага, поведает о самом успешном русском бизнесмене в Чехии, которая буквально подсадила всю страну на торт, который называется «Медовник» или по-русски «Медовик».
3: Какой бы чешский ресторан или кафе вы ни зашли, почти наверняка увидите в его меню торт «Медовник». Это всем россиянам знакомый медовый торт «Медовик». Однако в Чехии о его существовании никто не подозревал до конца 90-х, когда москвичка Марианна Хибовская, химик-технолог по профессии, наладила производство «Медовника» под Прагой. Постепенно на это кондитерское изделие, выпускаемое, как указано на коробке, по старой славянской рецептуре, подсела без преувеличения вся страна. Мы встретились с Марианной Хибовской в одном из пражских кафе. И, конечно, сразу спросили, как родилась у нее идея печь медовники в Чехии.
4: Вообще в голову пришло, наверное, даже не мне, а просто друзьям, чтобы их попробовали. Вот такой вкусный, попробуем продавать. Вот и попробовали, получилось.
3: А вы приехали в Чехию, у вас была идея какая-то, что вы будете заниматься бизнесом, или это вышло все случайно, стартом?
4: Мы в Чехию приехали просто жить. Соответственно, как надо было работать. То, что бизнесом заниматься, нет, конечно, об этом не думали, но оно как-то само пошло.
3: А почему именно медовник? Да? Вы как-то его очень любили в семье? Или...
4: Тортов очень много, но медовник, он как бы у нас, наверное, самый вкусный, что было. Всем нравилось. Он так универсальный торт, он нравится всем. Поэтому я его часто делала, потому что вся наша семья делали по одному рецепту. То есть этот рецепт так и вынесла его на торт, который мы здесь продаем.
3: То есть вы начинали на кухне первые торты сами?
4: Да, на кухне. Причем вот сейчас думаю, какая же я была дурочка, что я не догадалась, например, просто в обычную печку поставить не один противень, а хотя бы 5 туда поставила бы. Потому что на одном противне 100 тортов, в каждом торте 5 коржей. Думаю, боже мой.
3: Легко ли было войти на чешский рынок?
4: В Чехии был только свой рынок. Что касается их пирожных, которые они делали, это было. То есть это было довольно-таки развито все, но ничего другого. В Чехии вообще торты мало продают. Делают, может быть, на заказ, украшают. Мы начали делать торт целиком. И он, конечно, как бы был совершенно другой, совершенно по виду другой, по цене другой, по вкусу другой. Мы продавали его как торт. Сразу отказались продавать кусочками именно как торт. Тут были, конечно, проблемы. Во-первых, торт целиком мало кому нужен. Во-вторых, он не очень красивый, потому что не привыкли люди покупать. Раз торт должен быть украшен. А дорогой по тем меркам, но вкусный. Наша была задача его продать, научить людей.
3: После того, как в духовке на кухне Марианна Хибовская собственноручно испекла первую сотню тортов, она поняла, надо искать помещение и людей. Полтора года Хибовские выпекали медовники в старой пекарне под Прагой с печью, которую надо было топить углем 3 дня, чтобы она достигла нужной температуры. Торты Марианна

0: первое время просто раздавала, преодолевая чешское недоверие к новому незнакомому вкусу. И постепенно пришел успех. Торт начали покупать и рекомендовать знакомым. Сейчас у Хибовских своя фабрика по производству медовника и других тортов.
1: И сколько там у вас людей работает?
2: Людей, которые конкретно делают торт, может быть, человек 30. Плюс люди, которые работают вокруг, это водители, ставители торговые. Их вместе, наверное, человек 60.
1: А как родилось само название «Медовник»?
2: Вот только я его начала делать, продавали мы через ресторан. Он не назывался «Медовник», он назывался «Барракуда». Он имел название того ресторана, где продавался. А потом думаю, а что «Барракуда»-то называется? Какое отношение вообще к этой рыбе имеет торт, да? Потом решили, думаю, как же его назвать? Вот, медовый торт, как точно длинно. А у меня была знакомая чешка, я у нее спрашивала, говорю, помогите, говорю, как нам этот торт назвать? Я говорю, у нас по-русски, говорю, медовик. Она говорит, скорее всего, по-чешски будет медовник. И мы его так и назвали, медовник. Как бы коротко и ясно, что это медовник. Когда мы решили делать патент на этот торт, подали все документы, нам какое-то время разрешили. Потом шел ответ или письмо, я уж не помню, что запретили. Они решили, что торт медовник, универсальный, общий слог, да, и мы его не имеем права зарегистрировать. С чего они пришли? Они пришли в ресторан, в один, в другой, везде на меню вот это на что. И везде медовник. Уже на языке медовник уже как медовый торт. То есть мы его с этим делом опоздали. Нам нужно было сразу делать, а мы пришли только на года через 4 делать. Но за эти 4 года мы так сами себя проявили, что нам потом запретили сам медовник это регистрировать, это название.
0: В 2003 году у медовника в Чехии появился сильный конкурент – медовый торт «Марленка», который выпускают в городе Фридакмистек по староармянскому семейному рецепту.
1: Ваш успех как-то подтолкнул вот этих всех производителей?
2: Ну, в принципе, да, потому что торт начал пользоваться успехом.
1: Вы и ваши конкуренты уже поделили рынок или этот процесс еще продолжается?
2: Конечно, перетягивает отделы, конечно, на свою сторону, но в данный момент, я так думаю, что установилось, люди, которые берут именно вот торты наши или торты яичные, все-таки они, во-первых, по цене смотрят, кому выгоднее какой торт продавать. У нас свои как бы заказчики, у них свои, но есть места, где продается тот и другой торт.
1: А вот вообще вы слышали какой-нибудь, например, другой европейской стране, чтобы какой-то другой наш торт такой успех имел? Или все-таки можно сказать, что в Чехии это такой феномен?
2: У меня такое ощущение, что нигде из европейских стран наши больше ничего не делают. Если, может быть, и делают, но делают именно те торты, которые уже распространены между всех странах. Ничего такого нового я не видела. Я много езжу, и что-то такое, что делают именно русские, вот попробуйте именно там, это продается, но такого не видела. Скорее всего, этого и нет.
0: Самое удивительное во всей этой истории то, что сама Марианна торты есть не любит.
2: Я вообще торт не люблю. Я люблю, чтобы кого-то накормить. Как любая хозяйка, я люблю, чтобы вот приготовить и накормить людей.
0: Одно из последних творений Марианны – шоколадный торт «Триумф». Марианна признается, что дался он ей тяжело. Качественный шоколад горький, не каждому понравится. А как только добавляешь мармелад, получается венский захер, что уже плагиат.
3: Вы слушали фрагменты из передач, прозвучавших в нашем эфире 15 лет назад. До новых встреч в архиве Всемирной радиосети.

Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Уважаемые слушатели, с 18 ноября в течение недели мы тестируем новую частоту на коротких волнах. Слушайте нас с 17 до 20 часов по всемирному времени на частоте 9820 кГц в диапазоне 31 метра. Ждем ваших сообщений о слышимости. В Москве 13 часов 30 минут. Всемирная радиосеть продолжает свое вещание на средних волнах 738 кГц. А сейчас предлагаем послушать немного музыки. 1939 год. Американский композитор Гарольд Арлен. Музыка из фильма Виктора Флеминга «Волшебник страны Оз».

Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world. Вы на волне Всемирной радиосети. Мы продолжаем наши передачи. 11:00 UTC.

0: А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить об обществе и его здоровье. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ завершила проведение имитационных учений «Polaris-2», двухдневного мероприятия высокого уровня, основанного на сценарии распространения по всему миру вспышки новой вымышленной бактерии. В ходе учений, прошедших 22-23 апреля при участии 26 стран и территорий, 600 специалистов по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и более 25 партнеров проверили свою готовность к пандемиям и другим крупным чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, включая такие аспекты, как мобилизация чрезвычайного кадрового резерва, обмен информацией и координация действий между странами, партнерами и ВОЗ. Об этом говорится в пресс-релизе организации, опубликованном в прошлый понедельник, 27 мая. Опираясь на успешный опыт учений «Polaris-1», которые прошли в апреле 2025 года и в ходе которых отрабатывался сценарий распространения вымышленного вируса, участвующие в учениях страны задействовали свои чрезвычайные координационные механизмы и в условиях, приближенных к реальным, отработали свои действия по обмену информацией, обеспечению согласованности противоэпидемических мероприятий и мобилизации кадрового резерва. В ходе учений на практике были применены два ключевых документа ВОЗ. Основные принципы работы глобального корпуса реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения и система национальных мер по оповещению и реагированию при чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения. И опробовано применение инструментов с элементами искусственного интеллекта для планирования и организации кадровых ресурсов. Документ «Принципы работы глобального корпуса реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения» был опубликован в июне 2025 года и содержит рекомендации для стран по укреплению кадровых ресурсов здравоохранения для реагирования на чрезвычайные ситуации с опорой на принципы суверенитета, справедливости и солидарности. Он служит подспорьем для развития сотрудничества между странами посредством обмена информацией и расширения возможностей мобилизации персонала экстренного реагирования на региональном и глобальном уровнях. Руководство системы национальных мер по оповещению и реагированию при чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения было опубликовано в октябре 2025 года и содержит описание ключевых функций, координационных механизмов и действий, необходимых для эффективного реагирования на ЧС на местном, субнациональном и национальном уровнях. Имитационные учения также дали возможность отработать координацию оказания странам экспертно-технической поддержки и экстренной помощи с участием более 25 национальных, региональных и глобальных учреждений и организаций в области здравоохранения, включая Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний, Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Организацию «Врачи без границ», Институт Роберта Коха, UKMED, ЮНИСЕФ, а также сети по борьбе с чрезвычайными ситуациями, такие как Глобальная сеть по оповещению о вспышках болезней и принятию ответных мер, инициатива ВОЗ по созданию чрезвычайных медицинских бригад, сеть резервных партнеров и Международная ассоциация национальных институтов общественного здравоохранения. В учениях этого года приняли участие больше стран, а координация между ними улучшилась за счет создания новых сетей, в том числе недавно учрежденную сеть лидеров стран Африки и Восточного Средиземноморья по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. Учения «Polaris-2» проводятся в рамках перспективной многолетней программы ВОЗ по организации имитационных учений Horizon X. Они дают возможность отрабатывать механизмы реагирования в условиях, приближенных к реальным, с тем, чтобы готовность стран не ограничивалась разовыми усилиями, а поддерживалась на постоянной основе как вклад в глобальную санитарно-эпидемиологическую безопасность. 28 апреля на Всемирном саммите по гепатиту ВОЗ представила новый доклад, в котором отмечается, что международные усилия по борьбе с вирусными гепатитами приносят ощутимые успехи, снижая количество случаев инфицирования и смерти. Однако данные инфекции остаются серьезной проблемой мирового здравоохранения. По последним данным, в 2024 году от вирусных гепатитов В и С, двух инфекций, на долю которых приходится 95% мировой смертности от гепатита, умерло 1 340 000 человек. При этом передача гепатита продолжается. Им ежедневно заражаются 4900 человек или 1 800 000 в год. В глобальном докладе о гепатите 2026 года описываются значительные успехи, достигнутые с 2015 года. Ежегодная мировая численность новых случаев заражения гепатитом Б уменьшилась на 32%, а смертность, связанная с гепатитом С, на 12%. Распространенность гепатита Б среди детей в возрасте до 5 лет также снизилась до 0,6%, а 85 стран достигли или превысили целевой показатель в 0,1%, установленный на 2030 год. Эти достижения отражают результаты планомерных и согласованных мер международного и национального уровня, принимаемых в соответствии с целями ВОЗ по элиминации вирусных гепатитов, которые были утверждены государствами-членами на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2016 году. Вместе с тем, авторы доклада предупреждают, что нынешних темпов прогресса недостаточно для достижения всех целей по элиминации вирусного гепатита к 2030 году, подчеркивая настоятельную необходимость ускорения работы по профилактике, диагностике и лечению гепатита во всем мире. Самые различные страны мира доказывают, что элиминация гепатита не несбыточная мечта, а вполне реальная задача, которую можно решить при наличии твердой политической воли с опорой на стабильное внутреннее финансирование, заявил генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебриесус. В то же время, как показано в докладе, улучшения достигаются медленно и неравномерно. Из-за стигматизации, слабости систем здравоохранения и неравного доступа к медицинской помощи многие люди по-прежнему не проходят диагностику и не получают лечение. У нас имеются все необходимые средства для элиминации гепатита как угрозы здоровья населения, но для достижения целей, намеченных на 2030 год, необходимо срочно расширить масштабы профилактики, диагностики и лечения, добавил гендиректор ВОЗ. Несмотря на эти проблемы, успехи таких стран, как Египет, Грузия, Руанда и Соединенное Королевство свидетельствует о реальной возможности элиминации гепатита как проблемы общественного здравоохранения при наличии постоянной приверженности поставленной цели и необходимых финансовых ресурсов. Для этого уже имеются высокоэффективные средства. Вакцина против гепатита Б защищает более 95% привитых лиц как от острой, так и от хронической формы инфекции. Длительная противовирусная терапия при гепатите Б помогает эффективно контролировать хроническую инфекцию и предотвращать развитие тяжелых заболеваний печени. И краткий курс терапии гепатита С продолжительностью от 8 до 12 недель позволяет излечивать более 95% носителей инфекции. Данные говорят о том, что прогресс возможен, но также высвечивают наши недоработки. Каждый пропущенный диагноз и нелеченный случай хронического вирусного гепатита может привести к предотвратимой смерти, заявила директор департамента ВОЗ по ВИЧ, туберкулезу, гепатиту и инфекциям, передаваемым половым путем доктор Тереза Касаева. Страны должны ускорить работу по организации помощи лицам, живущим с гепатитом Б и С, на базе учреждений первичного звена и охватить ею самые эпидемиологически неблагополучные группы населения, добавила она. В докладе определены приоритетные меры, позволяющие ускорить элиминацию гепатита как угрозы здоровью населения. К ним относятся расширение масштабов лечения хронической инфекции гепатита Б, особенно в африканском регионе и регионе западной части Тихого океана, ВОЗ, а также повышение доступности терапии при гепатите С в регионе Восточного Средиземноморья, ВОЗ. Авторы доклада призывают также усилить политическую приверженность поставленным целям, наращивать финансирование и расширять охват вакцинации против гепатита Б при рождении и противовирусную профилактику для предотвращения передачи вируса гепатита Б от матери ребенку, особенно в африканском регионе, ВОЗ. Кроме того, в докладе подчеркивается необходимость повышать безопасность инъекций, выполняемых как в медицинских учреждениях, так и за их пределами, в том числе путем укрепления программ по снижению вреда для потребителей инъекционных наркотиков, говорится в пресс-релизе ВОЗ. Сегодня у нас было время, чтобы поговорить об обществе и его здоровье.
1: В
0: Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и X, бывший Twitter. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить о правах человека. Глава Управления ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступил 29 апреля с осуждением репрессий иранских властей против инакомыслящих, в частности, с использованием обвинений, связанных с национальной безопасностью. По крайней мере, 21 человек был казнен и тысячи людей арестованы, об этом говорится в пресс-релизе Управления. «Я потрясен тем, что помимо тяжелых последствий этого конфликта, население Ирана сталкивается с жестоким и бесчеловечным лишением прав со стороны властей страны», — сказал Тюрк. «В условиях войны угрозы в области прав человека растут в геометрической прогрессии. В то же время даже в тех случаях, когда государство ссылается на угрозу национальной безопасности, права человека могут быть ограничены только когда это является строго необходимым и соразмерным, а также осуществляется в законных целях. При этом основные и неотъемлемые права человека, такие как защита от произвольного задержания, право на справедливое судебное разбирательство, должны соблюдаться в полной мере и при любых обстоятельствах», — подчеркнул он. В связи с широким и размытым определением преступлений против национальной безопасности многие люди в Иране, в том числе дети, могут быть приговорены к смертной казни. Обвиняемые часто сталкиваются с ускоренным судебным разбирательством и лишены права на выбор адвоката. Кроме того, регулярно сообщается о применении к ним пыток и жестокого обращения. По сообщениям, судебные приговоры участникам протестов, как минимум 9 из которых уже казнены, были основаны на признаниях, полученных под принуждением. По оценкам, за период с 28 февраля по обвинениям, связанным с угрозой национальной безопасности, в Иране были арестованы более 4000 человек. Многие из них стали жертвами насильственных исчезновений, подверглись пыткам или другим формам жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинства обращения, включая принудительные признания и инсценированные казни, которые транслировались по телевидению. Представители этнических и религиозных меньшинств страны, включая бахаистов, зороастрийцев, курдов и балучей, подвергаются повышенному риску. «В иранских тюрьмах ужасные условия содержания», — сказал Тюрк. «Заключенные страдают от переполненности камер и острой нехватки пищи, воды, средств гигиены и медикаментов. Им также отказывают в медицинской помощи». Верховный комиссар также отметил, что в качестве инструмента транснационального давления и наказания используется массовая конфискация активов. По полученным данным, власти конфисковали активы около 675 граждан, включая 400 иранцев, проживающих за границей, среди которых актеры, спортсмены, руководители компаний и журналисты. Их назвали предателями Родины, обвинили в поддержке военных ударов по Ирану и сотрудничестве с враждебными группами. Новая система финансового мониторинга СААМ теперь позволяет судам и прокурорам по всей стране выявлять и изымать активы граждан в электронном виде. Интернет в Иране почти полностью отключен на протяжении 61 дня. Это одна из самых длительных и масштабных блокировок в истории. Отключение интернета усугубляет и без того тяжелую гуманитарную и экономическую ситуацию и должно быть немедленно отменено, добавил Тюрк. 1 мая Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступил с обращением по поводу Всемирного дня свободы печати. Он сказал: «Как выглядел бы мир без свободной прессы? Это был бы мир равнодушия, где на насилие отвечают молчанием. Мир манипуляции, где истина становится предметом торга и превращается в товар. Мир, в котором люди больше не могут отличить факт от вымысла. Свободная пресса – это кислород свободного и открытого общества. Она помогает людям лучше понимать происходящее, формирует общественную дискуссию, способна укреплять доверие и лежит в основе социальной сплоченности, устойчивости и безопасности. Сегодня мы воздаем должное мужественным репортерам и фотографам, которые документируют ужасающие события, разоблачают коррупцию и следят за корпоративной деятельностью. Раскрывая правду и позволяя разным точкам зрения сосуществовать, они делают государственное управление более прозрачным, демократическим и основанным на всеобщем участии. Обращая внимание на нарушения, они способствуют привлечению к ответственности и помогают предотвратить предотвращать преступления. Несмотря на это, журналистика сегодня стала небезопасной и порой просто опасной профессией. Сотрудников СМИ бомбят в их автомобилях, похищают из офисов, заставляют замолчать за решеткой и увольняют с работы. Только в этом году было убито не менее 14 журналистов. За последние 20 лет лишь примерно в одном из 10 случаев убийств виновные были привлечены к ответственности. Освещение вооруженных конфликтов сопряжено с наибольшим риском. Война Израиля в Газе стала смертельной ловушкой для СМИ. Мое управление подтвердило гибель почти 300 журналистов с октября 2023 года и еще гораздо больше получили ранения. По состоянию на 2026 год Ливан является самой опасной страной для работников СМИ. Зачастую местные журналисты единственные, кто передает страшную реальность войны. Они сами могут быть голодными, напуганными и лишенными всего, кроме своего голоса. В Судане я встречался с журналистами, пережившими крайнюю жестокость, насилие и даже голод, и при этом продолжающими выполнять свою жизненно важную работу. Даже вдали от линии фронта практически ни одна страна не является по-настоящему безопасной для тех, кто говорит правду в глаза тем, у кого власть. Расследование коррупции, экологического ущерба или организованной преступности сопряжено с серьезными рисками для журналистов, их источников и порой их семей, как я недавно убедился в Мексике. Я глубоко обеспокоен тем, что работники СМИ являются главной мишенью растущих международных репрессий и слежки, что особенно явно проявилось в недавних нападениях на иранских журналистов за рубежом. Законы о клевете, дезинформации, онлайн-преступности и терроризме все чаще используются для защиты власть имущих от общественного контроля. Судебные процессы, направленные на запугивание, а не на справедливость, превращают суды в инструмент давления, обходятся журналистам и медиакомпаниям в миллионы и создают эффект устрашения далеко за пределами редакции. Сегодня в тюрьме находится около 330 журналистов и работников СМИ. Мое управление дополнительно зафиксировало 500 гражданских журналистов и правозащитных блогеров за решеткой. Преследования и издевательства над представителями прессы в интернете создают угрозу формирования дезинформационного общества, где СМИ вынуждены искажать факты и отрицать науку ради собственной безопасности. Эти нападки в непропорционально большей степени направлены против женщин. 3/4 журналисток сталкивались с онлайн-насилием, включая кампании по дискредитации и сексуальное насилие. Попытки заставить замолчать независимую журналистику становятся все более изощренными. От ограничения доступа к материалам до полного отключения интернета и информационной блокады. В ряде случаев нездоровый союз политической, корпоративной и медийной власти подрывает демократию и ведет к поляризации общества. Экономическое давление достигло рекордного уровня. Почти в трети стран сокращение финансирования и концентрация собственности в сфере СМИ вынуждают местные новостные агентства закрываться, лишая людей голоса. Сокращение персонала порой используется стратегически для подавления критики и продвижения политических повесток. И все же журналисты не сдаются. Они ведут репортажи в самых суровых условиях, даже с больничных коек и инвалидных колясок. Они верят, что правда сильнее, чем пули, и стоит того, чтобы за нее бороться. И они правы. Но они не могут бороться в одиночку. Им срочно нужны наша поддержка и защита. Правительства должны прекратить преследование прессы, снять произвольные ограничения, отменить репрессивные законы и провести правовые рамки в соответствии с международными стандартами в области прав человека. Они должны предотвращать нападения на журналистов и работников СМИ и защищать их от слежки, в том числе тех, кто работает за рубежом. Я призываю правительство расследовать все нарушения и привлечь виновных к ответственности. Им также необходимо регулировать медиапространство, чтобы оно было свободным и открытым. Онлайн-платформы должны принимать действенные меры по борьбе с насилием и дезинформацией. Соблюдение высочайших стандартов независимости, прозрачности и честности сохраняет ключевую роль СМИ как хранителей общественного доверия. Мое управление будет и впредь отслеживать и сообщать о нарушениях в отношении журналистов и работников СМИ, выступать в их защиту и поддерживать развитие национальных механизмов для обеспечения их безопасности. Когда атаки против СМИ становятся нормой, сама свобода начинает приходить в упадок, а вместе с ней и основы мира, безопасности и устойчивого развития. Давайте вместе позаботимся о том, чтобы те, кто отстаивает правду, не отстаивали ее в одиночестве. Это было обращение Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по поводу Всемирного дня свободы печати. Сегодня у нас было время, чтобы поговорить о правах человека. Согласно Всеобщей декларации прав человека, каждый член человеческой семьи имеет равные и неотъемлемые права. Не стоит забывать об этом.

От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world.

На основе искусственного интеллекта показывает, как сложные структуры магнитных доменов влияют на потери энергии в электродвигателях. Стремительный рост использования электромобилей привлек внимание к ключевой проблеме – насколько эффективно электродвигатели преобразуют энергию. Одним из основных источников потерь энергии в этих двигателях является потери в железе, также называемые потерями на магнитный гистерезис. Это происходит, когда магнитные поля многократно меняют направление внутри сердечника двигателя, который изготовлен из мягких магнитных материалов. Эти двигатели также работают при высоких температурах, где тепло может частично ослабить намагниченность и затруднить контроль потерь энергии. В то же время расположение магнитных доменов, крошечных магнитных областей внутри этих материалов играет важную роль в определении их поведения, включая то, как они реагируют на тепло и сколько энергии теряют. Магнитные домены могут принимать самые разнообразные структуры. В некоторых мягких магнитных материалах они образуют сложные зигзагообразные узоры, известные как лабиринтные домены. Эти узоры сложным образом изменяются при изменении температуры, и эти изменения могут сильно влиять на потери энергии. Однако изучение этих структур представляет собой сложную задачу. Существующие модели с трудом отражают полную картину, поскольку в них задействовано множество факторов, включая внутреннюю структуру материала, тепловые эффекты и общую энергетическую стабильность. Для преодоления этих трудностей группа исследователей под руководством профессора Масата Кацуги и доктора Кена Масудзавы из Токийского университета науки совместно с исследователями из университета Цукубы, университета Окаямы и Киотского университета разработала новую модель, названную структурой энтропии признаков расширенного Гинзбурга-Ландау. Исследователи использовали эту модель для изучения энергетического ландшафта лабиринтных доменов в редкоземельном желистом гранате ALRG. Традиционные модели упрощают реальные материалы, в то время как эксперименты выявляют сложность без четкого способа количественной оценки причинно-следственных связей, объясняет профессор Кацуги. Наша, основанная на физических принципах, объяснимая система искусственного интеллекта устраняет эти ограничения, предназначенные для механистического объяснения процесса перемагничивания, зависящего от температуры. Результаты их исследований были опубликованы в журнале Science Reports. Чтобы изучить, как намагниченность изменяется с температурой, команда получила микроскопические изображения магнитных доменов в образце ALRG при разных температурах. Эти изображения послужили входными данными для модели EXGL. Процесс начинается с пересистемной гомологии ПГ, метода, который выявляет закономерности в сложных данных для идентификации структурных вариаций в изображениях доменов. Затем машинное обучение используется для выделения наиболее важных особенностей в этих данных. Эта информация используется для построения цифрового ландшафта свободной энергии, который отслеживает, как структуры доменов эволюционируют при изменении энергии. Наконец, математический анализ связывает эти микроскопические закономерности с крупномасштабным поведением намагниченности. Используя этот метод, исследователи выявили ключевой параметр, названный PC1, который представляет собой процесс перемагничивания. Связав PC1 с физическими свойствами, они обнаружили 4 основных энергетических барьера, определяющих изменения намагниченности. Детальный анализ этих барьеров показал, как различные формы энергии взаимодействуют в процессе. Команда измерила, как энергия перемещается между обменными взаимодействиями, размагничивающими эффектами и энтропией. Они также обнаружили, что более длинные доменные стенки приводят к более сложным лабиринтным узорам. Этот эффект обусловлен взаимодействием энтропии и обменных сил. Эти данные помогают объяснить, как ведут себя домены лабиринта во время перемагничивания. Наш подход EXGL эффективно автоматизирует интерпретацию сложных процессов перемагничивания и позволяет выявлять скрытые механизмы, которые трудно обнаружить с помощью традиционных методов, говорит профессор Кацуги. Кроме того, поскольку свободная энергия является универсальным термодинамическим показателем, наша модель может быть распространена на другие системы со схожими характеристиками. В целом, исследование позволяет лучше понять поведение в лабиринтной области и предлагает более широкий метод

изучение сложных энергетических ландшафтов, магнитных и подобных физических систем. Итак, мы говорили об объяснимом анализе сложной лабиринтной магнитной доменной структуры путем расширения модели свободной энергии Ландау путем добавления энтропийного признака. Также затронем тему о том, что ученые преодолевают оптические ограничения с помощью наноскопии на основе квантовых точек. Новая мощная микроскопическая методика позволяет выявлять скрытые взаимодействие света в наноразмерном масштабе, давая представление о физических процессах, недоступных для изучения с помощью обычных инструментов. За последние 10 лет достижения в области нанотехнологий позволили формировать материал в масштабах до 10 нанометров и даже вплоть до отдельных атомов. Эти возможности вывели нанофотонику в новую область, часто описываемую как глубокая наноразмерная оптика. На таких чрезвычайно малых масштабах взаимодействие света и материи становится намного сильнее, чем наблюдалось ранее. Локальная плотность состояния ЛДОС играет решающую роль в таких процессах, как спонтанное излучение, рассеяние света, ван-дер-Вальсовые взаимодействия и теплопередача на наномасштабе. Несмотря на свою важность, она оставалась недоступной для стандартных методов оптической визуализации, включая сканирующую ближнепольную оптическую микроскопию СНОМ. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале eLight, исследователи под руководством Сюэн Чена и Дзян Вэйтана, Хуанчжунский университет науки и технологий Китай, а также Хайанцзин, Чжанский университет Китая, представили новый метод визуализации, называемый сканирующей экситонной оптической наноскопией СИОН. Этот метод позволяет ученым одновременно картировать как наноразмерные световые поля, так и локальную плотность состояния вокруг крошечных структур. Он основан на использовании высокостабильных одиночных квантовых точек, прикрепленных к кончику кремниевого зонта диаметром 50 нанометров, который действует как чувствительный сканирующий детектор. Внутри квантовой точки генерируются экситоны, которые распадаются со скоростью, зависящей от локальной интенсивности света и локальной плотности состояния ЛДОС. Отслеживая эти изменения, СИОН создает парные карты обоих свойств вблизи фотонных и плазмонных структур, достигая пространственного разрешения всего несколько нанометров, что превосходит возможности современных методов. Используемая в этой установке квантовая точка имеет размер около 6,6 нанометров, включая ядро из CDSE толщиной 3 нанометра, где происходит рекомбинация экситонов. Она остается стабильной в течение длительного времени на воздухе, демонстрирует минимальное мерцание флуоресценции, работает с почти идеальной квантовой эффективностью. Она также отличается узким спектром излучения, стабильным поведением релаксации экситонов и отношением сигнал-фон до 55. Эти выдающиеся свойства, которыми обладает квантовый зонд, обеспечивают высокое разрешение, надежность и точность нашей методики СИОН, сказал Сюэ Вэн Чэн. Во второй теме мы затронули вопросы сканирующей экситонной оптической наноскопии с использованием одной квантовой точки и обещаем вернуться к этой теме.

0: На волнах Всемирной радиосети у нас было время, чтобы поговорить о технологиях и открытиях.
1: Всемирная радиосеть продолжает свое вещание. В Москве 14 часов 30 минут. И мы повторяем передачи из Братиславы, которые впервые прозвучали на наших волнах вчера вечером.
2: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
3: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
2: Новости.
3: Министр иностранных дел Юрай Бланар призвал использовать возможность майского перемирия между Россией и Украиной для деэскалации напряженности. Прекращение боевых действий означает прекращение бессмысленных убийств и разрушений с обеих сторон. Объявленные соглашения о прекращении огня создают пространство для продолжения мирных переговоров, поэтому необходимо использовать эту возможность. Я приветствую инициативы обеих сторон, надеюсь, что они будут соблюдены обеими сторонами, подчеркнул министр Бланар. Он также заявил, что словацкое правительство продолжает последовательно продвигать дипломатический диалог, мирные решения и соблюдение международного права. 5 мая Словакия получила финансовые средства в рамках 6 и 7 платежей согласно комплексному плану восстановления европейской экономики и устойчивого развития. 6-й платеж составляет более 590 миллионов евро, а 7-й – более 652 миллионов евро. Таким образом, Словакия уже получила более 5,2 миллиарда евро из общего объема выделенных средств в размере 6,4 миллиарда евро. Это является результатом упорной работы сотен специалистов и доказательством того, что Словакия способна выполнять свои обязательства на благо граждан, заявил министр образования Томаш Друкер. Министр здравоохранения Камил Шашко подтвердил, что средства из плана реконструкции, предназначенные для строительства военного госпиталя в Прешове, не находятся под угрозой. Представители оппозиционных партий допускают, что Словакия может потерять почти 200 миллионов евро в связи с приостановкой строительства этого объекта. Камил Шашко утверждает, что все этапы строительного плана будут соблюдены. Строительство современной больницы должно быть завершено к 2027 году. Проект реализуется как стратегическая инвестиция. Строительство было приостановлено на прошлой неделе в связи с недостаточным качеством работ по несущим элементам конструкции. В настоящее время значительная часть территории Словакии затронута сильной засухой. Это связано с рекордно низким общим количеством осадков за последние 5 месяцев. Статистика подтверждает, что начиная с 1881 года, апрель текущего года стал месяцем с рекордно низким общим количеством осадков. Данный факт подтверждает Словацкий гидрометеорологический институт. В настоящее время мы наблюдаем экстремальную засуху почвы на 1/3 территории Словакии, сообщила климатолог Ливия Лабудова. В Братиславе были представлены итоги 34-го конкурса «Самые красивые книги Словакии». В престижную группу вошла книга «Земля» путешественника и фотографа Филиппа Кулисова, который стал признанным мастером в изображении природы. Это его 13-я книга. «Я очень ценю эту награду. В своей книге я представил фотографии из 170 стран, которые посетил. Я верю, что будущие поколения не воспримут мою книгу как свидетельство утраченного мира», — добавил автор. Словацкая почта выпускает новую почтовую марку под названием «Европа-2026» к 70-летию выпуска «Марок Европы». Она приурочена к знаменательной годовщине филателистической инициативы, направленной на укрепление отношений между европейскими странами и продвижение идеи мира, сотрудничества и единства.
2: Тема дня.
4: Более 80% словацких домохозяйств отмечают увеличение ежемесячных расходов по сравнению с прошлым годом. 35% сообщают о значительном росте. Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса, проведенного агентством Ipsos на примере более 1000 респондентов. Согласно опросу, словацкие мужчины и женщины чаще всего заявляют об увеличении расходов на жизнь на 100 и даже 200 евро в месяц. Но 3 из 10 теперь тратят как минимум на 200 евро. Больше. Большинство опрошенных, более 40%, ограничили продолжительность поездок в отпуск в рамках сокращения расходов, а более 1/3 сократили покупки более дорогих товаров. Число тех, кому не пришлось ничего сокращать, уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Словаки ощущают рост цен на товары и услуги сильнее, чем их соседи в Чехии. Опрос, проведенный отдельно в обеих странах, показал, что 81% домохозяйств Словакии заявляет о ежегодном увеличении ежемесячных расходов, при этом 35% отмечают значительное увеличение. В Чехии 65% домохозяйств сообщили об увеличении расходов, но только 17% отметили значительное их увеличение. 46% респондентов Словакии сообщили о небольшом росте расходов, 15% – о сохранении примерно прежнего уровня, а 300 заявили даже о сокращении расходов. Увеличение расходов наблюдается у многодетных семей, а молодые люди в возрасте до 26 лет упоминали о них реже. В целом большинство респондентов, примерно 4 из 10, говорили об увеличении ежемесячных расходов домохозяйств на 100-200 евро. Треть опрошенных сообщили, что расходы увеличились не менее чем на 100 евро. У 25% респондентов ежемесячные расходы взросли на 200-300 евро, а у каждого десятого более чем на 300 евро в месяц, сообщил аналитик Home-Credit Ярослав Ондрушек. Причиной роста стоимости жизни большинство людей видит общее повышение цен на все товары. Вторым фактором является рост цен на продукты питания, а третьим – на энергоносители. Затем следует рост цен на услуги и увеличение налогов. Согласно опросу, 3 из 10 домохозяйств потребовалось бы увеличение дохода на 200-300 евро в месяц, каждой четвертой семье более чем на 300 евро. Еще 23% опрошенных нуждаются в дополнительных от 300 до 500 евро для покрытия возросших расходов, а десятой части семей необходимо как минимум увеличение доходов на 500 евро в месяц. Согласно результатам опроса, рост расходов на жизнь заставляет людей ограничивать себя в приобретении и находить новые формы экономии финансовых средств.
5: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас, уже по традиции, несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы подготовили для вас сюжеты, связанные и с нашей историей, и с днем сегодняшним. Первый гость программы – драматург Словацкой филармонии Юрай Бубнаш. В преддверии празднования Дня Победы над фашизмом в Большом концертном зале филармонии прозвучит 13-я симфония Дмитрия Шостаковича «Бабий Яр». Это музыкальное событие стало главной темой нашей беседы. А затем мы поговорим о балете и о моде. Балетная труппа Словацкого национального театра после длительного перерыва продемонстрирует свое искусство в Париже, Мекке высокой моды и классического танца. Представление называется «Фэшн-балет». Гость нашей программы – руководитель этой труппы Нина Полакова. Интересную актуальную информацию по нашей просьбе нам предоставила директор Словацкого института в Париже Янка Княжкова. Друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что ее темы вас заинтересовали, и предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
2: Радио Словакия International.

0: преддверии одного из самых главных праздников – Дня Победы над фашизмом, мы приглашаем вас, друзья, в Словацкую филармонию. 7 и 8 мая Большой симфонический оркестр и хор Словацкой филармонии, а также солист Словацкого национального театра Йозеф Бенци исполнит 13-ю симфонию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича «Бабий Яр». Работу над симфонией Дмитрий Дмитриевич Шостакович начал в марте 1962 года. Основой текста стала поэма Евгения Евтушенко «Бабий Яр», написанная им в 1961 году. Первым о начале работ узнал сам поэт. Вот как он об этом вспоминал.
1: «Однажды мне позвонил Дмитрий Дмитриевич Шостакович и спросил меня относительно молодого, по сравнению с ним человека, разрешение написать музыку на мои стихи».
0: А вот что сам Шостакович говорил об этом произведении.
1: «Я написал сначала нечто вроде вокально-симфонической поэмы «Бабий Яр» на стихи Евгения Евтушенко. Потом у меня возникла мысль продолжить работу, воспользовавшись другими стихотворениями поэта. Сюжетной связи между этими стихотворениями нет, но я объединил их музыкально. Я писал именно симфонию, а не ряд отдельных музыкальных картин».
0: Закончив сочинение симфонии, Шостакович не только сыграл ее на рояле, но и спел ее Евтушенко. Первое исполнение симфонии состоялось в Москве в декабре 1962 года, второй раз в марте 1963 года в Минске. С 1966 года на исполнение симфонии «Бабий Яр» в СССР был наложен негласный запрет. Ну а что касается ее исполнения за рубежом, то в США 13-я симфония была впервые исполнена в январе 70-го года в Филадельфии, в Западной Европе в январе 1970 года в Риме. Ну а сейчас, друзья, давайте перенесемся в майскую Братиславу 2026 года. Мы в гостях у драматурга Словацкой филармонии Юрая Бубнаша.

0: Slovenská filharmónia mala určitý osobitý vzťah k Šostakovičovi počas celého svojho fungovania.
1: Словацкая филармония с большим уважением и любовью относится к наследию Дмитрия Шостаковича. В связи с этим я хочу выделить деятельность нашего выдающегося дирижера Ладислава Словака. В течение 20 лет он возглавлял наш оркестр. Причем в репертуар оркестра Словацкой филармонии он включал произведения гениального Шостаковича. Необходимо отметить еще один факт. Ладислав Словак до сих пор является нашим единственным дирижером, который с симфоническим оркестром Словацкого радио записал все симфонии Дмитрия Шостаковича.
2: В свое время сын Шостаковича, Максим, который был дирижером, также записал все симфонии своего отца. Поэтому мне было интересно узнать, удалось ли когда-либо словацким музыкантам встретиться на сцене с Максимом Шостаковичем.
0: Словацкая филармония мала ту честь учинковать...
1: Словацкой филармонии выпала честь в 1976 году, то есть через два года после кончины композитора, выступать на фестивале, который проходил в австрийском Филахе. Именно тогда за дирижерским пультом стоял Максим Шостакович. Это было выступление, овеянное воспоминаниями, стало данью памяти одному из великих композиторов XX века. Наш оркестр тогда исполнил произведение Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
2: Каждый год в программу Словацкой филармонии включаются произведения Шостаковича. Регулярно гастролирующие в нашей стране оркестр, дирижеры, солисты также исполняют его произведения.
0: Дословно мы то звикнем называть, что мы такой отворенный шостаковичевский цикл.
1: В нашей филармонии мы даже используем специальный термин – цикл Шостаковича. То есть во время каждого сезона в концерты мы включаем произведения этого композитора. Ведь он оставил после себя очень богатое, разнообразное наследие. Поэтому публика может услышать игру пианистов, скрипачей, виолончелистов, голоса певцов. Например, во время международного фестиваля «Братиславские музыкальные торжества 2025» в исполнении гостей из-за рубежа также прозвучала музыка Шостаковича.
2: В нашей беседе я также попросила драматурга Юрая Бубнаша остановиться и на выдающихся успехах хора Словацкой филармонии.
0: Наш сбор, те свои квалиты светового сбору, уже наузай долгое десятилетие.
1: Наш хор уже на протяжении десятилетий считается одним из лучших коллективов Европы. Особо ценится исполнение хором русского репертуара. Например, благодаря участию в операх Мусоргского, Хованщина и Борис Годунов, хор выступал на сцене Венской оперы и филармонии. Было высоко отмечено его сотрудничество с оркестром Берлинской филармонии. Коллектив также приглашали для участия в знаменитом Зальцбургском фестивале. Во время выступления словацких певцов за дирижерским пультом неоднократно стояли Клаудио Аббадо, Кирилл Петренко и другие современные выдающиеся дирижеры.
0: К тимто делам са ради праве ай Шостакович, претоже его 13-та симфония Бабий Яр, ктора е пре оркестр збор.
1: К такой группе русских композиторов относится и Дмитрий Шостакович. Его симфонию Бабий Яр для оркестра, хора и солиста наш коллектив неоднократно исполнял не только в нашей стране, но и во время зарубежных гастролей. Например, на Канарских островах, во Франции, в Австрии. Это произведение связано с одной из самых трагических страниц истории 20-го столетия – геноцидом еврейского народа во время Второй мировой войны. Выдающееся произведение, созданное композитором и поэтом, заставляет нас задуматься о том, что произошло десятилетия назад. Мы и сейчас не должны забывать об этом. Поэтому Словацкая филармония в радостно-трагические майские дни, когда мы вновь отмечаем победу над фашизмом, включила в репертуар это произведение. 8 лет назад в Большом зале Словацкой филармонии 13-й симфонии дирижировал один из самых успешных словацких дирижеров Юрай Вальчуха. А у нас через несколько дней за пультом будет стоять чешский дирижер Томаш Нетопил. Что касается солиста, то в свое время эту партию исполнял Сергей Копчак. Его прекрасный бас звучал на лучших оперных сценах мира, в частности, в Метрополитен опера «Ля Скала» в Венской опере. В марте 26-го года мы услышим Йозефа Бенци, который был учеником Сергея Копчака. То есть мы являемся свидетелями своеобразной смены поколений.
0: Для меня, как драматурга, еще оставала такая последняя вопроска.
1: Будучи драматургом Словацкой филармонии, я должен был решить очень важную задачу, как составить программу такого концерта. Мы решили, что в первой части прозвучит последний 27-й концерт Вольфганга Амадея Моцарта для рояля и оркестра. Его исполнит прекрасный чешский пианист Ян Бартош. Через 2 недели эта программа прозвучит на фестивале «Кошицкая музыкальная весна».
2: Дорогие друзья, в эти майские дни мы рассказали вам о программе Словацкой филармонии, которая посвящена празднованию Дню Победы над фашизмом.
3: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.

0: Уважаемые друзья, сегодня мы подготовили для вас не совсем обычный сюжет. Артистов балета Словацкого национального театра ждут ответственные гастроли. Гастроли в Париже. Почему эти гастроли будут настоящим профессиональным испытанием для словацкой труппы? Безусловно, нужно напомнить о том, что традиции классического балета неразрывно связаны с Францией. Ведь именно в этой стране балет стал профессиональным. В течение столетий он восхищал и до сих пор восхищает ценителей этого жанра. Итак, накануне выступления словацких артистов я связалась с директором Словацкого культурного института в Париже Яной Княжковой, которая предоставила нам следующую информацию.
1: 19 мая артисты балета Словацкого национального театра представят уникальную постановку в Париже, которая получила название «фэшн-балет», то есть «балет и мода». Свое мастерство словацкие артисты продемонстрируют на сцене легендарного театра «Либер». Этот знаменитый частный театр был основан режиссером Андре Антуаном в Париже в 1887 году. Здание расположено в самом сердце театрального квартала столицы. И вот впервые за последние 40 лет наш театр получил возможность познакомить взыскательную французскую публику как с искусством наших танцовщиков, хореографов, композиторов, так и модельеров. Братиславский спектакль – это волшебное сочетание танца и костюмов. Он предназначен для всех, кто стремится увидеть на сцене подлинную красоту. Я хочу подчеркнуть и тот факт, что это представление получило большую популярность в Словакии. Французские зрители смогут увидеть несколько танцевальных миниатюр. Одна из них называется «Икар». Балетмейстер воплотил на сцене древнюю историю о герое, взлетевшем слишком высоко. Уверена, что публике понравится дуэт «Двое», основанный на контрасте женской и мужской энергии. Еще один дуэт, который представят братиславские гости, называется «Трепетное мгновение». Его авторы отмечают, что даже один момент может изменить жизнь человека. Для красочного финала труппа подготовила танцевальное шоу. Его название говорит само за себя – «Экстраваганса». Мы ожидаем, что к нам в гости придут более 900 любителей балетного искусства, что соответствует вместимости театра. Среди публики будут и профессионалы, и зарубежные гости, представители балетного сообщества, мэрии, международных организаций, включая ЮНЕСКО, дипломатического корпуса, а также наши соотечественники. Что касается этих гастролей, то инициатива их проведения исходила от Словацкого института в Париже. В апреле 2025 года мы обратились с этим предложением в Министерство культуры и к руководству Словацкого национального театра. В феврале 2026 года началась масштабная рекламная кампания, связанная с этим проектом. Сделано было много. Мы используем все современные и традиционные средства, социальные сети. Были напечатаны и постоянно распространяются плакаты, брошюры и тому подобное. На фасаде театра «Либер» помещены большие рекламные щиты, оповещающие публику о выступлении балета из Братиславы. А что касается программы вечера, то в самом начале мы поблагодарим наших французских гостей за возможность представить современное словацкое балетное искусство в Париже. В театральном фойе будет демонстрироваться проекция балетных постановок нашей ведущей балетной труппы. После представления пройдет прием для почетных гостей. Мы очень надеемся, что проект, тщательно нами подготовленный, станет достойной презентацией словацкого танцевального искусства во французской столице, а также продемонстрирует уникальность словацкой культуры.
0: И в заключение напомним, что мероприятие готовится Словацким институтом в Париже в сотрудничестве с балетом Словацкого национального театра, посольством Словацкой республики во Франции и Министерством культуры Словацкой республики. А сейчас предоставляем слово директору балетной труппы Словацкого национального театра Нине Полаковой.
2: Вельми нас теши, же мы были позваны указать наше умение.
3: Мы очень рады, что балетную труппу Словацкого национального театра пригласили в Париж. Ведь во французской столице наш театр уже очень-очень давно не выступал. 19 мая 2026 года в театре «Либр» мы представим 4 оригинальных балетных номера. Их для спектакля «Фэшн-балет» создали словацкие хореографы. А что касается этих оригинальных двухактных балетов, то на протяжении нескольких театральных сезонов публика могла знакомиться с новыми работами отечественных хореографов и модельеров. Для Парижа мы подготовили 4 номера, то есть выбрали их уже из представленной в Братиславе продукции.
2: Počas našich troch nových ročníkov Fashion Ballet bolo vytvorených 12 nových pôvodných diel.
3: Уточню, что постановки Fashion Ballet мы подготовили в течение 3 сезонов. В результате публика увидела 12 танцевальных номеров. Конечно, большое внимание уделялось костюмам, поэтому мы сотрудничали с самыми известными словацкими дизайнерами. Причем для многих номеров и музыку сочинили словацкие композиторы. Скажу откровенно, что мы гордимся тем фактом, что нам удалось объединить талантливых словацких мастеров. В результате появились уникальные балетные произведения.
2: Určite to bol veľmi náročný oriešok. Snažili sme sa vybrať diela, ktoré sú pestré.
3: Признаюсь, что нам было трудно выбрать программу для Парижа. Мы стремились, чтобы она была разнообразной, чтобы свое мастерство продемонстрировали как можно больше балерин и танцовщиков, чтобы их костюмы произвели на публику соответствующее впечатление.
4: Думаю, что без преувеличения можно сказать, что парижская публика избалована. Ведь французская столица знаменита своим балетом, и, безусловно, парижские модельеры задают тон всему миру. Поэтому Словацкий национальный театр ждет огромное испытание. Об этом мы говорили с Ниной Полаковой.
3: Мы прекрасно понимаем, что нас ждет настоящее испытание, что на нас лежит огромная ответственность. Но я верю в успех. Я постоянно наблюдаю за тем, что происходит на мировой балетной сцене. Сравниваю мастерство балетных артистов, ведущих театров. Вижу, как растет исполнительский уровень нашей труппы. И, конечно, мы интенсивно готовимся к парижскому выступлению. Поэтому я с нетерпением жду этого вечера.
4: И в завершении нашей беседы я спросила Нину Полакову, художественного руководителя балетной труппы Словацкого национального театра, какой туалет она выбрала для себя в этот вечер. Предполагаю, что это будет работа словацкого модельера.
2: Так на то мыслим уполне на последнюю хвилу, чиже...
3: Признаюсь, что об этом я думаю меньше всего. Голова занята совсем другими мыслями. Однако спасибо за вопрос, за идею. Конечно, в такой вечер я могла бы представить работу словацкого модельера.
4: В этом сюжете, уважаемые друзья, мы рассказали вам о предстоящем выступлении балетной труппы Словацкого национального театра в Париже. Безусловно, мы подготовим новый сюжет, в котором расскажем, как все там прошло. Так что ждите! И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго. Дорогие друзья, желаем вам прекрасно провести один из самых красивых месяцев года с наступающим великим праздником Победы. Слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа «Радио Словакия Интернешнл».
5: Наш адрес – «Радио Словакия Интернешнл», СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
6: Is a little different in our memories, but I'm an inhaler of honest feelings talk to me.

0: Вы слушали повтор передач Международного радио Словакии, впервые вышедших в эфир накануне вечером. Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети. Продолжаем вещание.
1: Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. «Он безумен, как заяц, бедный парень. Его нужно заковать в цепи, скажете вы. Я не сомневаюсь и с вами солидарен. Но кто же не безумен, скажите вы? Ведь мир – это великая психиатрическая больница. И все люди там безумны. Сошли с ума от удовольствия или безрассудства, или от страсти и боли стали бездумны». Элла Уиллер Уилкокс, американская поэтесса.
2: Вы на волне Всемирной радиосети. Московское время 15 часов. Мы продолжаем наши передачи.

0: Всемирная радиосеть представляет. Радио Панорама. Журнал о событиях в мире радио и других средств связи подготовил и ведет Вадим Алексеев.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня в программе «Дальний прием в FM-диапазоне. Почему VOA необходимо продолжать финансировать? Идея к созданию эпохи СССР». Ллойд Ван Хорн, издатель MT Shortwave Central, опубликовала 29 апреля в блоге SW Link Post следующее сообщение под заголовком «DX Central представляет CDAP, самую передовую в мире панель анализа спорадических данных для сообщества FM-радиолюбителей». В нем сказано: «DX Central с гордостью объявляет об официальном запуске версии 2.0 нашего популярного проекта анализа спорадических данных CDAP, революционной интерактивной панели мониторинга, разработанной для расшифровки тайн распространения радиоволн в диапазоне VHF УКВ. Официальная разблокировка ресурса должна была состояться в пятницу, 1 мая 2026 года, в 19:45 местного времени, что соответствует 0 часам 45 минутам UTC 2 мая, на сайте fmdxdata.com. CDAP преобразует почти десятилетнюю разрозненную базу радиоданных в масштабный модифицируемый набор инструментов для анализа данных, совершенно бесплатный для радиолюбителей и академического сообщества. Исторически сложилось так, что анализ спорадического распространения в слое E и S в FM-диапазоне был изолированным процессом, в рамках которого отдельные DX-операторы отслеживали свои собственные локальные показатели от сезона к сезону и обменивались данными с другими DX-операторами. CDAP преодолевает это ограничение, объединяя более 95 тысяч записей трансляций FM-диапазона из Северной Америки и представляя их в совершенно новых интерактивных визуализациях, чтобы дать DX-операторам совершенно новое понимание этого неуловимого и волшебного метода распространения. В течение многих лет наше понимание спорадического распространения в слое E в значительной степени ограничивалось отдельными наблюдениями, сказала Ллойд Ван Хорн, основатель DX Central и создатель CDAP. Объединив все эти данные, мы больше не просто смотрим на электронные таблицы. CDAP позволяет нам физически наблюдать за тем, как ионосферные облака образуются, сжимаются и перемещаются по континенту в режиме реального времени. Наконец, мы можем увидеть, как выглядит типичный сезон на макроскопическом уровне. Созданная на основе архитектуры Google Cloud BigQuery, CDAP может похвастаться элегантным пользовательским интерфейсом с динамическими визуализациями, включая трекер ESCloud, новейшее и, пожалуй, самое интересное дополнение к панели управления CDAP. Трекер ESCloud – это кинематографический механизм воспроизведения многодневных записей, который отображает приблизительное географическое местоположение образования спорадических облаков ионизации ES для FMDX над Северной Америкой. Можно воспроизводить в режиме замедленной съемки, позволяя DX-слушателям наблюдать за моделированием облаков ES по мере их развития, изменения формы и перемещения в течение дня или нескольких дней. Анализ траекторий – подробный анализ наиболее распространенных и продуктивных путей к месту расположения DX-слушателя или станции и обратно. Визуально можно видеть пути, которые развивались в течение дня или определенного диапазона дат. Анализ частот и максимальной используемой частоты. Интерактивный интерфейс SDR-тюнера для анализа выходной мощности в высоких диапазонах – путей распространения сигнала и ежедневных пределов максимальной используемой частоты MUF. Анализ станций и RDS. Углубленный анализ базы данных станций WTFDA, включающий карты использования PI-кодов, матрицы корреляции форматов слоганов и игровые списки неуслышанных целей для штатов и округов США. Анализ сети DX-станций, долгосрочные сезонные аудиты производительности и множество нормализованных показателей для максимально возможного исключения предвзятости наблюдателя. Мы определенно наблюдаем огромный рост числа DX-станций, сообщающих о приемах и количестве приемов, о которых они сообщают, благодаря улучшенным технологиям и ресурсам от SDR до мониторинга распространения через RabbitTears и веб-серверы FMDX, говорит Ван Хорн. Поэтому, хотя мы и не утверждаем, что один сезон был лучше другого, мы можем предоставить DX-станциям информацию о сезоне спорадических сигналов ES, которая поможет им разработать стратегию размещения антенн и пеллинга, выбрать время мониторинга, потенциальные пути в зависимости от различных периодов сезона и многое другое. Речь идет об улучшении нашего понимания того, что происходит, когда ионосфера посылает эти FM-сигналы обратно на Землю. CEDAP не претендует на право собственности на представленные исходные данные, выступая исключительно в качестве аналитического инструмента. Огромные возможности платформы обусловлены беспрецедентным сотрудничеством и общедоступными данными, предоставленными fmlist.org и Всемирной ассоциацией DX-станций TV-FM, WTFDA. Для защиты целостности базы данных и уважения к пропускной способности партнеров по данным, CEDAP строго придерживается политики некоммерческого использования. Автоматический сбор данных и коммерческая монетизация запрещены, но пользователям настоятельно рекомендуется изучать, делиться и цитировать результаты работы панели мониторинга. Проект анализа данных Sporadic ES стал доступным для общественности с 1 мая сего года. Чтобы получить доступ к панели мониторинга или ознакомиться с полной политикой использования данных, необходимо зайти на сайт fmdxdata.com. DX-Централ, расположенный в Мандельвилле, штат Луизиана, является ведущим партнером для сообщества радиомониторинга, посвященному развитию хобби DX-связи посредством прямых трансляций, онлайн-приемников, регулярных DX-соревнований и конкурсов, образовательного контента и анализа распространения радиоволн на основе полученных данных. Для контакта можно связаться с Ллойд Ван Хорн по адресу inquiries@fmdxdata.com или зайти на сайт dxcentralonline.com. И тот же источник по той же теме буквально накануне распространил следующее сообщение. DX-Централ с радостью объявляет о возвращении самого захватывающего сезонного события в мире радиолюбительства – Summer of DX Challenge 2026. В этом году соревнование пройдет со 2 мая по 31 августа на сайте summerofdx.com и расширит границы радиомониторинга благодаря совершенно новым диапазонам, совершенно новым задачам и революционному, специально разработанному терминалу данных, который сделает ведение радиосвязи проще, чем когда-либо. Впервые в истории мероприятия NOAA Weather Radio NWR присоединяется к Medium Wave AM и FM Broadcast Band 2 FM в качестве официальной категории соревнований, открывая совершенно новый уровень поиска тропосферных и метеорных помех для любителей сканеров. Чтобы справиться с огромным наплывом летних записей, DX-Централ полностью отменил требования к регистрации и запустил совершенно новую специально разработанную интерактивную панель управления. Новые функции на 2026 год включают удобную регистрацию и массу импорт, можно забыть о вводе позывных и городов вручную. Новый терминал имеет функцию поиска по базе данных с помощью WTFDA и Mesa Mic. Если вы предпочитаете загружать свои записи, а не вводить их вручную, то новый инструмент массового импорта позволяет загружать CSV-файлы непосредственно из FM-лист, Medium Wave-лист и W-Logger, автоматически сопоставляя ваши данные и обновляя ваш результат в режиме реального времени. Система начисления множителей. Заимствуя элементы из традиционных соревнований радиолюбителей, DX-специалисты теперь получают огромные множители очков за каждый уникальный штат США, провинцию Канады и международную страну, которую они регистрируют в каждом диапазоне. Клуб Джона Серегина «Столетие» — это легендарное испытание «Квадратная сетка», которая расширяется. DX-операторы, зарегистрировавшие 100 уникальных сетей Maidenhead в США на средних волнах, волнах и в УКВ диапазонах, получат престижный сертификат Century Club с подтверждением за каждые дополнительные 50 сетей 10 на NWR. Охотники за округами. Охотьтесь за сетями округов США на всех трех диапазонах и берите свое оборудование с собой в дорогу. Новая категория «Бродяга» позволяет мобильным DX-операторам активировать редкие сети и округа для особого признания. Охота за наградами раз в две недели. Настройтесь на интернет-радиостанцию, посвященную DX-связи, DX-радио, thisisprobablydxradio.com, чтобы получить доступ к зашифрованным целевым перехватам, скрытым за секретными кодовыми словами, которые раскрываются в начале каждого часа. Вводите кодовое слово в терминал DX Central, чтобы разблокировать секретные, ограниченные по времени миссии по DX-связи. Период активного ведения журнала Summer of DX 2026 открывается в субботу 2 мая 2026 года в час UTC и закрывается в понедельник 31 августа 2026 года в 23:59 UTC. Для участия необходимо вести журнал только за этот период времени. Чтобы у всех было достаточно времени для просмотра своих записей SDR, терминал DX Central будет оставаться открытым для приема журналов и массовой загрузки до 30 сентября сего года. Независимо от того, являетесь ли вы опытным искателем спорадических FM-сигналов, преданным ночным радиолюбителем средних волн или впервые включаете метеорологический радиоприемник, Summer of DX 2026 предлагает вам свой вызов. Подготовьте свои приемники, антенны и приступайте. Для получения дополнительной информации, просмотра таблиц лидеров в реальном времени и доступа к терминалу ведения журнала, заходите на сайт summerofdx.com. Вы слушаете радио «Панораму» на волнах Всемирной радиосети. Следующая тема нисходит с первых полос медиа-новостей уже второй год. На этот раз материал озаглавлен «Почему Конгресс должен финансировать VOA?». Самое интересное в заголовке то, что, насколько мне известно, Конгресс и не отказывал вещателю в финансировании. Но давайте почитаем материал из колонки, которую написал Ким Эндрю Эллиот для майского Journal of the North American Shortwave Association. NASWA. Группа SaveVOA.com попросила меня представить показания Комитету по ассигнованиям Палаты представителей, Подкомитету по национальной безопасности Государственного департамента и смежным программам, который рассматривает вопрос о финансировании Агентства США по глобальным СМИ, Голоса Америки и других подразделений USAGM. Это показания для протокола, я не буду выступать на слушателях. Моя цель здесь – представить краткое и беспристрастное обоснование возрождения «Голоса Америки» и его финансирования. Так начинается материал, подготовленный по показаниям Кима Эндрю Эллиота, аналитика по исследованию аудитории «Голоса Америки» в отставке и продюсера еженедельной программы «Голоса Америки» о международных СМИ. Ким Эндрю Эллиот пишет, что работал в VOA в 1985-2017 годах. Эти показания касаются агентства США по глобальным медиа, в частности, подразделения USAGM «Голос Америки». Бюджет VOA на 2026 финансовый год составлял $200 миллионов, и я рекомендую сохранить его на этом уровне, пишет господин Эллиот. До 15 марта 2025 года «Голос Америки» был одной из двух независимых новостных организаций в мире, предоставляющих независимую новостную службу, поддерживаемую сетью бюро и корреспондентов и обеспечивавшую контент на 49 языках. Его поддерживала глобальная система радиопередатчиков и спутниковых транспондеров, что особенно важно в случае сбоев в работе интернета, как это недавно произошло в Иране. Единственная другая новостная организация, обладающая таким же набором ресурсов, это BBC World Service, доступная на 43 языках. Почему бы просто не доверить BBC World Service информирование мира? Серьезные потребители новостей предпочитают иметь как минимум два авторитетных источника информации, чтобы подтверждать друг друга и расширять свою точку зрения. Действительно ли мы хотим полагаться исключительно на BBC в освещении международной деятельности Америки и внутренних институтов? Более того, BBC в целом и World Service в частности испытывают бюджетные трудности. Это может привести к сокращению языковых услуг Всемирной службы и возможностей сбора новостей. Мир рискует превратиться в информационную пустыню. Китайские и российские международные средства массовой информации также доступны на нескольких языках, у них есть корреспонденты по всему миру и все более совершенные производственные возможности. Но этим организациям не хватает журналистской независимости. Их продукция не является ни полезной, ни заслуживающей доверия. Радио и телестанции в развивающихся странах предпочли бы транслировать более независимые авторитетные репортажи «Голоса Америки» и BBC, но если доступен только китайский и российский контент, они будут использовать именно его. В частном секторе такие компании, как CNN и New York Times, имеют обширные сети корреспондентов по всему миру, но их контент доступен только на английском и небольшом количестве других языков. Сейчас, конечно, доступны машинные переводы, но те из нас, кто пользуется этим ресурсом, знают, что они могут быть неуклюжими и неудовлетворительными по своему качеству. «Голос Америки» единственная организация USAGM, которая предоставляет полный спектр новостных услуг. Среди организаций USAGM, предоставляющих новости, «Голос Америки» является или был единственной организацией, предоставляющей новости о странах своей аудитории, о Соединенных Штатах, о мире в целом, имея корреспондентов во всех этих местах. За десятилетия моих исследований международной аудитории вещания, продолжает Ким Эндрю Эллиот, я редко встречал корреспондентов, заинтересованных только в новостях об одной части мира, исключая остальной мир. Объем новостного освещения «Голоса Америки» может быть скорректирован в соответствии с обстоятельствами целевой страны и мировыми событиями. Часто, особенно в последнее время, высказывается предположение, что «Голос Америки» должен целенаправленно поддерживать политику Соединенных Штатов посредством комментариев и выборочного освещения новостей. Устав «Голоса Америки», который действует с 1977 года, гласит, что «Голос Америки» будет представлять политику четко и эффективно. Наиболее эффективный способ представления политики США – это освещение новостей и текущих событий, поскольку именно этого ищет аудитория, а не пропагандистских выступлений, от которых стремится избежать зарубежная аудитория. Для продвижения международной политики правительства США Госдепартамент имеет каналы на нескольких языках. Его подразделение «ШЭА Америка» предоставляет контент на 11 языках. «Голос Америки» и «Публичная дипломатия США» выполняют необходимые, но взаимодополняющие функции, наиболее эффективно реализуемые отдельными ведомствами. Требование к «Голосу Америки» продвигать политику США привело бы к дублированию функций между «Голосом Америки» и «Публичной дипломатией» Госдепартамента. Также в уставе «Голоса Америки» говорится: «Долгосрочные интересы Соединенных Штатов обеспечиваются путем прямого общения с народами мира». Долгосрочные напоминают обещание, данное во время первой трансляции «Голоса Америки» в 1942 году. «Новости могут быть хорошими или плохими, мы скажем вам правду». Это означает, что Соединенные Штаты уверены в том, что их политика и действия за рубежом выдержат испытания временем и проверку со стороны свободной прессы. Полноценная, независимая и заслуживающая доверия новостная служба привлечет аудиторию и, в долгосрочной перспективе, поддержит международные дела Соединенных Штатов. Во всем мире единственный способ создать финансируемую государством, но независимую новостную службу – это многопартийный совет, изолирующий журналистику от политического контроля. Лишь немногие необычайно мудрые страны понимают ценность финансирования такой новостной службы. В Вашингтоне эта защита необходима независимо от того, какая партия находится у власти. Хорошо информированная аудитория способна противостоять дезинформации и ложным сведениям. Такие граждане необходимы для развития и поддержания демократии. Они могут противостоять планам диктаторов, террористов и других глобальных злоумышленников. Так завершается свидетельство Кима Эндрю Эллиота. В своих показаниях, пишет далее Ким Эндрю Эллиот, я обсуждаю необходимость разделения функций международного вещания США под эгидой USAGM и публичной дипломатии США под эгидой Государственного департамента. В статье The Guardian от 30 марта указывается, что роли международной коммуникации США смешиваются

Государственного департамента. Он также отмечает, что программа Государственного департамента включает Центр глобального взаимодействия и Управление по противодействию манипуляциям и вмешательству иностранной информации были расформированы, что привело к необходимости создания новых механизмов. Уран также упоминает «Голос Америки», «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» и «Радио Свободная Азия». Эти организации работают независимо от правительства США, поэтому местная аудитория может быть более восприимчива к их посланию, чем, скажем, к посланию Государственного департамента, когда ему дается указание рассказать историю Америки. Третьим в этом списке рекомендуемой литературы является эссе аналитиков Фонда защиты демократии, которые отмечают: указание в Телеграме рассказать историю Америки содержит руководящие принципы, которые уже являются частью устава «Голоса Америки» и аналогичных трансляций правительства США. Назначение администрации Трампа заместителя министра по вопросам публичной дипломатии Сары Роджерс на должность генерального директора агентства США по глобальным медиа с одновременным исполнением обеих ролей только усугубит путаницу, поскольку аудитория будет задаваться вопросом, кто занимается освещением событий, а кто выступает в защиту интересов. На мой взгляд, для достижения наилучших результатов отдельные и взаимодополняющие роли международной коммуникации США должны быть следующими. Первое. Международное вещание. Независимые новости без предвзятости. Второе. Публичная дипломатия. Продвижение внешней политики США. Третье. Информационные операции военных, направленные на противостоящие вооруженные силы или гражданское население в зоне боевых действий. Например, персидский «Голос Америки», выходящий за рамки своей компетенции, недавно взял на себя эту задачу. И четвертое. Тайные операции в СМИ, некоторые из которых являются черными, предположительно в компетенции ЦРУ, если кто-то знает. Напомню, что это был материал, написанный Кимом Эндрю Эллиотом, многолетним сотрудником VOA и экспертом в области масс-медиа. В завершении этого выпуска «Радио Панорамы» Всемирной радиосети предлагаю первую часть материала о различных изданиях, выходивших в разное время, еще начиная со времен СССР. Материал был написан Александром Березкиным, который имеет в своем архиве некоторые лишние экземпляры изданий, которые будут упомянуты в этом материале и которые он готов безвозмездно переслать любому из наших слушателей, кто будет в этом заинтересован, при условии оплаты стоимости пересылки. Ссылки. Итак, в СССР DX-хобби, то есть любительский прием дальних, в основном вещательных радиостанций, не запрещалось, но и не приветствовалось, поскольку радиослушатели могли принимать сигналы станций, передающих программы, содержание которых шло вразрез с официальной социалистической идеологией. Многие зарубежные голоса подвергались глушению, а бытовые радиоприемники, выпускавшиеся в Советском Союзе для внутреннего потребления, имели диапазон принимаемых частот на коротких волнах не выше 12 МГц, диапазон 25 метров. Это было связано с тем, что на волнах короче 25 метров, в диапазонах 19, 16 и 13 метров, глушение было гораздо менее эффективно, чем на более низкочастотных коротковолновых диапазонах 31, 41 и 49 метров. Любители дальнего радиоприема, DX-исты, естественно, старались принимать станции на всех доступных радиовещательных диапазонах – длинных, средних, коротких и ультракоротких волн. И у них, естественно, возникала потребность в обмене полученной из эфира информации с коллегами по хобби. Взаимное общение в отсутствии интернета осуществлялось в основном по почте. Начиная примерно с 70-х годов 20 века, в СССР начали возникать неформальные объединения и клубы DX-истов и выходить печатные DX-бюллетени. Они в основном тиражировались на ксероксах, оригинал-макеты часто писались даже от руки. Настолько велика была потребность в общении. Содержание выпускавшихся DX-бюллетеней было чрезвычайно разнообразным и охватывало практически все области интересов любителей дальнего радиоприема. В 1973-75 годах в Литовской ССР выходил бюллетень HDX. Кто его конкретно выпускал, выяснить не удалось, поскольку в нем приводились только имена корреспондентов, без фамилий, подобно тому, как это практиковалось, например, в чрезвычайно популярной тогда DX-программе «Радио Швеция». 1 июля 1974 года в Вильнюсе был основан DX-клуб «Банга» «Волна», который выпускал в 1974-75 годах свой бюллетень DX-эхо. В 1986 году в Ленинграде возник DX-кружок Ленинграда.

Ленинград или Ленинградский DX-кружок. С 1991 года Санкт-Петербургский DX-клуб, основанный Михаилом Тимофеевым, Алексеем Осиповым и Вилли Воропаевым. С 1987 по 1994 годы выходил широко известный в те времена бюллетень кружка, позднее клуба, «Экзотические DX-новости». Главным редактором издания был Михаил Тимофеев, которому помогал Алексей Осипов. Михаил готовил разделы «DXing in 120 Meter Band», «Scan the World», «Латиноамериканские новости», «Shortwave Tips», в которых он публиковал свои наблюдения на коротких волнах. В то время Михаил использовал радиоприемник R250, и ромбическую антенну 4 на 100 метров с азимутом 250 градусов в 100 километрах к юго-западу от Ленинграда, весьма впечатляющую даже по современным меркам аппаратуру. Алексей Осипов вел разделы QSL Connor о подтверждениях, полученных от станции, и DXing USSR с 1991 года, DXing ex-USSR о радиовещании СССР и СНГ. В разделах «Почтовый ящик номер 12» редактор Алексей Осипов, позднее «Контакт» редактор Михаил Тимофеев, публиковались обзоры писем от читателей и ответы на них. В разделе «Клубные новости» – информация ленинградского DX-кружка. В издании бюллетеня принимали участие и другие DX-исты. Так, в подготовке раздела «Новости с диапазонов», в котором публиковались последние новости вещательного эфира, расписание радиостанций, участвовали Михаил Тимофеев и Сергей Колесов. Технический отдел, в котором приводились конструкции приемных антенн и схемы модернизации приемников, вел Игорь Лебединец, город Мерефа, Харьковской области. Раздел «Свободное радио», посвященный пиратскому вещанию, Игорь Крылов, Москва, СВ-уголок, Владимир Титарев, Кременчук, Полтавской области. В бюллетене публиковались объявления от диексистов с поиском друзей по переписке, с просьбами о помощи, например, в составлении рапортов на разных языках. Здесь я, пожалуй, остановлюсь, так как время эфира этого выпуска подходит к концу. Микрофона Вадим Алексеев. До встречи ровно через неделю. Всего вам самого доброго. Счастливо!

Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN Русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world. Всемирная радиосеть продолжает свои передачи на средних волнах на частоте 738 кГц. Московское время 15 часов 30 минут.

0: «Калейдоскоп» Всемирной радиосети. Кое-что, о чем мы рассказывали на прошедшей неделе, а также о том, что еще хотели бы рассказать в ближайшие полчаса в нашей программе.
1: Всем здравствуйте, у микрофона Вадим Алексеев. Первый сюжет сегодня, подготовленный на прошлой неделе нашими коллегами из Сеула, расскажет о путешествиях и чуть-чуть о работе.
2: Длинные праздничные выходные – отличный повод отправиться в небольшое путешествие. В связи с тем, что в соседних странах, Японии и Китае, скоро начнется «золотая неделя», то есть длинные каникулы, в Корее ожидается резкое увеличение количества иностранных туристов. По статистическим данным туристической отрасли, в период китайских майских праздников, которые длятся с 1 по 5 мая, и японской «золотой недели», ожидается, что Южную Корею посетят около 300 тысяч туристов из обеих стран. Почему же туристы из Китая и Японии так стремятся на отдых в Корею? Причины можно свести к трем основным факторам. Ухудшение китайско-японских отношений, рост цен на топливо и предпочтения в контенте. Наибольшее влияние оказало именно ухудшение отношений между Китаем и Японией, из-за чего сократилось число туристов, перемещающихся между этими странами. По данным Японской национальной туристической организации, в прошлом месяце число туристов, направляющихся из Китая в Японию, сократилось примерно на 56% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Аналогичная тенденция наблюдалась и в потоке туристов из Японии в Китай. Конфликт разгорелся после заявления японского премьер-министра Такаити Санаи о возможной реакции Японии в случае нападения Китая на Тайвань. После этого Министерство иностранных дел Китая официально рекомендовало гражданам отказаться от поездок в Японию. В одной из китайских туристических маркетинговых компаний отмечают, что несмотря на рост цен на топливо, спрос на поездки в мае остается устойчивым. От этого наибольшую прибыль получат Республика Корея и Таиланд. 27-летняя Цоу Мо, которая живет в провинции Шанси в Китае, планирует провести неделю в Сеуле, начиная с 1 мая. Изначально она планировала путешествие в Японию, но, услышав от друзей, что поездка в Японию – это предательство, оформила тур в Корею. Рост интереса к южнокорейскому контенту, в том числе гастрономии и бьюти-индустрии, также стал важным фактором. Согласно опросу туристической платформы Клок, проведенному в феврале, среди 11 тысяч представителей поколения миллениалов и поколения Z по всему миру, Южная Корея заняла 5-е место среди стран, обязательных для посещения. Платформа бронирования отелей Агода включила Корею в первую тройку направлений для гастрономического туризма по Азии. 31-летняя японка Майю, жительница города Осака, вместе со своей мамой посетит южнокорейский город Пусан на золотой неделе. В Японии одним из самых праздничных времен года является период, известный как «золотая неделя». Он включает в себя 4 национальных праздника и длится с 29 апреля до первых дней мая. Майю с нетерпением ждет поездки, поскольку в Пусане вкусная еда, дешевое жилье и транспорт. Географическая близость двух стран также оказала положительное влияние на туризм, поскольку это сокращает расходы на топливные сборы. По данным авиакомпании Korean Air, в мае топливный сбор в одну сторону до японского города Фукуока или китайского Циндао составляет $51, что значительно ниже по сравнению с рейсами в Европу и США.

За последние годы корейский стиль в одежде, так называемый K-Fashion, прошел путь от уличной моды Сеула до международного феномена. Сегодня он задает тон не только на подиумах, но и в повседневной жизни по всему миру. Этот стиль сочетает в себе уличную моду и утонченный минимализм, открывая новые горизонты самовыражения через одежду. О его популярности ярко свидетельствует увеличение суммы покупок иностранных туристов, посетивших Корею. Например, в первом квартале этого года продажи модных товаров в универмагах Hyundai Department Store среди иностранных покупателей выросли на 131% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показав самый высокий темп роста среди всех категорий, обогнав люксовые товары и продукты питания. Этот показатель оказался в 7 раз выше, чем в первом квартале прошлого года. Особенно заметно, что средний чек на одежду и обувь за год увеличился на 40%. Представитель универмага отмечает, что это связано с увеличением количества людей, стремящихся в точности почувствовать и воспроизвести повседневную жизнь корейцев. Они переходят от простого опыта вроде еды к покупке одежды. В других универмагах аналогичная ситуация. В Shinsegae Department Store в первом квартале этого года зафиксировали рост продаж среди иностранных покупателей в сегментах женской и мужской моды. Эти показатели превысили показатели за аналогичный период прошлого года. В Lotte Department Store, где доля иностранных покупателей стабильно велика, в первом квартале прошлого года продажи женской одежды выросли на 180%, а одежды для спорта и активного отдыха на 80%. С ростом популярности южнокорейского стиля во всем мире, а также интереса и доверия к южнокорейским брендам, расширяется и ассортимент приобретаемой одежды. Если раньше в торговых районах Сеула, включая Мёндон и Тондемун, иностранцы в основном покупали недорогую сувенирную одежду, то теперь они все чаще обращают внимание на более широкий спектр товаров – от спортивной одежды до нижнего белья и аксессуаров. По данным Национальной организации туризма Кореи, в период с января по сентябрь прошлого года количество покупок модных товаров иностранными туристами увеличилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Особенно существенный рост обеспечили такие категории, как нижнее белье, аксессуары и спортивная одежда. Это говорит о том, что иностранцы все чаще перенимают корейский стиль, даже в тех элементах, которые не видны на первый взгляд. Повышение интереса к туризму в Корее на фоне войны на Ближнем Востоке также играет важную роль. В первом квартале этого года в Корее побывали 4 760 000 иностранных туристов, что на 23% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Это исторический максимум за всю историю наблюдений. На этом фоне столичный район Сонсудон становится все более популярным. Здесь один за другим открываются флагманские магазины отечественных брендов. Здесь можно найти такие модные бренды, как Martin Kim, Kuo и Emis, а также бренд нижнего белья Verish. В то же время глобальные спортивные бренды, такие как New Balance и Adidas, также управляют крупными торговыми точками.

На Ближнем Востоке сохраняется напряженная ситуация. Топлива не хватает, билеты дорожают, авиакомпании отменяют сотни рейсов на полгода вперед. Все это вызвало двукратное увеличение спроса на внутренние путешествия. В последнее время увеличение количества туристов наблюдается в ботанических садах и парках по всей стране. Это стало возможно благодаря проекту, который носит название «Штамп-тур по Чонсуджон». Чонсуджон – это сокращение корейских слов, означающих «все ботанические сады и парки страны». Проект был запущен в конце марта этого года управлением дендрариями – государственной организацией при Корейском управлении лесного хозяйства. Проект за короткое время завоевал большую популярность. Всего за 10 дней к нему присоединились 4500 человек, а за 20 дней – 6200 участников. Организаторы поясняют, что росту числа участников способствовало наступление теплой погоды и удобства путешествия. Благодаря приложению пользователи могут легко получить информацию о любом из 72 ботанических садов по всей стране. Среди них наиболее популярным является дендрарий Ильволь, расположенный в городе Сувоне, провинции Кёнгидо, недалеко от Сеула. Он знаменит как место съемок популярной дорамы «Королева слез», выходившей на канале TVN с марта по май 2024 года. Дендрарий Ильволь открылся в 2021 году на месте бывшего промышленного комплекса, переделанного в зеленую зону. В разные сезоны здесь можно увидеть более 2000 видов растений. Комплекс включает в себя выставочную оранжерею, различные виды тематических садов, а также выставочное пространство «Комната ботаника». Помимо этого, есть консультационный центр для посетителей и открытая учебная площадка, благодаря чему сад особенно популярен среди семей с детьми. В первую десятку ботанических садов Кореи, которые стоит посетить, входит также дендрарий Аньян при Сеульском государственном университете. Он является первым в стране университетским ботаническим садом, основанным в 1967 году с целью учебно-исследовательской деятельности. Доступ к нему долгое время был строго ограничен. Лишь в начале ноября прошлого года, спустя 58 лет с момента основания, он был полностью открыт для публики. По сути, для обычных посетителей именно этот год стал первым, когда можно свободно любоваться его весенними пейзажами. Однако перед посещением необходимо заранее оформить бронирование через официальный сайт или по QR-коду на месте. Сразу за главным входом, пройдя мимо учебно-административного здания, посетители попадают на участок с соснами. По пути встречаются плодовый сад, лесной комплекс для практических занятий, кустарниковый сад, аллея азалий, газонные поляны, оранжерея, где собраны южные растения, водный сад, кленовая аллея, кедровая тропа и большая цветущая лужайка. Попасть на тур по дендрариям в Корее очень легко. Желающий поучаствовать в туре сначала открывает специальное AI-приложение iNavi Stamp Order. В приложении можно получить информацию о различных программах. Во время визита за каждое учреждение посетителю начисляются по одному штампу в приложении. При достижении определенных показателей ежеквартально вручаются памятные монеты с изображениями местных растений. Например, при наборе первых 6 штампов участник получит памятную монету с изображением обелиалистника. Далее, за каждые дополнительные 3 штампа последовательно выдаются монеты с изображениями растений, включая венерин башмачок, корейскую пихту, желтый ирис и другие.

Рабочий процесс перестал быть привязанным к конкретному месту. Сегодня офис легко помещается в рюкзаке вместе с ноутбуком и наушниками. Все больше специалистов выбирают кофейни как пространство для концентрации, вдохновения и живого ритма города. Но сами владельцы заведений часто относятся к таким людям негативно. Некоторые просят своих клиентов не занимать место на протяжении долгого времени. Но в последнее время ситуация заметно изменилась. Среди крупных сетевых кофеен все более отчетливо проявляется тренд на привлечение клиентов, работающих или занимающихся в кафе. Ярким примером является Starbucks Korea. Сеть расширяет зоны концентрации, предназначенные для одного или двух человек, в основном в кафе возле университетов. Такая зона оборудована одноместными сидениями, перегородками, настольными лампами и индивидуальными розетками. Другая сеть кофеен, To Some Place, также увеличивает количество мест для одного человека. В одном из филиалов кафе есть целый этаж для людей, которые хотят поработать или почитать в одиночестве. Улучшение отношений кофеен к людям, которые учатся или работают за ноутбуком, тесно связано с культурой потребления, возникшей в последнее время. Если раньше посещение кафе или прием пищи в одиночестве воспринимались как нечто неловкое, то сегодня употребление еды в одиночку и поход в одиночку в кафе стали привычной частью повседневной жизни. Помимо этого, есть и усилившаяся конкуренция на рынке. По состоянию на 2024 год число кофеен в стране превысило 100 тысяч. При этом бюджетные сети, такие как Mega Coffee, Campus Coffee и Pai Coffee, стремительно расширяются, усиливая ценовую конкуренцию. Чтобы удержать клиентов, заведениям приходится стать пространствами, где можно работать и учиться. Чем дольше клиент находится в кафе, тем выше вероятность дополнительных заказов и формирование устойчивого спроса за счет повторных визитов.

Материал Международного радио Кореи. Новые сюжеты из Сеула на волнах Всемирной радиосети ежедневно в 23 часа по всемирному времени. Подробное расписание смотрите на сайте wrn.world. Продолжаем калейдоскоп Всемирной радиосети разговором о состоянии климата в Европе. Этот материал впервые прозвучал на наших волнах на прошлой неделе. Как сообщают во Всемирной метеорологической организации ВМО, быстрое потепление в Европе приводит к сокращению площади снежного и ледяного покрова, в то время как опасно высокие температуры воздуха, засуха, волны тепла и рекордное значение температуры океана затрагивают регионы от Арктики до Средиземноморья. Европа, как и многие другие регионы мира, сталкивается с растущими последствиями от рекордных волн тепла на суше и в море до разрушительных природных пожаров и продолжающейся утраты биоразнообразия с последствиями для общества и экосистем по всей Европе. Эти данные опубликованы 29 апреля в рамках доклада «Состояние климата в Европе» за 2025 год, подготовленного Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды ЕЦСПП, который реализует службу по вопросам изменения климата в рамках программы «Коперник» и ВМО. В докладе обобщены результаты работы около 100 ученых и представлен всесторонний обзор основных изменений климатических показателей на самом быстро нагревающемся континенте мира, включая холодные регионы, морские экосистемы, реки и озера, риск природных пожаров и многое другое. Предложен широкий выбор графиков и иллюстраций, отражающих основные выводы, сделанные на основе данных. Вот основные выводы доклада. В 2025 году по меньшей мере на 95% территории Европы температура была выше среднегодовой. Рекордная трехнедельная волна тепла обрушилась на субарктическую Финно-Скандию, когда температура вблизи Северного полярного круга и в его пределах превышала 30 градусов Цельсия. Во всех регионах Европы наблюдалась чистая потеря массы ледников, причем в Исландии зафиксирован второй по величине показатель потери массы ледников за всю историю наблюдений. Снежный покров был на 31% ниже среднего, ледяной щит Гренландии потерял 139 гигатонн льда. Среднегодовая температура поверхности океана в европейском регионе стала самой высокой за всю историю наблюдений, а на 86% территории региона наблюдались морские волны тепла как минимум сильной интенсивности. В результате природных пожаров выгорело более миллиона гектаров, что является рекордной площадью за всю историю наблюдений. В течение 11 месяцев года по всей Европе речной сток был ниже среднего, причем в 70% рек годовой сток был ниже среднего. От штормов и наводнений пострадали тысячи людей по всей Европе, хотя экстремальные дождевые осадки и наводнения были менее масштабны, чем в последние годы. В 2025 году возобновляемые источники энергии обеспечили почти половину электроэнергии в Европе, при этом доля солнечной энергии достигла нового рекордного уровня в 12,5%. Биоразнообразие жизненно важно для устойчивого будущего, однако изменение климата является одной из основных причин его деградации. Изменение климата и биоразнообразие тесно взаимосвязаны в рамках европейской политики и рамочных программ. В докладе отмечается сохраняющаяся тенденция к быстрому потеплению в самых холодных регионах Европы, в том числе в Арктике и Альпах, где снег и лед играют важнейшую роль в замедлении изменения климата, отражая солнечный свет обратно в космос. В 2025 году по крайней мере на 95% территории Европы среднегодовая температура превысила средние показатели, в то время как площадь территории Европы, на которой наблюдаются зимние дни с отрицательными температурами, сокращается. В июле в субарктической Финно-Скандии наблюдалась самая длинная волна тепла за всю историю наблюдений, которая продолжалась 3 недели. В этот период температура в районах, расположенных вблизи и в пределах Северного полярного круга, достигла и превышала 30 градусов, а максимальная температура в городе Фроста, Норвегия, составила 34,9 градуса Цельсия. Между тем, в Европе в целом наблюдалось рекордно низкое количество дней со стрессом низких температур. На 90% континента было меньше дней, чем в среднем, по крайней мере, с сильным стрессом. Минимальные температуры оставались выше средних на протяжении большей части года. Температуры выше средней и осадки ниже среднего привели к значительной потере снега и ледяного покрова. В марте 2025 года площадь снежного покрова в Европе была примерно на 1,32 миллиона квадратных километров меньше среднего показателя, примерно на 31%, что эквивалентно совокупной площади Франции, Италии, Германии, Швейцарии и Австрии. Это был третий самый низкий показатель протяженности снежного покрова с начала наблюдения
наблюдений в 1983 году. Ледники также испытали чистую потерю массы, причем в Исландии зафиксирован второй по величине показатель потери массы ледников за всю историю наблюдений. Эта утрата ледяного покрова способствует повышению глобального уровня моря, причем каждый сантиметр подъема подвергает риску наводнений в прибрежных районах еще 6 миллионов человек. Мировой океан поглощает около 90% избыточного тепла, образовавшегося в результате антропогенных выбросов парниковых газов. В 2025 году в Европейском океаническом регионе была зафиксирована самая высокая годовая температура поверхности океана за всю историю наблюдений, что стало четвертым годом подряд, когда было рекордно тепло. Эта долгосрочная тенденция негативно сказывается на биоразнообразии, видах и среде обитания. Морские волны тепла также могут совпадать с волнами тепла на суше, способствуя более экстремальным температурам и повышенной влажности, в том числе в ночное время, что может замедлять восстановление организма после теплового стресса и нарушать сон. В 2025 году морские волны тепла были широко распространены и охватили 86% покрытой океаном территории Европы. Кроме того, они были более интенсивными. 36% территории региона подверглись воздействию суровых или экстремальных условий. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. На всей территории Средиземного моря наблюдался по крайней мере один день с сильными морскими волнами тепла в каждом из последних 3 лет, а в 2025 году среднегодовая температура поверхности моря стала второй по величине за всю историю наблюдений. Суровые условия морских волн тепла также наблюдались в Норвежском море, омывающем Северную Европу и Арктику, что совпало с рекордной волной тепла над субарктической Финляндией и подчеркнуло географическое распространение потепления океана по всей Европе. По всей Европе примерно 70% рек имели сток ниже среднего, при этом год стал одним из 3 самых засушливых с 1992 года с точки зрения влажности почвы. В мае более половины территории Европы пострадала от засухи. Такие условия отражают сочетание факторов, включая циркуляцию атмосферы и изменчивость осадков, наряду с долгосрочными климатическими тенденциями. В 2025 году во всей Европе было очень тепло. Температура превышала средние показатели как минимум на 95% территории континента. Волны тепла затронули значительную часть Европы от Средиземноморья до Арктики, включая вторую самую сильную волну тепла в Европе за всю историю наблюдений и самую продолжительную сильную волну тепла в субарктической Финляндии в июле. В большинстве регионов Европы также наблюдалось больше дней, чем в среднем, с как минимум сильным тепловым стрессом, а в Южной и Восточной Испании было зарегистрировано на 50 дней больше, чем в среднем, с температурой по ощущениям выше 32 градусов Цельсия. Жаркая засушливая погода способствовала возникновению рекордного числа природных пожаров по всей Европе. В общей сложности выгорела рекордная площадь более 1 000 000 гектаров, площадь, превышающая площадь Кипра, а выбросы от лесных пожаров достигли самого высокого уровня за всю историю наблюдений. Особенно сильно пострадала Испания, на которую пришлось около половины выбросов. Наряду с Испанией на Кипре, в Соединенном Королевстве, Нидерландах и Германии были зарегистрированы самые высокие выбросы от природных пожаров за всю историю наблюдений. Природные пожары также представляют серьезную угрозу для биоразнообразия, а пожары в торфяниках могут привести к освобождению огромных запасов углерода, что еще больше усугубит изменению климата. Европейская комиссия определила растущую угрозу природных пожаров в качестве одного из ключевых приоритетов, поскольку, согласно прогнозам, приведенным в 6-м оценочном докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата, вероятность возникновения природных пожаров, по всей видимости, возрастет во всех регионах Европы. Многочисленные экстремальные явления в 2025 году, включая засуху, природные пожары, а также волны тепла на суше и в море, оказали влияние на биоразнообразие морских и наземных экосистем. Кроме того, природа испытывает все большее давление из-за сокращения и перемещения ареалов обитания, нарушения сезонных циклов вследствие повышения температуры, а также изменений в режиме осадков. В докладе приводятся конкретные примеры воздействия изменения климата на чувствительные экосистемы, такие как воздействие морских волн тепла на луга морских водорослей в Средиземном море и природные пожары в торфяниках. В сфере экологического управления в Европе все чаще признается тесная взаимосвязь между климатом и биоразнообразием, и применяются скоординированные подходы, учитывающие взаимосвязь природы и климата и направленные на укрепление устойчивости экосистем. Наш еженедельный материал о погоде и климате, который впервые звучит в эфире по пятницам в 3:50 утра по всемирному времени. Расписание всех выходов передачи в эфир на сайте wrn.world. Калейдоскоп сегодня завершает композиция под названием «Fault Line» в исполнении «The Cary Grey Project», которая прозвучала на прошедшей неделе в одном из выпусков нашего музыкального шоу
«Формула Инди». Новые выпуски слушайте ежедневно в 21 час по всемирному времени. Настраивайтесь на волны всемирной радиосети, и вы узнаете много интересного. Счастливо!

Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и X, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. Вы слушаете Всемирную радиосеть. Московское время 16 часов. Далее в нашей программе передачи Международного радио Кореи, впервые вышедшие в эфир накануне вечером.

Уважаемые радиослушатели, KBS World Radio, Всемирное радио KBS начинает передачу на русском языке из Сеула, столицы Республики Корея. Вы можете принимать наши передачи с 12 до 13 часов на частоте 1170 кГц, с 13 до 14 часов на частоте 9645 кГц и с 18 до 19 часов на частоте 15265 кГц. Время по Гринвичу. Наш адрес в интернете world.kbs.co.kr/russian.

В эфире KBS World Radio, Всемирное радио KBS. И сегодня с выпуском новостей вас знакомит Валерий Суриков. Основные темы этого выпуска: президент Ли Чжимён призвал к поэтапной конституционной реформе. В пересмотренной конституции Северной Кореи не говорится о воссоединении. Рост потребительских цен в Республике Корея в апреле 2,6%. А сейчас эти другие новости более подробно. Конституция, которая не менялась почти 40 лет с 1987 года, во многом устарела. Об этом заявил президент Республики Кореи Ли Чжимён, выступая 6 мая на заседании Кабинета министров. Необходим практический подход. Чтобы сделать как можно больше для страны, было бы целесообразно вносить частичные изменения поэтапно, по мере согласования политическими партиями, отметил глава государства. Данное заявление прозвучало за день до голосования в Национальном собрании по законопроекту о внесении поправок в Конституцию, инициированных правящей Демократической партией Тубуро. Поправки касаются прежде всего условий введения чрезвычайного положения. В рамках действующей Конституции сложно в достаточной мере гарантировать нынешний уровень демократии, условия жизни населения и будущее страны, отметил Ли Чжимён. Нормализация рынка недвижимости – неизбежная тенденция нашего времени, а также ключевая национальная задача, которую необходимо выполнить, написал 6 мая президент Республики Кореи Ли Чжимён в своем аккаунте в социальной сети X. Он поделился статьей экспертов, прогнозирующей тенденцию к снижению цен на жилье. «Непобедимость рынка недвижимости – такого мифа больше не будет», заявил глава государства. Сдерживание стремительного роста цен на недвижимость является одним из ключевых приоритетов администрации Ли Чжимёна. В пересмотренной конституции Северной Кореи появился новый пункт, описывающий границы страны, а все упоминания о воссоединении Кореи исключены. Ее текст был представлен журналистам 6 мая на пресс-конференции в Министерстве по делам воссоединения. В конституции говорится, что Северная Корея граничит с Китаем и Россией на севере и Южной Кореей на юге. Из названия основного закона исключено слово «социалистическое», и в ней не говорится о Южной Корее как о главном враге. Председатель Госсовета КНДР назван главой государства. Ему предоставлено право командования ядерными силами. Как сообщили 6 мая в Национальном управлении данными, рост потребительских цен в апреле текущего года составил 2,6% в годовом исчислении, в то время как цены на продукты сельского хозяйства, животноводства и рыболовства снизились. Промышленные товары подорожали на фоне повышения цен на нефть из-за кризиса на Ближнем Востоке. Нефтепродукты подорожали в среднем на 21,9%, в том числе дизельное топливо на 30,8%, а бензин на 21,1%. Это привело к росту цен на промышленные товары на 3,8% и росту цен в целом на 1,25%. Базовая инфляция, не учитывающая изменения цен на продукты питания и энергоносители, которая рассчитывается по методике ОСР, составила 2,2%, уровень инфляции, ощущаемый населением, 2,9%. Министр финансовой экономики Республики Корея Ку Ён Чоль и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили экономическое сотрудничество между двумя странами, в том числе в области критически важных полезных ископаемых. Переговоры состоялись в Самарканде в кулуарах ежегодного заседания Азиатского банка развития. Ку Ён Чоль отметил необходимость расширения сотрудничества между двумя странами,
странами в биологической промышленности и транспортном строительстве, включая проекты сооружения железных дорог и аэропортов. В ответ Мирзиёев отметил, что дальнейшее расширение двусторонней торговли и инвестиций соответствует интересам обеих стран. 6 мая компания Hyundai Rotem сообщила о начале коммерческой эксплуатации скоростных поездов в Узбекистане. Поезда курсируют по маршруту протяженностью 1020 километров между Ташкентом и Хивой. Теперь у жителей и гостей страны появилась возможность добраться из столицы страны в древний город Великого Шелкового Пути на западе Узбекистана за 7 часов. Это вдвое быстрее, чем раньше. Запуск скоростных поездов стал результатом контракта на сумму 270 миллиардов вон или 185 миллионов 300 тысяч долларов, подписанного компанией Hyundai Rotem с узбекскими железными дорогами в 2024 году. Южнокорейская судоходная компания ЧММ получила буксир для доставки своего грузового судна, находящегося в Ормузском проливе в порт Дубая. Вечером 4 мая в машинном отделении судна произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар. В результате судно получило повреждения. Оно прибудет 7 мая в Дубай, где техническая комиссия попытается определить причину взрыва. На борту судна в момент инцидента находились 24 члена экипажа, включая 6 южнокорейских граждан. По данным компании, никто не пострадал. На момент инцидента судно находилось на якоре у берегов Объединенных Арабских Эмиратов. Женская футбольная команда КНДР «Неко Хян», «Моя родина» сыграет 20 мая в Сувоне, провинции Кёнгидо, женским футбольным клубом «Сувон» в полуфинале Лиги чемпионов AFC. Среди женщин северокорейские спортсмены прибудут в Республику Корея на соревнования впервые с декабря 2018 года, когда они участвовали в финале мирового турнира по настольному теннису в Инчоне. По данным Министерства по делам воссоединения, в северокорейской команде 39 человек, 27 спортсменок и 12 сопровождающих. Команда-победитель встретится 23 мая в финале с победителем второго полуфинала, в котором сыграют команды Австралии и Японии. 6 мая Министерство иностранных дел призвало южнокорейских граждан проявлять осторожность при использовании электронных сигарет в зарубежных странах. Министерстве напомнили о случаях арестов туристов или штрафных санкциях за ввоз и хранение таких изделий. По данным министерства, ввоз или использование электронных сигарет может повлечь уголовную ответственность примерно в 40 странах, включая Вьетнам, Сингапур, Таиланд, Индию, Австралию, Мексику, Тайвань и Лаос. Путешественники, скрывающие наличие электронных сигарет или предоставляющие ложные сведения во время досмотра в аэропортах, могут быть привлечены к ответственности за контрабанду. О ситуации на бирже, валютных курсах и погоде. Главный индекс корейской биржи Коспи 7384,56 пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний Косдак 1210,17 пункта. Промежуточные валютные курсы на 15.30 1455 вон за доллар, 1708 вон за евро. В Сеуле солнечная погода, температура воздуха ночью до плюс 8, днем до плюс 23 градусов. Это были новости из Сеула.

«Шоу-биз» сегодня. Доброй всем среды, дорогие друзья! В эфире программа «Шоу-биз сегодня», где мы знакомим вас с последними новостями корейского шоу-бизнеса. У микрофона Илья, за режиссерским пультом Аня. Ну а для начала давайте кратко ознакомимся с самыми главными и интересными событиями прошлой недели. Актриса Рами Ран сыграет главную роль в долгожданной экранизации серии фэнтези-новелл «Необычная лавка сладостей Чон Чон Дан». Участник легендарной группы Super Junior Тон Хэ шокировал публику признанием. Он чуть не стал участником еще одной легенды — Big Bang. Об этом не знал даже Эн Хёк, его лучший друг с 25-летним стажем. Дженни из группы Blackpink и певец Woods удивили поклонников рассказом о своей дружбе. Новый сериал «Сегодня тоже все распродано» с Ан Хё Сопом и Чэ Вон Бин ворвался на второе место мирового рейтинга Netflix и попал в топ-10 в 73 странах. Виртуальная бойгруппа Plave впервые в истории виртуальных кей-поп коллективов попала в главный альбомный чарт США Billboard 200. Участница гел-группы Red Velvet Венди пообещала, что коллектив вернется в этом году в полном составе. Звезда хитового фильма «Королевский страж» Пак Чи Хун вернулся на сцену спустя 3 года перерыва в музыке. 29 апреля он выпустит сингл «Reflect». Сериал «Жена принца 21 века» с Пенусоком и IU уверенно набирает популярность. Телерейтинг свежей серии достиг 11,2%. Свадьба со слезами на глазах. Певица Шинджи из легендарной группы Койоте и ее возлюбленный певец Мун Вон сыграли свадьбу 2 мая в окружении звезд корейского шоу-бизнеса. Актер Ан Хё Соп приглашен на модный бал Мета Гала 2026 в Нью-Йорке. Он стал первым корейским актером на этом мероприятии за последние 11 лет. Мы с вами живем в удивительное время. ИИ и виртуальные технологии на наших глазах меняют буквально все. От того, как мы работаем и общаемся, до того, какую музыку мы слушаем. Еще 10 лет назад идея о том, что главными звездами музыкальных хит-парадов могут стать не живые исполнители из плоти и крови, а виртуальные персонажи, казалась чем-то из области фантастики. А сегодня в Корее эта фантастика стала реальностью. И что самое поразительное, сегодня одна виртуальная группа по популярности обходит даже самых красивых и талантливых живых айдолов. С момента дебюта ее песни не покидали корейских чартов, а теперь они покоряют и зарубежные. Речь, конечно же, идет о феномене корейской музыкальной индустрии, группе Plave, которая сделала по-настоящему сенсационный шаг. Сперва напомню, что Plave — это полностью виртуальный коллектив из 5 участников, за каждым из которых стоит реальный человек, чьи движения и эмоции переносятся на анимированного персонажа с помощью технологии захвата движения. И поверьте, внешность ребят может быть нарисованной, но таланты самые настоящие. Они сами поют, танцуют, читают рэп и даже сочиняют музыку и тексты к своим песням. Теперь о сенсации. 13 апреля Plave выпустили свой 4-й мини-альбом «Caligo Part 2». А на прошлой стало известно, что он дебютировал на 145-й строчке главного альбомного чарта США Billboard 200, а сам коллектив вошел в чарт «Артист 100» на 75-м месте. Это исторический результат. Plave стали первой виртуальной кей-поп-группой, попавшей в чарт «Артист 100», и значительно улучшили свой собственный прошлогодний рекорд в Billboard 200. А заглавный трек «Born Savage» и другие композиции с альбома уверенно вошли в чарт Billboard Global 200. Теперь немного о самой песне «Born Savage» — «Рожденный диким». Это мощный, энергичный трек о внутренней силе и бесстрашии, продолжающий боевой сюжет, начатой группой в прошлом хите «Dash». В клипе Plave сражаются с темной сущностью по имени Калигу, и у каждого свое оружие — магический посох, лук, бластер, специальные перчатки. А главный посыл песни звучит в строчке
I was born savage. Я был рожден диким, я был рожден сражаться. Это своего рода манифест силы, который отлично передает дух самой группы. Ну и, конечно, в самой Корее Плейв продолжают ставить рекорды. После релиза альбома главный трек Born Savage поднялся на второе место чарта Melon Top 100, а продажи альбома за первую неделю превысили 1 250 000 копий, что стало новым личным рекордом коллектива. Так что, если еще кто-то сомневался в том, что виртуальные айдолы — это всерьез и надолго, то Плейв поставили в этом споре жирную точку. Ну а мы тем временем послушаем тот самый трек, покоривший Америку — Born Savage от группы Плейв.

Это была группа Plaive с песней Born Savage. Май в Корее — это не просто весенний месяц, а самый настоящий месяц семьи. Корейцы так его называют не случайно. 5 мая здесь отмечают День детей, 8 мая — День родителей. А еще в этом месяце есть День учителя, День семьи и даже День супругов. Корейские улицы наполняются цветами и шариками, парки — смехом малышей, а кинотеатры в этот период традиционно ставят в прокат самые добрые и семейные фильмы. И в этом году главный претендент на звание «семейного хита мая» уже определен. На фоне новой волны популярности фильмов ужасов в Корее, которую возглавил кассовый хит «Сальмок Чи», особенно ярко выделяется совсем другая, светлая премьера. В мае этого года в кинотеатре выходит фэнтезийный фильм для детей и взрослых «Необычная лавка с

В основе предстоящего фильма лежит знаменитая серия японских детских книг писательницы Рейко Хироши «Необычная лавка сладостей Чончондан». Это история о волшебной лавке, которую могут найти только обладатели редкой удачливой монетки. Хозяйка по имени Хунджа предлагает гостям необычные сладости, способные исполнить любое желание. Помочь ребенку, которого травят в школе, забыть боль от разлуки, преодолеть страх перед экзаменом и так далее. Звучит как сказочная мечта, правда? Но не все так просто. У магии есть строгие правила. Если съесть сладость неправильно или поддаться жадности, желание может обернуться против человека самым неожиданным образом. И тут-то на сцену выходит конкурирующая лавка Хваандан, хозяйка которой, Юми, специально охотится за теми, кто оступился, чтобы заманить их на сторону зла. Это сказка о том, что у каждого выбора есть своя цена, и именно эта простая, но глубокая идея покорила миллионы маленьких читателей по всему миру. А такой шум вокруг экранизации поднялся потому, что эта серия книг разошлась тиражом более 11 миллионов экземпляров по всему миру, из которых свыше 2 миллионов только в Корее. У книг уже есть успешная японская аниме-версия, но корейские фанаты много лет ждали именно игровую адаптацию с живыми актерами, поэтому новость о том, что лавку Чончондан наконец-то оживят на большом экране, стала одной из самых обсуждаемых среди семейной аудитории этого года. Ну а теперь о тех, кто оживит этот волшебный мир. Главную роль таинственной хозяйки Хунджа исполнит Рамиран, актриса, известная по фильму «Честный кандидат», за роль в котором она получила премию «Голубой дракон» как лучшая актриса, а также по любимому многими сериалу «Ответь мне» 1988. Ее экранной соперницей и владелицей конкурирующей лавки Йоми стала молодая, но уже признанная актриса Ли Ре, которую зрители помнят по фильмам «Поезд в Пусан 2. Полуостров» и «Желание». Режиссером картины выступил Пак Пун Соп, ранее работавший над фэнтезийным сериалом «Чудесный слух» или по-корейски «Кёнгирун Сомун», так что в умении создавать на экране магические миры сомневаться не приходится. Точная дата премьеры пока не объявлена, но мы знаем главное. Фильм выйдет уже в мае, а во второй половине года история продолжится в виде 12-серийного сериала. То есть знакомство с миром Чончондан только начинается. Ну что ж, кажется, это весна и лето в Корее обещают быть по-настоящему волшебными. Ну а я тем временем объявляю музыкальную паузу. На наших волнах прозвучит песня группы Hearts to Hearts «Root».

В нашем эфире прозвучал хит группы Hearts to Hearts «Root». Думаю, вы прекрасно помните певца Woods, новое лицо корейского рока. Еще во время службы в армии он совершил настоящий творческий прорыв. Его песня «Drowning», выпущенная еще в 23-м году, неожиданно для всех взлетела на вершины чартов в 25-м, превратив исполнителя в настоящую сенсацию. С Дженни вы тоже, конечно же, очень хорошо знакомы. Участница самой влиятельной женской кей-поп-группы планеты Blackpink, глобальный амбассадор группы Chanel, муза модельера Жана Поля Готье, единственная кореянка, которую 3 года подряд приглашали на бал Met Gala. Дженни давно стала настоящей мировой иконой стиля. 2 совершенно разных артиста. Что же их может связывать? Оказывается, целых 11 лет крепкой дружбы. Это выяснилось 29 апреля из видео на YouTube-канале Woods. В видео артисты отправились по магазинам, а заодно поделились со зрителями теплыми воспоминаниями о начале своей дружбы. Оказалось, что впервые Woods и Дженни встретились еще в школьные годы. Вудс рассказал: «Я был тогда стажером, а Дженни была уже очень известной, почти дебютанткой. Мы случайно столкнулись на школьном фестивале, я просто поздоровался, вот это и была наша самая первая встреча». Дженни в ответ со смехом призналась: «А я, если честно, тот момент совсем не помню». Но и это еще не все. Позже артисты выяснили еще один невероятный факт. Оказывается, в детстве они учились в одной и той же начальной школе, просто тогда даже не подозревали об этом. А вот по-настоящему близкими друзьями Woods и Дженни стали уже позже, примерно 11 лет назад, когда оба были стажерами в индустрии и часто пересекались за кулисами. Дженни поделилась, как именно строилось их общение в те годы. «Сеньон всегда звал меня выйти прогуляться, и я каждый раз думала, как хорошо, что у меня есть такой веселый друг, как ты». Эта трогательная история уже за первые часы собрала миллионы просмотров, а комментарии полетели сразу на нескольких языках. Поклонники в один голос отмечают, насколько естественно и тепло артисты чувствуют себя рядом друг с другом, а корейские СМИ уже назвали этот выпуск одним из самых обсуждаемых событий недели в шоу-бизнесе. И согласитесь, в мире глянца, где дружба часто бывает поверхностной, такие истории особенно греют душу. Пожелаем Вудс и Дженни, чтобы их искренняя дружба длилась еще долгие-долгие годы, а еще очень ждем коллаборации поп-дивы и дерзкого рокера. Ну а пока в нашем эфире прозвучит песня Дженни и Зико «Spot». Everything okay, my man? Turn the music up.

В нашем эфире прозвучала песня Дженни и Зико «Спот». На этом у меня на сегодня все. Мы будем держать вас в курсе самых последних событий из мира корейского шоу-бизнеса каждую неделю, поэтому ждем вас на наших волнах ровно через 7 дней.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона я, Андрей Ланьков, и мы начинаем очередной выпуск нашей постоянной программы «Корея. Страна и люди». Сегодня я хочу рассказать вам о том, как питаются корейцы. Вот такой вот общий обзор того, что происходит в корейском питании последние, скажем так, 20-25 лет. А происходит время больших перемен. Вообще говоря, еда – это очень консервативная часть повседневной жизни. Народы, этнические группы могут отказаться от собственного языка. Переход на другой язык вполне совместим с сохранением собственной национальной идентичности. Они могут отказаться от традиционных обрядов, религии. Но вот от собственной еды отказываются люди крайне неохотно. Не случайно, если вы посмотрите, скажем, на корейцев бывшего Советского Союза, вы увидите, что они сохраняют преданность корейской кухне, пусть и своей, сильно переработанной, во многом не похожей на кухню корейского полуострова. Но что же происходит в Корее? Где-то до конца 80-х годов, по большому счету, корейцы продолжали питаться так же, как питались их предки из поколения в поколение. Что я имею в виду? Во-первых, это было в основном еда, состоявшая из так называемого главного блюда. Это обычно вареный рис. Иногда это могли быть какие-то другие злаки, но это обычно вареный рис. Иногда жидкая рисовая каша, чук, совсем редко лапша. И к ней большое количество всяких приправ дополнительных. Это и суп, конечно. Конечно, суп обязательно присутствует на корейском столе. Но перемены начинаются где-то в 80-е годы. И связано это с появлением двух технических устройств. Это, во-первых, конечно же, холодильник с морозильной камерой. Причем корейских холодильников большая морозильная камера. Кроме того, это, конечно, микроволновка, которая позволяет разогревать замороженные продукты. И с конца 80-х в Корее начинают распространяться, во-первых, замороженные продукты, а во-вторых, полуфабрикаты. Причем полуфабрикаты европейских блюд. Корейцы, например, начинают довольно активно есть, шницели. Стали корейцы есть пиццу. Появились пельмени, которые, вообще говоря, блюдо исторически китайское. В России забыли о происхождении пельменей китайском, а в Корее это, в общем, помнят и воспринимают пельмени именно как китайское блюдо в первую очередь. Вот эти все иностранные блюда, да, пицца, по-моему, надо бы обязательно упомянуть. Наконец, из-за того, что, во-первых, появилось большое количество ресторанов иностранной кухни, они стали появляться с 90-х годов, а кроме того, корейцы, особенно молодежь, стала часто ездить, учиться на Запад, в любой момент в странах Запада порядка 100-150 тысяч корейских студентов находится, в основном в США. Во многих семьях стали уже готовить по-западному, тем более, что соответствующие полуфабрикаты легко доступны, они есть в магазинах. И риса стали существенно есть меньше. Потребление риса за последние 40 лет, с 84 года по 24, сократилось в 2 с лишним раза. То есть вместо риса с всякими дополнительными овощными приправами стали потреблять все чаще европейские блюда. Салаты стали есть. Тоже интересное явление. Это популярность салатов. В современной Корее очень много салатниц. И продаются наборы салатов. Можно салаты заказывать домой. Стали, помимо корейских супов, появились и европейские супы, но это почти исключительно крем-супы, кстати. Другие виды европейского супа в Корею, почти что не пошли. И, конечно, триумф бутербродов. И простеньких 2 кусочка белого хлеба непонятного вкуса, между которыми непонятно что, и очень даже дорогих и очень вкусных на качественном хлебе, обычно это белый хлеб, багет, всякое бывает, там чего только нет, тут и лосось его любят, и авокадо, и курица, огромное количество всего. В общем, вот такие вот перемены. Конечно, продолжает свое триумфальное шествие кофе, который уже 100 лет, наверное, является главным неалкогольным горячим напитком в Корее. И корейцы пьют его все больше и больше. В общем, идет европеизация, частичная американизация корейского повседневного стола. А на этом я с вами прощаюсь. До свидания. Всего доброго.
1: А сейчас предлагаем вашему вниманию повтор передачи «Корейский язык на десерт». Спасибо за внимание и оставайтесь с нами. корейский язык на десерт. Ну и наше сегодняшнее выражение дня – мучама, невмоготу. И снова мы с очередным интересным выражением. Сегодня оно у нас простое с грамматической точки зрения, но довольно сложное и интересное с точки зрения перевода и смысла, которое оно в себе несет.
2: Да, Илья перевел наше сегодняшнее выражение очень литературно, хотя дословно оно означает «не могу терпеть». Разумеется, необходимо смотреть на контекст для того, чтобы перевести его точно.
1: Отрицательную частицу «мод» мы с вами уже много раз проходили, поэтому лишь напомним, что она ставится перед глаголом и означает отрицание, но с оттенком вынужденности. Вы что-то не можете сделать не потому, что этого не хотите, а потому что не можете в силу каких-то обстоятельств.
2: Именно, потому что если вы не можете что-либо сделать просто по своему желанию, тогда нужно использовать частицу «ан». Этот момент отличает корейский от русского языка, поэтому его нужно просто выучить и запомнить. Ну а в качестве нашего сегодняшнего слова выступает глагол «чамта» – «терпеть, переносить».
1: Выражение «мот чама» может иметь несколько значений в зависимости от контекста. Но самое первое и простое – это выражение того, что вы больше не можете терпеть или выносить какую-то ситуацию, что ваше терпение, ну или иные чувства, достигли своего предела.
2: Здесь также следует отметить, что это довольно разговорная фраза, которую на русский тоже надо переводить немного неформально. Что-нибудь вроде «терпеть больше не могу», «невмоготу уже», «все, я больше не вытерплю» и другие подобные выражения.
1: Кроме того, так можно сказать, если вы хотите дать совет вашему собеседнику не терпеть больше какую-то ситуацию и уже приступать к каким-то действиям.
2: Что-то вроде ситуации, которую на русский можно перевести как ты можешь терпеть?» или «Да сколько ты еще будешь это терпеть?»
1: Именно. Ну что ж, давайте посмотрим, как эту фразу используют носители в нашем отрывке из сериала.
3: А, 냉장고에 있는 거 꺼내 먹으라 말도 못 해?
4: 어, 하지 마. 네가 내 눈앞에서 얼쩡대면서 말까지 걸면 나는 못 참아. 그러니까 다시 사귀어 줄 거 아니면 나한테 말 걸지 마.
3: 저 새끼는 왜 헤어져도 저렇게 돌직구야?
1: Здесь выражение используется в первом смысле, о котором мы вам рассказали вверху. Главный герой расстался со своей девушкой, но она хочет остаться друзьями.
2: Главному же герою такая ситуация не нравится. Вот он ей говорит, что не потерпит от нее никаких ухаживаний и вихляний. Или встречаться снова, или до свидания.
1: Ну что ж, давайте посмотрим еще на несколько примеров от носителей. И для начала первое значение, в котором вы говорите, что ваше терпение, ну или любые другие чувства, достигли своего предела.
5: 놀리지 마. 이제 못 참아.
6: 미안해.
1: Не смейся надо мной. Я такого не потерплю.
2: Извини.
5: 또 늦어? 더 이상은 못 참아.
6: 미안해.
1: Снова опаздываешь. Я такого больше не потерплю.
2: Извини.
1: Второе значение – это когда вы даете совет вашему собеседнику не терпеть чего-либо.
5: 너 화내도 돼. 나라면 못 참아.
6: 그런가?
1: Злиться — это нормально. Я бы на твоем месте не вытерпел и разозлился.
2: Думаешь?
5: 너 충분히 참았어. 나라면 못 참아.
6: 어, 나도 이제 못 참겠어.
1: Ты так много терпела. Я бы на твоем месте уже перестал это делать.
2: Даже я уже тоже больше не могу терпеть.
1: Ну а на сегодня у нас все. О новых интересных деталях корейского языка мы расскажем вам на следующей неделе.
2: Оставайтесь с нами. Всем пока!

0: на пути к воссоединению. День детей в Северной Корее. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире еженедельная передача, в которой мы рассказываем о различных аспектах жизни на севере корейского полуострова. У микрофона Диана Хигай и Аня. Пятого мая в Южной Корее отмечался День детей, который появился благодаря корейскому детскому писателю и просветителю Пан Чон Хвану. В этот день все парки развлечений, концертные площадки, спортивные арены и другие интересные заведения наполнены детским смехом и интересными радостными событиями.
1: 어머니 당의 뜨거운 은정이 온 나라에 차넘치는 속에 6일 국제아동절 기념 친선교난 모임이 1일 대성산 유원지에서 진행되었습니다.
0: День детей отмечают не только в Южной Корее, но и в других странах, но не 5 мая, а в другие даты, в зависимости от исторических и культурных обстоятельств. Например, в Турции, которая первой учредила такой праздник, День детей отмечают 23 апреля. В тот же день там отмечают День национальной независимости, но в память о детях, потерявших родителей в ходе войны за независимость, празднуют и День детей. А вот в Северной Корее День детей отмечают 1 июня, как Международный день защиты детей. Он был учрежден в ноябре 1949 года решением Конгресса Международной демократической федерации женщин, проходившего в Париже. Впервые этот праздник отметили в 1950 году. Его отмечают не только в Северной Корее, но и в других странах. В Северной Корее есть еще один День детей. Об этом мы поговорим более подробно с госпожой Кан Ми Джин. Бывшая жительница Северной Кореи открыла в Сеуле консалтинговое агентство, которое предоставляет актуальную информацию об экономической жизни на севере.
2: 북한은 국제 아동절을 어린이날로 세거든요.
3: В Северной Корее День детей отмечается два раза в год. Международный день защиты детей 1 июня и День основания Союза детей 6 июня. 1 июня не является государственным выходным, а вот 6 июня является. В возрасте 7 лет северокорейские дети вступают в Союз детей, и как раз в этот день по всей стране проводятся торжественные церемонии с участием членов Союза детей. Вступающие в Союз дети в этот день дают клятву и обещают всегда и везде верно служить партии и вождю.
2: 참고하시고 용도하시는 조선소년단에 입단하면서 언제 어디서나 당과 수령에 충성하겠다는 것을 소년단 조직 앞에 엄숙히 선서합니다.
0: Союз детей был основан в Северной Корее в 1946 году. Это детская политическая организация, члены которой носят красные галстуки. 6 июня, в день основания Союза, в каждом регионе проводятся торжественные церемонии вступления в него. Однако по своему характеру на Южнокорейский день детей похож Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня. В этот праздник по всей стране ощущается приподнятое настроение. По телевидению в газетах активно сообщают о праздновании Международного дня защиты детей. В детских садах и школах проводят различные мероприятия, в том числе большие спортивные соревнования. Все дети наряжаются в национальную одежду, которая может отличаться по цвету, в зависимости от учебного заведения. Дети, участвующие в соревнованиях, также надевают одежду в зависимости от программы, в которой принимают участие. Например, участвующие в беге надевают одежду зеленого цвета, участники других соревнований – желтого цвета. Весь стадион превращается в палитру цветов. Дети с удовольствием играют в игры с мячом, преодолевают полосу препятствий и перетягивают канат. Кроме того, проводятся детские концерты с пением, танцами и игрой на музыкальных инструментах. Родители готовят вкусную еду и угощают учителей. Вся семья собирается вместе, чтобы насладиться совместным пребыванием на природе. Большинство людей в Северной Корее водят своих детей в детские сады и ясли, рядом с работой. Поэтому, несмотря на то, что 1 июня не является государственным выходным днем, родители могут отпроситься у начальника на праздничное мероприятие. В последнее время в КНДР также проводятся отдельные памятные мероприятия для детей с ограниченными возможностями, чего раньше не было.
2: 북한이 언젠가부터는 장애 아동들도 되게 많이 좀 챙겨주려고 해요. 그래서 우리가 그
3: С некоторых пор в Северной Корее стали уделять внимание детям с ограниченными возможностями. Подобно Паралимпиаде для детей-инвалидов проводятся отдельные культурные и спортивные мероприятия. Это, в частности, сидячие игры в мяч, а также выступления, призванные подбодрить детей. Здесь можно увидеть танцевальные номера и различные спортивные соревнования. Раньше дети с ограниченными возможностями просто наблюдали за происходящим. Конечно же, их родители сильно расстраивались. Но с 2010-х годов о таких детях стали заботиться больше. Поэтому сейчас, в этот день, дети-инвалиды и их родители имеют возможность радоваться празднику наравне со всеми. Похоже, что Северная Корея намерена улучшить ситуацию в данной области.
2: 부모들도 그날은 똑같이 웃고 아이들도 똑같이 즐거워하고 그런 부분은 북한이 좀 많이 챙기려고 하고 있지 않나 그런 생각이 듭니다.
4: 기념 모임을 통해서 장애 어린이들은 가장 우월한 사회주의 제도의 장애자 보호 정책 속에 세상에 부름 없는 생활을 마음껏 누리고
0: В 2023 году в Северной Корее был принят закон о гарантиях прав инвалидов, и в последнее время власти страны предпринимают усилия в этом направлении. Например, в Пхеньяне была расширена инфраструктура для инвалидов, а в одном из детских садов нового столичного района даже создана специальная группа для детей с нарушением слуха. Эти шаги, по-видимому, направлены на создание образа нормального государства в глазах мирового сообщества и на смягчение международной критики в отношении нарушений прав человека в Северной Корее. Радостно видеть, что северокорейские дети-инвалиды не изолированы и вместе отмечают Международный день защиты детей. Есть и еще одно событие, которого с нетерпением ожидают все дети. В этот день они получают подарки. В школах иногда выбирают лучших учеников класса и вручают подарки в порядке успеваемости детей. Иногда подарки нужно найти в ходе квеста, типа «Поиск сокровища». В 2020 году лидер КНДР Ким Чжон Ын подарил детям 9 разных видов жевательной резинки. Разнообразие вкусов было действительно поразительным. Кроме того, в этот день детям дарят конфеты и печенье. Последнее время региональные северокорейские фабрики производят большой ассортимент такой продукции. Представители местных партийных или административных комитетов также дарят печенье, которое поровну распределяется между детьми. Дети с нетерпением ждут праздник, поскольку в этот день им дарят различные сладости. В прошлом году главная корейская газета «Нодон Синмун» сообщила, что все дети в возрасте от 4 до 6 лет получили в качестве подарков помидоры первого урожая, различную рыбу и фруктовые жевательные резинки. Конечно же, такие подарки носят политический характер. Так власти страны намерены показать, что верховный лидер и партия заботятся о своем народе и детях. К тому же, в последнее время продовольственная индустрия страны значительно наладилась, поэтому детям часто дарят сладости, приготовленные из необычных местных фруктов или сельскохозяйственных продуктов. Стоит отметить, что власти КНДР еще с давних пор уделяли большое внимание детям.
2: Ким Ир Сунг Чусок이 살았을 때 노래는 아이들은 나라의 왕이라 하시며 그래서 북한은 소는 궁전이라고 하잖아요.
3: Еще при жизни первого лидера КНДР Ким Ир Сена существовала песня со словами «Дети короли страны». Неудивительно, что в Северной Корее даже центры внеклассной учебной деятельности называют дворцами детей. Когда Ким Ир Сен издал указ о строительстве дворца школьников Мангёнгдэ, этот детский центр был назван дворцом, потому что дети – короли страны. В некотором смысле это было сделано в пропагандистских целях, но фотографии вождя в обнимку с детьми делались постоянно и публиковались в газетах. Говорят, что Ким Ир Сен всегда очень радовался при виде детей у дворца. он всегда раздавал детям сладости или булочные изделия.
2: Сольмази 공연이라고 그런 날에 아이들을 지나가다 애들만 보면 엄청 예뻐했대요. 그 수행원들 보고 빵 있어? 과자 있어? 이렇게 찾아가지고 지나가다도 죽은.
0: Поскольку дети давно считались в Северной Корее королями страны, власти еще в конце 40-х годов приняли правила о детских садах, включив вопрос воспитания детей в один из курсов государственной политики. В 1976 году был принят закон об уходе за детьми и образовании, установивший систему бесплатного ухода за детьми за счет государства и общества. Нынешний лидер КНДР Ким Чжон Ын сразу после прихода к власти также уделял особое внимание детям. Он лично посещал детские дома, а в 2022 году принял закон о воспитании детей, согласно которому детям всей страны бесплатно предоставляются молочные и другие продукты питания. Кроме того, Ким Чжон Ын говорил о намерениях расширять социальную поддержку учреждений по уходу за детьми, благодаря чему в Северной Корее стали происходить заметные изменения. В частности, детские дома располагаются в местах, наиболее удаленных от дорог, чтобы предотвратить автомобильные аварии и обеспечить близость к живописной природе. Кроме того, в начале 2020-х годов Северная Корея столкнулась с огромными экономическими трудностями из-за COVID-19, ужесточения санкций и наводнений. Раньше дети в районах, пострадавших от наводнения, делились одеждой со старшими братьями и сестрами или брали одежду у соседей. Но в 2024 году, когда случилось наводнение, власти страны поступили по-другому. Всех детей перевезли в Пхеньян, раздали им новую школьную форму, рюкзаки. Складывается впечатление, что руководство страны стремится улучшить ситуацию по уходу за детьми. Со стороны можно наблюдать, как высшее руководство страны всяческими способами оказывает детям поддержку.
5: И нара о머니들 중 과연 어느 어머니가 자기 자식에게 1년 내내 우유를 먹이려고 거심하고 애를 태운 적이 있었습니까?
0: Государство реализует закон об уходе за детьми и образовании, в соответствии с которым он поставляет детские сады и ясли продукты питания, в том числе молоко, мясо и кондитерские изделия. В 2013 году была открыта современная многопрофильная детская больница Онню. Кроме того, внедряются различные образовательные методы для повышения уровня образования детей дошкольного образа. В марте этого года газета Чосон Синбо, официальный печатный орган Генеральной ассоциации северокорейских граждан Японии, предоставила образовательного робота, разработанного Пхеньянским педагогическим университетом. В Северной Корее активно демонстрируется любовь к детям. И все-таки, почему о детях проявляют такую большую заботу, даже несмотря на сложную ситуацию в экономике?
2: 정치적으로 보면 최근에 북한의 젊은 세대들은 외부 문화에 노출이 되기.
3: Если рассуждать с политической точки зрения, то молодое поколение в Северной Корее может легко подвергнуться влиянию внешней культуры. Звонки по телефону теперь стали гораздо удобнее, чем раньше. Многие ездят за границу, поэтому у нынешнего поколения преданность руководству страны может быть не так высока. По этой причине лидер и правящая партия пытаются воспитать в детях с раннего возраста лояльность, стараются сделать так, чтобы дети не знали, что такое отказ. Думаю, что такой же визуальный эффект Ким Чжон Ын создает и через свою дочь Ким Джуэ. Посещение детских домов и различных мероприятий создает впечатление, что любящий отец старается хорошо кормить детей, а государственные СМИ лишь еще больше подчеркивают любовь лидера страны к будущему поколению.
0: Председателю Госсовета КНДР Ким Чжон Ыну чуть более 40 лет. Для него дети – это важное поколение с точки зрения долгосрочного правления. Возможно, акцент на образе любящего отца делается специально для того, чтобы предотвратить идеологическую нестойкость будущих поколений и заручиться лояльностью к северокорейскому режиму. Надеемся, что благодаря улучшениям в системе ухода за детьми исправится и ситуация с такими проблемами, как хроническая нехватка продовольствия и принудительный труд – И тогда лозунг «Дети – короли страны» реально станет не просто высказыванием, но действительно претворится в реальность. Уважаемые радиослушатели, если вы интересуетесь Северной Кореей, необходимую информацию вы можете получить на нашем интернет-сайте в разделе «Корейский полуостров от А до Я». До встречи через неделю!

0: Вы слушали передачи из Сеула, которые впервые вышли в нашем эфире накануне вечером. Всемирная радиосеть продолжает свое вещание.
1: От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN Русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world. Московское время 17 часов. Всемирная радиосеть приглашает на 2 часа современной инди-музыки.

А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить об обществе и его здоровье. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ завершила проведение имитационных учений «Polaris-2» двухдневного мероприятия высокого уровня, основанного на сценарии распространения по всему миру вспышки новой вымышленной бактерии. В ходе учений, прошедших 22-23 апреля при участии 26 стран и территорий, 600 специалистов по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и более 25 партнеров проверили свою готовность к пандемиям и другим крупным чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, включая такие аспекты, как мобилизация чрезвычайного кадрового резерва, обмен информацией и координация действий между странами, партнерами и ВОЗ. Об этом говорится в пресс-релизе организации, опубликованном в прошлый понедельник, 27 мая. Опираясь на успешный опыт учений «Polaris-1», которые прошли в апреле 2025 года и в ходе которых отрабатывался сценарий распространения вымышленного вируса, участвующие в учениях страны задействовали свои чрезвычайные координационные механизмы и в условиях, приближенных к реальным, отработали свои действия по обмену информацией, обеспечению согласованности противоэпидемических мероприятий и мобилизации кадрового резерва. В ходе учений на практике были применены два ключевых документа ВОЗ. Основные принципы работы глобального корпуса реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения и система национальных мер по оповещению и реагированию при чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения и опробовано применение инструментов с элементами искусственного интеллекта для планирования и организации кадровых ресурсов. Документ «Принципы работы глобального корпуса реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения» был опубликован в июне 2025 года и содержит рекомендации для стран по укреплению кадровых ресурсов здравоохранения для реагирования на чрезвычайные ситуации с опорой на принципы суверенитета, справедливости и солидарности. Он служит подспорьем для развития сотрудничества между странами посредством обмена информацией и расширения возможностей мобилизации персонала экстренного реагирования на региональном и глобальном уровнях. Руководство системы национальных мер по оповещению и реагированию при чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения было опубликовано в октябре 2025 года и содержит описание ключевых функций, координационных механизмов и действий, необходимых для эффективного реагирования на ЧС на местном, субнациональном и национальном уровнях. Имитационные учения также дали возможность отработать координацию оказания странам экспертно-технической поддержки и экстренной помощи с участием более 25 национальных, региональных и глобальных учреждений и организаций в области здравоохранения, включая Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний, Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного полумесяца, Организацию врачей без границ, Институт Роберта Коха, UK Med, ЮНИСЕФ, а также сети по борьбе с чрезвычайными ситуациями, такие как Глобальная сеть по оповещению о вспышках болезней и принятию ответных мер, инициатива ВОЗ по созданию чрезвычайных медицинских бригад, сеть резервных партнеров и Международная ассоциация национальных институтов общественного здравоохранения. В учениях этого года приняли участие больше стран, а координация между ними улучшилась за счет создания новых сетей, в том числе недавно учрежденную сеть лидеров стран Африки и Восточного Средиземноморья по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. Учения «Polaris-2» проводятся в рамках перспективной многолетней программы ВОЗ по организации имитационных учений Horizon X. Они дают возможность отрабатывать механизмы реагирования в условиях, приближенных к реальным, с тем, чтобы готовность стран не ограничивалась разовыми усилиями, а поддерживалась на постоянной основе как вклад в глобальную санитарно-эпидемиологическую безопасность. 28 апреля на Всемирном саммите по гепатиту ВОЗ представила новый доклад, в котором отмечается, что международные усилия по борьбе с вирусными гепатитами приносят ощутимые успехи, снижая количество случаев инфицирования и смерти. Однако данные инфекции остаются серьезной проблемой мирового здравоохранения. По последним данным, в 2024 году от вирусных гепатитов В и С, двух инфекций, на долю которых приходится 95% мировой смертности от гепатита,
гепатита умерло 1 миллион 340 тысяч человек. При этом передача гепатита продолжается. Им ежедневно заражаются 4900 человек или 1 800 000 в год. В глобальном докладе о гепатите 2026 года описываются значительные успехи, достигнутые с 2015 года. Ежегодная мировая численность новых случаев заражения гепатитом В уменьшилась на 32%, а смертность, связанная с гепатитом С, на 12%. Распространенность гепатита В среди детей в возрасте до 5 лет также снизилась до 0,6%, а 85 стран достигли или превысили целевой показатель в 0,1%, установленный на 2030 год. Эти достижения отражают результаты планомерных и согласованных мер международного и национального уровня, принимаемых в соответствии с целями ВОЗ по элиминации вирусных гепатитов, которые были утверждены государствами-членами на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2016 году. Вместе с тем авторы доклада предупреждают, что нынешних темпов прогресса недостаточно для достижения всех целей по элиминации вирусного гепатита к 2030 году, подчеркивая настоятельную необходимость ускорения работы по профилактике, диагностике и лечению гепатита во всем мире. Самые различные страны мира доказывают, что элиминация гепатита – не несбыточная мечта, а вполне реальная задача, которую можно решить при наличии твердой политической воли с опорой на стабильное внутреннее финансирование, заявил генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус. В то же время, как показано в докладе, улучшения достигаются медленно и неравномерно. Из-за стигматизации, слабости систем здравоохранения и неравного доступа к медицинской помощи многие люди по-прежнему не проходят диагностику и не получают лечение. У нас имеются все необходимые средства для элиминации гепатита как угрозы здоровья населения, но для достижения целей, намеченных на 2030 год, необходимо срочно расширить масштабы профилактики, диагностики и лечения, добавил гендиректор ВОЗ. Несмотря на эти проблемы, успехи таких стран, как Египет, Грузия, Руанда и Соединенное Королевство свидетельствует о реальной возможности элиминации гепатита как проблемы общественного здравоохранения при наличии постоянной приверженности поставленной цели и необходимых финансовых ресурсов. Для этого уже имеются высокоэффективные средства. Вакцина против гепатита В защищает более 95% привитых лиц как от острой, так и от хронической формы инфекции. Длительная противовирусная терапия при гепатите В помогает эффективно контролировать хроническую инфекцию и предотвращать развитие тяжелых заболеваний печени. И краткий курс терапии гепатита С продолжительностью от 8 до 12 недель позволяет излечивать более 95% носителей инфекции. Данные говорят о том, что прогресс возможен, но также высвечивают наши недоработки. Каждый пропущенный диагноз и нелеченный случай хронического вирусного гепатита может привести к предотвратимой смерти, заявила директор департамента ВОЗ по ВИЧ, туберкулезу, гепатиту и инфекциям, передаваемым половым путем доктор Тереза Касаева. Страны должны ускорить работу по организации помощи лицам, живущим с гепатитом В и С, на базе учреждений первичного звена и охватить ею самые эпидемиологически неблагополучные группы населения, добавила она. В докладе определены приоритетные меры, позволяющие ускорить элиминацию гепатита как угрозы здоровью населения. К ним относится расширение масштабов лечения хронической инфекции гепатита В, особенно в африканском регионе и регионе западной части Тихого океана, ВОЗ, а также повышение доступности терапии при гепатите С в регионе Восточного Средиземноморья, ВОЗ. Авторы доклада призывают также усилить политическую приверженность поставленным целям, наращивать финансирование и расширять охват вакцинации против гепатита В при рождении и противовирусную профилактику для предотвращения передачи вируса гепатита В от матери ребенку, особенно в африканском регионе ВОЗ. Кроме того, в докладе подчеркивается необходимость повышать безопасность инъекций, выполняемых как в медицинских учреждениях, так и за их пределами, в том числе путем укрепления программ по снижению вреда для потребителей инъекционных наркотиков, говорится в пресс-релизе ВОЗ. Сегодня у нас было время, чтобы поговорить об обществе и его здоровье.
дорогие слушатели. Мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и X, бывший Twitter. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить о правах человека. Глава Управления ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступил 29 апреля с осуждением репрессий иранских властей против инакомыслящих, в частности, с использованием обвинений, связанных с национальной безопасностью. По крайней мере, 21 человек был казнен и тысячи людей арестованы, об этом говорится в пресс-релизе Управления. «Я потрясен тем, что помимо тяжелых последствий этого конфликта, население Ирана сталкивается с жестоким и бесчеловечным лишением прав со стороны властей страны», — сказал Тюрк. «В условиях войны угрозы в области прав человека растут в геометрической прогрессии. В то же время даже в тех случаях, когда государство ссылается на угрозу национальной безопасности, права человека могут быть ограничены только когда это является строго необходимым и соразмерным, а также осуществляется в законных целях. При этом основные и неотъемлемые права человека, такие как защита от произвольного задержания, право на справедливое судебное разбирательство, должны соблюдаться в полной мере и при любых обстоятельствах», — подчеркнул он. В связи с широким и размытым определением преступлений против национальной безопасности многие люди в Иране, в том числе дети, могут быть приговорены к смертной казни. Обвиняемые часто сталкиваются с ускоренным судебным разбирательством и лишены права на выбор адвоката. Кроме того, регулярно сообщается о применении к ним пыток и жестокого обращения. По сообщениям, судебные приговоры участникам протестов, как минимум 9 из которых уже казнены, были основаны на признаниях, полученных под принуждением. По оценкам, за период с 28 февраля по обвинениям, связанным с угрозой национальной безопасности, в Иране были арестованы более 4000 человек. Многие из них стали жертвами насильственных исчезновений, подверглись пыткам или другим формам жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинства обращения, включая принудительные признания и инсценированные казни, которые транслировались по телевидению. Представители этнических и религиозных меньшинств страны, включая бахаистов, зороастрийцев, курдов и балучей, подвергаются повышенному риску. «В иранских тюрьмах ужасные условия содержания», — сказал Тюрк. «Заключенные страдают от переполненности камер и острой нехватки пищи, воды, средств гигиены и медикаментов. Им также отказывают в медицинской помощи». Верховный комиссар также отметил, что в качестве инструмента транснационального давления и наказания используется массовая конфискация активов. По полученным данным, власти конфисковали активы около 675 граждан, включая 400 иранцев, проживающих за границей, среди которых актеры, спортсмены, руководители компаний и журналисты. Их назвали предателями Родины, обвинили в поддержке военных ударов по Ирану и сотрудничестве с враждебными группами. Новая система финансового мониторинга САМ теперь позволяет судам и прокурорам по всей стране выявлять и изымать активы граждан в электронном виде. Интернет в Иране почти полностью отключен на протяжении 61 дня. Это одна из самых длительных и масштабных блокировок в истории. Отключение интернета усугубляет и без того тяжелую гуманитарную и экономическую ситуацию и должно быть немедленно отменено, — добавил Тюрк. 1 мая Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступил с обращением по поводу Всемирного дня свободы печати. Он сказал: «Как выглядел бы мир без свободной прессы? Это был бы мир равнодушия, где на насилие отвечают молчанием. Мир манипуляций, где истина становится предметом торга и превращается в товар. Мир, в котором люди больше не могут отличить факт от вымысла. Свободная пресса – это кислород свободного и открытого общества. Она помогает людям лучше понимать происходящее, формирует общественную дискуссию, способна укреплять доверие и лежит в основе социальной сплоченности, устойчивости и безопасности. Сегодня мы воздаем должное мужественным репортерам и фотографам, которые документируют ужасающие события, разоблачают коррупцию и следят за корпоративной деятельностью. Раскрывая правду и позволяя разным точкам зрения сосуществовать, они делают государственное управление более прозрачным, демократическим и основанным на всеобщем участии. Обращая внимание на нарушения, они способствуют привлечению к ответственности и помогают предотвратить
предотвращать преступления. Несмотря на это, журналистика сегодня стала небезопасной и порой просто опасной профессией. Сотрудников СМИ бомбят в их автомобилях, похищают из офисов, заставляют замолчать за решеткой и увольняют с работы. Только в этом году было убито не менее 14 журналистов. За последние 20 лет лишь примерно в одном из 10 случаев убийств виновные были привлечены к ответственности. Освещение вооруженных конфликтов сопряжено с наибольшим риском. Война Израиля в Газе стала смертельной ловушкой для СМИ. Мое управление подтвердило гибель почти 300 журналистов с октября 2023 года и еще гораздо больше получили ранения. По состоянию на 2026 год Ливан является самой опасной страной для работников СМИ. Зачастую местные журналисты – единственные, кто передает страшную реальность войны. Они сами могут быть голодными, напуганными и лишенными всего, кроме своего голоса. В Судане я встречался с журналистами, пережившими крайнюю жестокость, насилие и даже голод, и при этом продолжающими выполнять свою жизненно важную работу. Даже вдали от линии фронта практически ни одна страна не является по-настоящему безопасной для тех, кто говорит правду в глаза тем, у кого власть. Расследование коррупции, экологического ущерба или организованной преступности сопряжено с серьезными рисками для журналистов, их источников и порой их семей, как я недавно убедился в Мексике. Я глубоко обеспокоен тем, что работники СМИ являются главной мишенью растущих международных репрессий и слежки, что особенно явно проявилось в недавних нападениях на иранских журналистов за рубежом. Законы о клевете, дезинформации, онлайн-преступности и терроризме все чаще используются для защиты власть имущих от общественного контроля. Судебные процессы, направленные на запугивание, а не на справедливость, превращают суды в инструмент давления, обходятся журналистам и медиакомпаниям в миллионы и создают эффект устрашения далеко за пределами редакции. Сегодня в тюрьме находится около 330 журналистов и работников СМИ. Мое управление дополнительно зафиксировало 500 гражданских журналистов и правозащитных блогеров за решеткой. Преследования и издевательства над представителями прессы в интернете создают угрозу формирования дезинформационного общества, где СМИ вынуждены искажать факты и отрицать науку ради собственной безопасности. Эти нападки в непропорционально большей степени направлены против женщин. 3/4 журналисток сталкивались с онлайн-насилием, включая кампании по дискредитации и сексуальное насилие. Попытки заставить замолчать независимую журналистику становятся все более изощренными. От ограничения доступа к материалам до полного отключения интернета и информационной блокады. В ряде случаев нездоровый союз политической, корпоративной и медийной власти подрывает демократию и ведет к поляризации общества. Экономическое давление достигло рекордного уровня почти в трети стран. Сокращение финансирования и концентрация собственности в сфере СМИ вынуждают местные новостные агентства закрываться, лишая людей голоса. Сокращение персонала порой используется стратегически для подавления критики и продвижения политических повесток. И все же журналисты не сдаются. Они ведут репортажи в самых суровых условиях, даже с больничных коек и инвалидных колясок. Они верят, что правда сильнее, чем пули, и стоит того, чтобы за нее бороться. И они правы. Но они не могут бороться в одиночку, им срочно нужны наша поддержка и защита. Правительства должны прекратить преследование прессы, снять произвольные ограничения, отменить репрессивные законы и провести правовые рамки в соответствии с международными стандартами в области прав человека. Они должны предотвращать нападения на журналистов и работников СМИ и защищать их от слежки, в том числе тех, кто работает за рубежом. Я призываю правительство расследовать все нарушения и привлечь виновных к ответственности. Им также необходимо регулировать медиа. Пространство, чтобы оно было свободным и открытым. Онлайн-платформы должны принимать действенные меры по борьбе с насилием и дезинформацией. Соблюдение высочайших стандартов независимости, прозрачности и честности сохраняет ключевую роль СМИ как хранителей общественного доверия. Мое управление будет и впредь отслеживать и сообщать о нарушениях в отношении журналистов и работников СМИ, выступать в их защиту и поддерживать развитие национальных механизмов для обеспечения их безопасности. Когда атаки против СМИ становятся нормой, сама свобода начинает приходить в упадок, а вместе с ней и основы мира, безопасности и устойчивого развития. Давайте вместе позаботимся о том, чтобы те, кто отстаивает правду, не отстаивали ее в одиночестве. Это было обращение Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по поводу Всемирного дня свободы печати. Сегодня у нас было время, чтобы поговорить о правах человека. Согласно Всеобщей декларации прав человека, каждый член человеческой семьи имеет равные и неотъемлемые права. Не стоит забывать об этом.

0: От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world. Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами.
1: На волнах Всемирной радиосети у нас есть время поговорить о технологиях и открытиях.
2: Ученые расшифровали загадочные магнитные лабиринтные домены для повышения эффективности электромобилей. Новая модель, созданная на основе искусственного интеллекта, показывает, как сложные структуры магнитных доменов влияют на потери энергии в электродвигателях. Стремительный рост использования электромобилей привлек внимание ключевой проблеме – насколько эффективно электродвигатели преобразуют энергию. Одним из основных источников потерь энергии в этих двигателях является потери в железе, также называемые потерями на магнитный гистерезис. Это происходит, когда магнитные поля многократно меняют направление внутри сердечника двигателя, который изготовлен из мягких магнитных материалов. Эти двигатели также работают при высоких температурах, где тепло может частично ослабить намагниченность и затруднить контроль потерь энергии. В то же время расположение магнитных доменов, крошечных магнитных областей внутри этих материалов играет важную роль в определении их поведения, включая то, как они реагируют на тепло и сколько энергии теряют. Магнитные домены могут принимать самые разнообразные структуры. В некоторых мягких магнитных материалах они образуют сложные зигзагообразные узоры, известные как лабиринтные домены. Эти узоры сложным образом изменяются при изменении температуры, и эти изменения могут сильно влиять на потери энергии. Однако изучение этих структур представляет собой сложную задачу. Существующие модели с трудом отражают полную картину, поскольку в них задействовано множество факторов, включая внутреннюю структуру материала, тепловые эффекты и общую энергетическую стабильность. Для преодоления этих трудностей группа исследователей под руководством профессора Масата Кацуги и доктора Кена Масудзавы из Токийского университета науки совместно с исследователями из университета Цукубы, университета Окаямы и Киотского университета разработала новую модель, названную структурой энтропии признаков расширенного Гинзбурга-Ландау. Исследователи использовали эту модель для изучения энергетической

перемагничивания, зависящего от температуры. Результаты их исследований были опубликованы в журнале Science Reports. Чтобы изучить, как намагниченность изменяется с температурой, команда получила микроскопические изображения магнитных доменов в образце LIG при разных температурах. Эти изображения послужили входными данными для модели EXGL. Процесс начинается с персистентной гомологии PG, метода, который выявляет закономерности в сложных данных для идентификации структурных вариаций в изображениях доменов. Затем машинное обучение используется для выделения наиболее важных особенностей в этих данных. Эта информация используется для построения цифрового ландшафта свободной энергии, который отслеживает, как структуры доменов эволюционируют при изменении энергии. Наконец, математический анализ связывает эти микроскопические закономерности с крупномасштабным поведением намагниченности. Используя этот метод, исследователи выявили ключевой параметр, названный PC1, который представляет собой процесс перемагничивания. Связав PC1 с физическими свойствами, они обнаружили 4 основных энергетических барьера, определяющих изменения намагниченности. Детальный анализ этих барьеров показал, как различные формы энергии взаимодействуют в процессе. Команда измерила, как энергия перемещается между обменными взаимодействиями, размагничивающими эффектами и энтропией. Они также обнаружили, что более длинные доменные стенки приводят к более сложным лабиринтным узорам. Этот эффект обусловлен взаимодействием энтропии и обменных сил. Эти данные помогают объяснить, как ведут себя домены лабиринта во время перемагничивания. Наш подход EXGL эффективно автоматизирует интерпретацию сложных процессов перемагничивания и позволяет выявлять скрытые механизмы, которые трудно обнаружить с помощью традиционных методов, говорит профессор Кацуги. Кроме того, поскольку свободная энергия является универсальным термодинамическим показателем, наша модель может быть распространена на другие системы со схожими характеристиками. В целом, исследование позволяет лучше понять поведение в лабиринтной области и предлагает более широкий метод изучения сложных энергетических ландшафтов, магнитных и подобных физических систем. Итак, мы говорили об объяснимом анализе сложной лабиринтной магнитной доменной структуры путем расширения модели свободной энергии Ландау путем добавления энтропийного признака. Также затронем тему о том, что ученые преодолевают оптические ограничения с помощью наноскопии на основе квантовых точек. Новая мощная микроскопическая методика позволяет выявлять скрытые взаимодействия света в наноразмерном масштабе, давая представление о физических процессах, недоступных для изучения с помощью обычных инструментов. За последние 10 лет достижения в области нанотехнологий позволили формировать материал в масштабах до 10 нанометров и даже вплоть до отдельных атомов. Эти возможности вывели нанофотонику в новую область, часто описываемую как глубокая наноразмерная оптика. На таких чрезвычайно малых масштабах взаимодействие света и материи становится намного сильнее, чем наблюдалось ранее. Локальная плотность состояния ЛДОС играет решающую роль в таких процессах, как спонтанное излучение, рассеяние света, ван-дер-Вальсовые взаимодействия и теплопередача на наномасштабе. Несмотря на свою важность, она оставалась недоступной для стандартных методов оптической визуализации, включая сканирующую ближнепольную оптическую микроскопию SNOM. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале eLIGHT, исследователи под руководством Сюэн Чена и Дзян Вэйтана, Хуанчжунский университет науки и технологий Китай, а также Хайанцзин, Чжанский университет Китая, представили новый метод визуализации, называемый сканирующей экситонной оптической наноскопией (СИОН). Этот метод позволяет ученым одновременно картировать как наноразмерные световые поля, так и локальную плотность состояния вокруг крошечных структур. Он основан на использовании высокостабильных одиночных квантовых точек, прикрепленных к кончику кремниевого зонта диаметром 50 нанометров, который действует как чувствительный сканирующий детектор. Внутри квантовой точки генерируются экситоны, которые распадаются со скоростью, зависящей от локальной интенсивности света и локальной плотности состояния ЛДОС. Отслеживая эти изменения, СИОН создает парные карты обоих свойств вблизи фотонных и планетарных

0: возможных структур, достигая пространственного разрешения всего несколько нанометров, что превосходит возможности современных методов. Используемая в этой установке квантовая точка имеет размер около 6,6 нанометров, включая ядро из CDSE толщиной 3 нанометра, где происходит рекомбинация экситонов. Она остается стабильной в течение длительного времени на воздухе, демонстрирует минимальное мерцание флуоресценции и работает с почти идеальной квантовой эффективностью. Она также отличается узким спектром излучения, стабильным поведением релаксации экситонов и отношением сигнал-фон до 55. Эти выдающиеся свойства, которыми обладает квантовый зонд, обеспечивают высокое разрешение, надежность и точность нашей методики, сказал Сюэ Вэн Чэн.
1: Во второй теме мы затронули вопросы сканирующей экситонной оптической наноскопии с использованием одной квантовой точки и обещаем вернуться к этой теме.

0: На волнах Всемирной радиосети у нас было время, чтобы поговорить о технологиях и открытиях.
1: Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети. Мы продолжаем с передачами Международного радио Словакии. Всемирное время 16:30.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сечикова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: В четверг утром премьер-министр Словакии Роберт Фице прибыл в Германию. В Мюнхене он встретится с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером, с которым обсудит двусторонние отношения. Фице также выступит на словацко-баварской конференции по вопросам бизнеса и экспертных знаний, которая будет посвящена автомобильной промышленности. Свою рабочую поездку в Германию премьер-министр Словакии завершит посещением концлагеря Дахау, где возложит венок к памятнику жертвам национал-социализма. 9 мая Фице планирует посетить Москву, чтобы отметить окончание Второй мировой войны. Затем он собирается присутствовать на памятных мероприятиях, посвященных высадке в Нормандии в июне 26 года. Этими шагами он хочет символически почтить оба ключевых момента в разгроме нацизма. Варшава. Министр обороны Роберт Калиняк на конференции по безопасности Defense 24 Days в Польше обратил внимание на стратегическое сближение России и Китая. Он заявил, что Москва постепенно становится все более зависимой от Пекина, что не отвечает интересам Запада. Калиняк подчеркнул, что НАТО и Европа должны мыслить глобально в вопросах политики безопасности, а также уделять внимание отношениям со странами, не входящими в альянс. Министр также раскритиковал неспособность Запада заручиться поддержкой таких крупных государств, как Индия и Китай, по вопросу мер против России. По его словам, одной из причин отсутствия ожидаемого эффекта является разобщенность международного сообщества. Словацкие истребители F-16 присоединятся к миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, о чем заявил министр обороны Роберт Калиняк. Цель миссии – защита воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии, то есть стран НАТО, не имеющих собственных истребителей. По словам Калиняка, Словакия также готовится к дальнейшему развитию противовоздушной обороны против беспилотных летательных аппаратов и планирует участвовать в совместных проектах с Польшей. Словакия отметит День Европы 8 мая в Братиславе и 11 мая в Кошице. День Европы приходится на 9 мая и является праздником мира и единства в Европе. По этому случаю важные здания и памятники по всему миру будут подсвечены цветами ЕС. В условиях глобальной неопределенности Европа остается прочной опорой стабильности, предоставляя возможности и защиту своим гражданам. ЕС и его институты работают над достижением общих целей, обеспечением процветания и конкурентоспособности, гарантированием безопасности и обороны, постоянно продвигая уважение к основополагающим ценностям, которые важны для европейцев, говорится в заявлении представительства Еврокомиссии в Словакии. Правительство утвердило новый гражданский кодекс, который охватывает максимально широкий спектр частно-правовых отношений, обеспечивая тем самым единообразие и ясность правовой системы. Действующий в настоящее время гражданский кодекс был принят в 1964 году и разработан с учетом типичных ситуаций социалистической жизни. По информации Минюста, цель новелизации состояла в том, чтобы устранить пережитки социалистического подхода к частному праву и модернизировать его путем создания недостающих институтов. Спорт. Президент Словацкой ассоциации по хоккею с шайбой Мирослав Шатан объявил о своей кандидатуре на очередной срок. Он возглавляет словацкий хоккей с 2019 года.
0: Тема дня.
2: У людей зрелого возраста по всей Европе нет стремления только отдыхать. Международное исследование, проведенное в рамках проекта «Шанс», в котором участвует факультет менеджмента Университета Каменского в Братиславе, подтверждает значительный интерес населения старше 50 лет к открытию собственного бизнеса. Мотивация обусловлена не только финансовыми причинами, но главным образом – потребностью в самореализации и желанием использовать многолетний опыт работы. Исследование, проведенное летом и осенью 2025 года, охватило более 600 респондентов из стран-партнеров Хорватии, Чехии, Финляндии, Ирландии и Словакии. Результаты показывают, что значительная часть людей старше 50 лет не только рассматривают возможность предпринимательства, но и активно ищут способы преобразовать свой профессиональный опыт в новые виды бизнеса. В Словакии до 73% респондентов назвали личную самореализацию главной причиной. Наибольший интерес они проявляют в областях, в которых имеют многолетний опыт, особенно в консалтинге, коучинге и цифровых услугах. Однако желание начать собственный бизнес сталкивается с рядом препятствий. Наиболее распространенными являются административные издержки и бюрократия. Наиболее ярко выражены в Словакии 62%, в Чехии 55%. Недостаточные цифровые навыки, отмеченные 48% респондентов в Словакии, также остаются серьезной проблемой. Поколение 50+, представляет собой чрезвычайно ценный источник знаний, опыта и профессиональных контактов. Результаты нашего опроса показывают, что многие опытные специалисты обладают сильной внутренней мотивацией к созданию собственного бизнеса и к обмену своими ноу-хау. При целенаправленной поддержке и обучении они могут внести значительный вклад в инновации и укрепление экономической стабильности в Европе, сказал Михаил Грегуш, координатор проекта «Шанс» в университете имени Каменского. Поэтому главная цель проекта – создание массового открытого онлайн-курса, адаптированного к потребностям так называемых предпринимателей позднего возраста. Курс будет сосредоточен на практических аспектах предпринимательства, таких как составление бизнес-плана, финансовое управление, маркетинг и использование цифровых инструментов. Затем он будет протестирован на пилотном этапе с участием не менее 350 человек. Проект «Шанс Erasmus Plus», финансируемый ЕС в рамках программы Erasmus Plus, направлен на развитие навыков людей старше 50 лет, желающих начать собственный бизнес или сменить профессию.
3: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. В студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рот. Коротко о дальнейшем содержании нашей передачи. С мая словацкие компании и домохозяйства будут платить за газ больше. Ситуация на рынке труда неблагополучная. С июня вступит в силу закон о равной оплате труда для мужчин и женщин. Таковы будут темы сегодняшнего экономического курьера. Накануне Дня Победы над фашизмом политик-адвокат Ян Чернокурский расскажет о том, как война вошла в его семью. А словомер «Фиалка» из клуба военной истории в Рабле познакомит с деятельностью клуба, который стремится к сохранению исторической памяти. Такой будет наша программа. Уважаемые слушатели, оставайтесь с нами на волне Международного радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
0: Экономический курьер.
3: С мая словацкие компании и домохозяйства будут платить за газ больше. Цены на его транспортировку значительно выросли. Если до прекращения поставок газа с Украины в 2024 году транспортировка газа в Словакии стоила 93 евро за мегаватт-час, то сегодня это 328 евро и 50 центов. С 1 мая эта сумма увеличилась еще на 10%. Глава управления по вопросам регулирования электроэнергетики, газового хозяйства, центрального отопления и водоснабжения Йозеф Горенчик обосновывает это тем, что Eustream уже не получает столько денег за транспортировку газа, сколько раньше.
4: Наклады на превадскование этого потрубья, на удержбу.
5: Затраты на эксплуатацию этого трубопровода, на техническое обслуживание, на привод компрессорных станций, на измерительное оборудование. Все это затраты, которые необходимо понести, чтобы газопровод мог обеспечить транспортировку газа для словацких потребителей.
3: Такое повышение не нравится представителям промышленности, которые возражали против повышения еще в начале этого года. В открытом письме промышленных организаций говорится следующее.
5: Это неприемлемо, что расходы на содержание этой инфраструктуры несут почти исключительно словацкие потребители, чей внутренний спрос не в состоянии покрыть постоянные затраты на инфраструктуру, предназначенную для общеевропейских целей.
3: Высокие цены на транспортировку газа – это тема, важная не только для Словакии. Поэтому представители ассоциации ERA, объединяющей 48 органов регулирования энергетики разных регионов и континентов, занимались поиском решения на совместной конференции. Но аналитик Йозеф Бадида считает, что обычные домохозяйства не слишком почувствуют на себе рост цен на газ.
6: Повышение этой цены будет иметь влияние на каждого.
5: Повышение цены затронет всех, потому что это общая плата за транспортировку газа, которую будет платить практически каждый потребитель газа. Однако для домохозяйств это ничтожное значение, поскольку там обычно очень низкое потребление.
3: Рост цен на транспортные услуги коснется и теплоэлектроцентралей, то есть отопления. Однако, по мнению аналитика, большинство домохозяйств этого не ощутят, в том числе благодаря энергопомощи. Ситуация на рынке труда неблагополучная. У компании рекордно низкий интерес к новым сотрудникам, а на одно предложение о работе сотрудники откликаются в рекордном количестве. На одно объявление – 40 человек. Об этом свидетельствуют последние данные портала вакансий «Профессия.ск». Общее количество предложений уменьшилось на 10 тысяч по сравнению с прошлым годом, то есть примерно на 15%. Стабильным пока остается положение в отношении позиций в топ-менеджменте, здравоохранении и страховании. Портал вакансий зафиксировал значительный спад в промышленности, электротехнике, энергетике и вспомогательных работах. Продолжит аналитик упомянутого портала Мартин Сабо.
5: Наибольшее снижение у нас наблюдается в секторе водного хозяйства и окружающей среды, где количество предложений о работе сократилось до 28%, а также в телекоммуникациях, где снижение составляет порядка 23%. В ближайшие годы ожидается относительно сложное развитие ситуации, поскольку словацкий рынок труда все еще будет подвергаться процессу трансформации. Этот период будет особенно трудным для работников, поскольку их может ожидать довольно много изменений. Хотя бы стоит точки зрения, что может измениться содержание их должностных обязанностей. Их рабочая позиция может выглядеть совершенно иначе или вообще исчезнуть. Эти изменения будут связаны с тем, как будет выглядеть словацкий рынок труда, как будет меняться глобальная ситуация в мире в связи с внедрением новых технологий искусственного интеллекта. В первую очередь это затронет канцелярские позиции, людей, работающих за компьютерами. За этим последуют отрасли промышленности, в которых все больше будут внедряться интеллектуальные роботы.
3: Людям, которые ищут работу или думают о переменах, Саба советует набраться терпения.
5: Мы видим, что умение справляться со сложными ситуациями и работать со стрессом сейчас является одним из важнейших. Далее это способность адаптироваться, это определенная адаптивность, это способность постоянно учиться. Принять то, что обучение не заканчивается, когда вы покидаете школу, среднюю или высшую, а продолжается на протяжении всей вашей жизни. Потому что мои рабочие обязанности могут измениться через 2-3 года, или же они будут постоянно меняться каждые 2-3 года.
3: Работодателям аналитик рекомендует принять во внимание такое положение сотрудников и тем самым предоставить им больше гибкости.
5: Потому что гибкость и определенная стабильность в работе, возможность предложить подработку людям, у которых нет большого пространства для маневра в рабочее время, эти льготы создают у сотрудников определенное чувство лояльности к работодателю. А работодатель действительно может много выиграть от этого.
3: Уверен аналитик портала «Профессия.ск» Мартин Сабо. Уже в ближайшее время ожидаются значительные изменения в отношении заработной платы словаков. На нее повлияет новая директива Европейского Союза о прозрачности оплаты труда. Она призвана обеспечить равную оплату труда мужчин и женщин за одинаковую работу или работу равной ценности. Сегодня разрыв в заработной плате в Словакии составляет от 16 до 19%. Гендерный разрыв в оплате труда в Словакии значительно выше, чем в среднем по Европейскому Союзу, где он составляет около 11%. Как пояснила Анна Брозек, директор по персоналу группы компании «Максин», эти различия глубоко укоренились в наших компаниях.
7: Мы одну из наидольших тривающих матерских доволений в рамках Европейской Унии.
8: Мы по-прежнему склонны проводить различия между исключительно мужскими и женскими должностями. У нас один из самых длительных периодов декретного отпуска в Евросоюзе, наряду с Венгрией и Болгарией. Кроме того, женщины систематически занимают низкооплачиваемые должности. И даже вернувшись на рынок труда после декрета, они сталкиваются с предрассудками начальства, что они будут пренебрегать своими служебными обязанностями, карьерой, ради семьи.
3: По мнению эксперта, основная причина различий в заработной плате заключается в неспособности работодателя объективно объяснить причины этих различий в оплате труда или переменных составляющих.
2: Субъективная оценка работодателем трудовой деятельности конкретного сотрудника, непрозрачные процедуры отбора, сам процесс отбора, и это начинается уже с самых объявлений о вакансиях, а также неспособность женщин договориться о более высокой зарплате или боязнь того, что принятие на себя ответственности произойдет в ущерб семье.
3: Словацкий парламент одобрил закон о равной оплате труда для мужчин и женщин. Речь идет о внедрении европейской директивы. По мнению эксперта, компании будут обязаны предоставлять информацию до и во время трудовых отношений. Сотрудники должны будут заранее знать размер заработной платы или ее диапазон, а также условия переменной части вознаграждения. Как отметила Анна Брозек, это принципиальное изменение по сравнению с прежней практикой.
2: До сих пор работодатель не хотел или не имел права указывать размер переменной составляющей заработной платы. Он говорил, что это будет отражено в трудовом договоре. Сегодня работник должен знать заработную плату или диапазон заработной платы, а также точную величину переменной составляющей заранее.
3: Компаниям также придется разработать прозрачные системы вознаграждения, основанные на четких категориях и принципах гендерного равенства. Изменения также будут включать регулярную отчетность о данных по вознаграждению перед государственными учреждениями.
7: Заместнователи мусят приправить единый отмениваться систем, который будет транспарентный по категории.
2: Работодатели обязаны разработать единую систему оплаты труда, прозрачную по категориям и обеспечивающую гендерное равенство. Работодатели также будут обязаны отвечать на запросы сотрудников о разъяснении различий в заработной плате. В случае обнаружения расхождений они будут обязаны урегулировать ситуацию и организовать совместные переговоры.
3: Однако, по словам директора по персоналу, компании пока не готовы к новым правилам. Причина также заключается в большом количестве дополнительных обязательств, которые были на них наложены с начала года, а также в отсутствии методических указаний. Она добавила, что у работодателей будет очень мало времени на внедрение новшеств. На практике изменения затронут и собеседования. Соискатели смогут задавать вопросы о конкретных условиях оплаты труда, включая переменную составляющую. Объявления о вакансиях должны будут содержать информацию о заработной плате или ее диапазоне и быть составлены в гендерно-нейтральном ключе.
2: В объявлении о вакансиях следует указать заработную плату и ее диапазон. О переменной части заработной платы можно сообщить на собеседовании. При этом работодатель больше не сможет спрашивать о зарплате у предыдущего работодателя, что было распространенной практикой до сих пор.
3: Закон о равной оплате труда для мужчин и женщин вступит в силу 7 июня этого года.
0: Радио Словакия Интернешнл.
3: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Алена Ганева. С Яном Черногорским мы встретились на одном из мероприятий накануне Дня Победы над фашизмом, организованном Европейским фондом славянской письменности, на котором, к слову, присутствовало большое количество молодежи, учащихся билингвальной гимназии. Имя Яна Черногорского, адвоката и бывшего диссидента, христианско-демократического политика, премьер-министра Словацкой Республики в 1991-92 годах, хорошо известно нашим постоянным слушателям. В его семье также хранится память о войне. Хотя сам Ян Черногорский ничего помнить не может, поскольку он родился в январе 1944 года, но по рассказам родителей, дедушки с бабушкой знает о том, что происходило осенью 1944 года в его родных краях.
9: В начале ноября 1944 года мы тогда жили в деревне Малофранкова, в Замагуре, это в близости Высоких Татр, Словакии. И тогда там оперировала группа советских солдат. Их задача не было воевать с немцами, но следить, где находятся немцы, и сказали это командованию.
10: Ну, то есть передавать сведения о нахождении врага.
9: Да. Но они столкнулись с немцами в деревне Лендак. это под высокими Татрами. Ну и там было столкновение, стрельба и так далее. Там 15 советских солдат погибло. Они там похоронены на кладбище, деревенском кладбище до сих пор. И так как эта группа солдат, у нее было так солдат 200 приблизительно, и когда она потеряла 15 солдат, и другие были ранены, им нужно было какое-то время, чтобы дать себя...
10: Переждать просто.
9: Да, да, да. Люди из этой деревни, Лендак, которые с ними хорошо, потому что эта группа там находилась в лесах, в близости деревни, ну, несколько дней до того, и они хорошо наживались с людьми из деревни. Может быть, что это способствовало, что, скажем, осторожность этих солдат понизилась, потому что они думали, ну, все было хорошо. И так случилось, что с немцами то столкновение пришло. Ну, и эти люди из этой деревни им сказали, что идите, командиру этой советской группы, идите в деревню Малофранкова, это недалеко, ну, километров 7-8 через леса. Идите в Малофранкова, и там находится Павел Черногорский, это мой отец, и он... вам поможет. Ну и они пришли, да, они пришли вечером в нашу деревню, как у нас в семье говорится. Да, да, да. И потом отец, потому что мой дед был мэром в этой деревне.
10: Старостой деревни.
9: Да, старостом. И они организовали, что эта группа, ну, солдаты разделились по домах, там проживали. Ежедневно один дом убил одну корову, чтобы прокормить этих солдат. Они там проживали приблизительно одну неделю и дали себя, скажем, в порядок. Ну и потом пошли на запад, потому что фронта приближалась из востока. И их задача была всегда бить в тылу врага. Ну и пошли потом на запад и так... это окончилось.
10: То есть фактически ваш отец тоже оказал помощь Красной Армии?
9: Да, но мне было 8-10 месяцев, скажем. Командиры проживали в нашем доме. Ну и солдаты, конечно, приходили за командиром и часто разговаривали. И мама боялась солдат и говорила, что меня всегда носила, как ребенка, потому что боялась солдат.
10: То, что сегодня вы видели здесь на этом мероприятии такое количество молодых людей, это вселяет надежду в то, что как бы история будет храниться, память о ней?
9: Да, я думаю, что да. И я думаю, это тоже по-другому, потому что ну, в Братиславе кладбище советских солдат Славин. И я могу сказать, что это... уже лет 40, 30, 40 лет стоит, и там мероприятия проходят. Прежде всего теперь, когда Запад делает такой нажим на Восток, что там приходит ну, в воскресенье, в субботу и в свободное время более людей, жителей Братиславы, чем когда-то, ну, даже во время социализма.
10: Так что память живет.
9: Да, да, да.
3: Память о Второй мировой войне хранят и передают молодым поколениям члены клуба военной истории в городе Врапле, говорит его учредитель и активный участник Славомир Фиалка.
11: Наша задача – сохранить память о солдатах Красной Армии. Мы черпаем сведения из материалов, публикуемых Институтом памяти народа о событиях 80-летней давности. Главным образом – на западной территории Словакии от Грона до Братиславы. Вы видите, что я в форме казачьего отряда, который практически первым освободил эту территорию. Мы занимаемся историей того времени, стараясь напомнить молодежи, молодежи, чтобы они никогда не забывали, что здесь произошло, и чтобы сохранилась историческая память о тех, кто нас освободил. Потому что существует огромное давление с целью переписать историю, а именно молодежи мы стремимся передать историческую правду. Своих детей и внуков мы приводим к памятникам погибших, читаем лекции в школах и проводим выставки.
3: Славомир Фиалка и его товарищи не просто так надевают форму времен Второй мировой войны.
11: Мы также проводим исторические демонстрации, реконструкции сражений. Они имеют большой успех. В последний раз, например, мероприятие посетило около 10 тысяч человек. Людям очень понравилось. Молодежи такая форма подачи гораздо более интересна, чем голая теория. Они видят своими глазами, как все происходило, потому что такие реконструкции очень похожи на настоящую битву. Молодые люди, дети, подростки в восторге от этого. Мы делаем это с любовью, все финансируем сами, включая одежду и все остальное.
3: Я поинтересовалась у Славомира Фиалки, имели ли какое-то отношение к военным событиям 40-х годов его предки. Возможно, участвовали в Словацком национальном восстании.
12: Мои старые родичи не были прямо.
11: Мои бабушки и дедушки не могли участвовать в нем непосредственно, потому что у нас на юго-западе практически не было восстания. Наша территория подпадала тогда под Венгрию. Наши отцы были военно обязанными. Им пришлось бы вступить в венгерскую армию. И чтобы этого избежать, они бежали через границу в Словакию. Например, мой тесть, которому тогда было 19 лет, и он должен был записаться в венгерскую армию, сбежал в Словакию, где его преследовали гвардейцы. Поэтому он присоединился к партизанам и воевал в районе Брезна и Паломки. Но кто-то их предал. К сожалению, именно по вине предателей в Словакии было много жертв. Его, к счастью, не убили, но он попал в плен к немцам на 4 года в лагерь в Гамбурге. Вернулся оттуда весом 40 килограммов. Он пережил войну, но здоровье его было серьезно подорвано. Так что он умер рано, в возрасте 63 лет.
3: Собственно говоря, так или иначе, война затронула почти каждую словацкую семью. И, по словам моего собеседника, интерес к истории у него возник благодаря деду.
12: Я сумал дедка, который содержал 99 роков, а он мне расправил нескуточные прибеги.
11: У меня был дедушка, который дожил до 99 лет. И он рассказывал мне невероятные истории, которые я слушал, не дыша. Так они меня завораживали. У меня также есть друг, который интересуется историей. Благодаря ему я начал изучать рассекреченные в 2007 году боевые дневники. И там можно найти невероятные вещи. Истинные доказательства того, как все происходило. Мы основываемся на этих реальных свидетельствах, воссоздавая боевые сцены в наших реконструкциях и рассказывая школьникам о событиях Второй мировой войны, чтобы они знали историю, реальную историю, а не то, что нам порой пытаются навязать.
3: Говорит Славомир Фиалка из клуба военной истории в городе Врабле. Ну вот и все, уважаемые слушатели. Подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Поздравляем вас с наступающим праздником Днем Победы. Желаем всем мира и добра. До свидания, друзья. До встречи в эфире. Услышимся.

Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. «Он безумен, как заяц, бедный парень. Его нужно заковать в цепи, скажете вы. Я не сомневаюсь и с вами солидарен. Но кто же не безумен, скажите вы? Ведь мир – это великая психиатрическая больница, и все люди там безумны. Сошли с ума от удовольствия или безрассудства, или от страсти и боли стали бездумны». Элла Уиллер Уилкокс, американская поэтесса.

0: Вы слушаете Всемирную радиосеть. Мы начинаем трехчасовую ретрансляцию нашего канала в направлении стран Восточной Европы на коротких волнах в диапазоне 31 метр на частоте 9820 кГц. Всемирное время 17 часов.
1: Всемирная радиосеть представляет. Радио Панорама. Журнал о событиях в мире радио и других средств связи подготовил и ведет Вадим Алексеев.
0: Здравствуйте, друзья. Сегодня в программе «Дальний прием в FM-диапазоне. Почему VOA необходимо продолжать финансировать? Идея к созданию эпохи СССР». Ллойд Ван Хорн, издатель MT Shortwave Central, опубликовала 29 апреля в блоге SW Ealing Post следующее сообщение под заголовком DX Central представляет CDAP, самую передовую в мире панель анализа спорадических данных для сообщества FM-радиолюбителей. В нем сказано: DX Central с гордостью объявляет об официальном запуске версии 2.0 нашего популярного проекта анализа спорадических данных CDAP, революционной интерактивной панели мониторинга, разработанной для расшифровки тайн распространения радиоволн в диапазоне VHF. УКВ. Официальная разблокировка ресурса должна была состояться в пятницу, 1 мая 2026 года, в 19:45 местного времени, что соответствует 0 часам 45 минутам UTC 2 мая, на сайте fmdxdata.com. CDAP преобразует почти десятилетнюю разрозненную базу радиоданных в масштабный модифицируемый набор инструментов для анализа данных, совершенно бесплатный для радиолюбителей и академического сообщества. Исторически сложилось так, что анализ спорадического распространения в слое E и S в FM-диапазоне был изолированным процессом, в рамках которого отдельные DX-операторы отслеживали свои собственные локальные показатели от сезона к сезону и обменивались данными с другими DX-операторами. CDAP преодолевает это ограничение, объединяя более 95 тысяч записей трансляций FM-диапазона из Северной Америки и представляя их в совершенно новых интерактивных визуализациях, чтобы дать DX-операторам совершенно новое понимание этого неуловимого и волшебного метода распространения. В течение многих лет наше понимание спорадического распространения в слое E в значительной степени ограничивалось отдельными наблюдениями, сказала Ллойд Ван Хорн, основатель DX Central и создатель CDAP. Объединив все эти данные, мы больше не просто смотрим на электронные таблицы. CDAP позволяет нам физически наблюдать за тем, как ионосферные облака образуются, сжимаются и перемещаются по континенту в режиме реального времени. Наконец, мы можем увидеть, как выглядит типичный сезон на макроскопическом уровне. Созданная на основе архитектуры Google Cloud BigQuery, CDAP может похвастаться элегантным пользовательским интерфейсом с динамическими визуализациями, включая трекер ESCloud, новейшее и, пожалуй, самое интересное дополнение к панели управления CDAP. Трекер ESCloud – это кинематографический механизм воспроизведения многодневных записей, который отображает приблизительное географическое местоположение образования спорадических облаков ионизации ES для FMDX над Северной Америкой. Можно воспроизводить в режиме замедленной съемки, позволяя DX-слушателям наблюдать за моделированием облаков ES по мере их развития, изменения формы и перемещения в течение дня или нескольких дней. Анализ траекторий – подробный анализ наиболее распространенных и продуктивных путей к месту расположения DX слушателя или станции и обратно. Визуально можно видеть пути, которые развивались в течение дня или определенного диапазона дат. Анализ частот и максимальной используемой частоты. Интерактивный интерфейс SDR-тюнера для анализа выходной мощности в высоких диапазонах, путей распространения сигнала и ежедневных пределов максимальной используемой частоты MUF. Анализ станций и RDS. Углубленный анализ базы данных станций WTFDA, включающий карты использования PI-кодов, матрицы корреляции форматов слоганов и игровые списки неуслышанных целей для штатов и округов США. Анализ сети DX-станций. Долгосрочные сезонные аудиты производительности и множество нормализованных показателей для максимально возможного исключения предвзятости наблюдателя. Мы определенно наблюдаем огромный рост числа DX-станций, сообщающих о приемах и количестве приемов, о которых они сообщают, благодаря улучшенным технологиям и ресурсам от SDR до мониторинга распространения через RabbitTears и веб-серверы FMDX, говорит Ван Хорн. Поэтому, хотя мы и не утверждаем, что один сезон был лучше другого, мы можем предоставить DX-станциям информацию о сезоне спорадических сигналов ES, которая поможет им разработать стратегию размещения антенн и пеллинга, выбрать время мониторинга, потенциальные пути в зависимости от различных периодов сезона и многое другое. Речь идет об улучшении нашего понимания того, что происходит, когда ионосфера посылает эти FM-сигналы обратно на Землю. CDAP не претендует на право собственности на представленные исходные данные, выступая исключительно в качестве аналитического инструмента. Огромные возможности платформы обусловлены беспрецедентным сотрудничеством и общедоступными данными, предоставленными fmlist.org и Всемирной ассоциацией DX-станций TV-FM WTFDA. Для защиты целостности базы данных и уважения к пропускной способности партнеров по данным CDAP строго придерживается политики некоммерческого использования. Автоматический сбор данных и коммерческая монетизация запрещены, но пользователям настоятельно рекомендуется изучать, делиться и цитировать результаты работы панели мониторинга. Проект анализа данных Sporadic ES стал доступным для общественности с 1 мая сего года. Чтобы получить доступ к панели мониторинга или ознакомиться с полной политикой использования данных, необходимо зайти на сайт fmdxdata.com. DX Central, расположенный в Мандельвилле, штат Луизиана, является ведущим партнером для сообщества радиомониторинга, посвященному развитию хобби DX-связи посредством прямых трансляций, онлайн-приемников, регулярных DX-соревнований и конкурсов, образовательного контента и анализа распространения радиоволн на основе полученных данных. Для контакта можно связаться с Ллойд Ван Хорн по адресу inquiries@fmdxdata.com или зайти на сайт dxcentralonline.com. И тот же источник по той же теме буквально накануне распространил следующее сообщение. DX Central с радостью объявляет о возвращении самого захватывающего сезонного события в мире радиолюбительства – Summer of DX Challenge 2026. В этом году соревнование пройдет со 2 мая по 31 августа на сайте summerofdx.com и расширит границы радиомониторинга благодаря совершенно новым диапазонам, совершенно новым задачам и революционному, специально разработанному терминалу данных, который сделает ведение радиосвязи проще, чем когда-либо. Впервые в истории мероприятия NOAA Weather Radio NWR присоединяется к Medium Wave AM и FM Broadcast Band 2 FM в качестве официальной категории соревнований, открывая совершенно новый уровень поиска тропосферных и метеорных помех для любителей сканеров. Чтобы справиться с огромным наплывом летних записей, DX Central полностью отменил требования к регистрации и запустил совершенно новую специально разработанную интерактивную панель управления. Новые функции на 2026 год включают удобную регистрацию и массу импорт. Можно забыть о вводе позывных и городов вручную. Новый терминал имеет функцию поиска по базе данных с помощью WTFDA и MesaMic. Если вы предпочитаете загружать свои записи, а не вводить их вручную, то новый инструмент массового импорта позволяет загружать CSV-файлы непосредственно из FM-лист, Medium Wave-лист и WLogger, автоматически сопоставляя ваши данные и обновляя ваш результат в режиме реального времени. Система начисления множителей. Заимствуя элементы из традиционных соревнований радиолюбителей, DX-специалисты теперь получают огромные множители очков за каждый уникальный штат США, провинцию Канады и международную страну, которую они регистрируют в каждом диапазоне. Клуб Джона Серегина «Столетие» — это легендарное испытание «Квадратная сетка», которая расширяется. DX-операторы, зарегистрировавшие 100 уникальных сетей «Made Denhead» в США на средних волнах, волнах и в УКВ диапазонах, получат престижный сертификат Century Club с подтверждением за каждые дополнительные 50 сетей 10 на NWR. Охотники за округами. Охотьтесь за сетями округов США на всех трех диапазонах и берите свое оборудование с собой в дорогу. Новая категория «Бродяга» позволяет мобильным DX-операторам активировать редкие сети и округа для особого признания. Охота за наградами раз в две недели. Настройтесь на интернет-радиостанцию, посвященную DX-связи, DX-радио, thisisprobablydxradio.com, чтобы получить доступ к зашифрованным целевым перехватам, скрытым за секретными кодовыми словами, которые раскрываются в начале каждого часа. Вводите кодовое слово в терминал DX Central, чтобы разблокировать секретные, ограниченные по времени миссии по DX-связи. Период активного ведения журнала Summer of DX 2026 открывается в субботу 2 мая 2026 года в час UTC и закрывается в понедельник 31 августа 2026 года в 23:59 UTC. Для участия необходимо вести журнал только за этот период времени. Чтобы у всех было достаточно времени для просмотра своих записей SDR, терминал DX Central будет оставаться открытым для приема журналов и массовой загрузки до 30 сентября сего года. Независимо от того, являетесь ли вы опытным искателем спорадических FM-сигналов, преданным ночным радиолюбителем средних волн или впервые включаете метеорологический радиоприемник, Summer of DX 2026 предлагает вам свой вызов. Подготовьте свои приемники, антенны и приступайте. Для получения дополнительной информации, просмотра таблиц лидеров в реальном времени и доступа к терминалу ведения журнала, заходите на сайт summerofdx.com. Вы слушаете радио «Панораму» на волнах Всемирной радиосети. Следующая тема нисходит с первых полос медиа-новостей уже второй год. На этот раз материал озаглавлен «Почему Конгресс должен финансировать VOA?». Самое интересное в заголовке то, что, насколько мне известно, Конгресс и не отказывал вещателю в финансировании. Но давайте почитаем материал из колонки, которую написал Ким Эндрю Эллиот для майского Journal of the North American Shortwave Association, NASWA. Группа Save VOA,